0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
1: Вертеброцентр. Живи легко.
2: О, казанова!
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: 1, 2. В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, в музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
8: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. США решили продлить еще на месяц ослабление санкций на операции с российской нефтью. Как сообщает агентство Reuters, ранее несколько стран попросили об этом. Екатеринбуржцы отсудили 500 000 рублей с самокатчиков, сбивших их 11-летнего сына Платона. Авария произошла 1 сентября прошлого года на Малышево Мира. Самокатчики сбили ребенка и уехали. Пострадавший получил серьезный перелом, перенес несколько операций и прошел сложную реабилитацию. Более 50 стран примут участие в работе выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Она пройдет

0: 6 по 9 июля страной-партнером в этом году станет Индонезия. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров. В прошлом году на Иннопроме Свердловская область заключила соглашение более чем на 65 миллиардов рублей. В частности, они предусматривали увеличение доли уральской продукции в магазинах, улучшение качества воды в реке Чусовой, испытание новых трамваев 3 компаний в Екатеринбурге и прочее, сообщает газета «Коммерсант». 40-я больница в Екатеринбурге открыла для пациентов новый приемный покой. Пациентов, которые обратились самостоятельно с 8 утра, будут принимать в зеленой зоне. Корпус пока не открыт для машин скорой помощи. Заканчиваются работы по подъему козырька другого здания, к которому будут подъезжать автомобили. Работы завершатся в середине июня. Тогда приемный покой заработает полноценно, говорит министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. При этом прежнее отделение также продолжает работу. В нем также оказывают экстренную помощь пациентам, пишет «Комсомолка». На 55-м километре трассы Екатеринбург-Каменск-Уральский-Шадринск-Курган будут ремонтировать железнодорожные пути. Из-за этого в четверг с 4 утра до полудня здесь будет организовано реверсивное движение, предупреждает «Уралуправтодор». Россиян призвали постепенно снижать возраст вступления в брак. Авторы инициативы раскритиковали предложение повысить возраст молодежи до 39 лет, заявив, что нужно стимулировать более раннее создание семей. Доллар на вторник 72.35, евро 84.07.
1: Информация на правах рекламы.
2: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
2: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
5: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Итак, сегодня 19 мая в Екатеринбурге вновь жарко, без осадков, маловетренно, утром плюс 23 градуса, а днем плюс 30.
1: Информация на правах рекламы.
7: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге. Лечебный массаж, мануальная терапия, консультации вертебролога. Телефон 228-70-31.
8: Вертеброцентр. Живи легко.

0: Реклама.
1: Искусство создавать пространство для жизни – это Гранд Селин. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCelin.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
2: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
3: Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо.

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».

0: Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
2: Доброе утро. Владимир Путин сегодня летит в Пекин. Его поездка продлится 2 дня. Президент России обратился к гражданам Китая в преддверии своего визита. Заявил, что Москва и Пекин не дружат против кого-то, а работают на дело мира. Товарооборот между странами продолжает расти, и Москва и Пекин продолжат делать все для углубления партнерства. Владимир Путин и Си Цзиньпин проведут в Китае переговоры в узком и расширенном составе, подпишут совместное заявление об укреплении стратегического партнерства, а также примут участие в церемонии открытия перекрестных годов образования

0: России и Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома. Об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал «Ятим». Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Ежегодную встречу выпускников КВН впервые с 2019 года перенесли из Екатеринбурга. В этом году она пройдет в Абхазии. Об этом сообщили газете «Коммерсант Урал» в пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМИК». Там добавили, что встреча выпускников может вновь состояться в 2027 году в Екатеринбурге. Все зависит от того, насколько это будет интересно городу и какие поступят предложения. В прошлом году во встрече победила команда «Нарды» из Абхазии, второе место заняла сборная «МАИ» и третье – «Четыре татарина». Большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник недавнего соцопроса. Эксперты сообщили, что почти у половины респондентов сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а у 14% каждый день. Доллар 72.35, евро 84.07.
1: Информация на правах рекламы. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия. В мае умножаем материнский капитал в два раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
4: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
5: Итак, сегодня 19 мая в Екатеринбурге вновь жарко, без осадков, маловетренно, утром плюс 23 градуса, а днем плюс 30.
1: Информация на правах рекламы.
6: Субару – автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346 46 46.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: 1, 2.
9: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, в музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
10: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.
6: Rock and talk
11: на рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

завтра человечество. Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Минфин США в третий раз продлил еще на месяц вывод из-под американских санкций операций по продаже и транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, передает ТАСС. Как уточняется, ранее несколько государств просили об этом Вашингтон, чтобы иметь больше времени на операции с российской нефтью. Крупный пожар в Екатеринбурге. Ночью загорелось нежилое помещение на улице станция Кольцова. Огонь охватил порядка 200 квадратных метров, передает «Комсомольская правда». Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 3 часов ночи. На место выехала бригада, 14 спасателей, 5 единиц спецтехники. Только в 4:30 пожар потушили. Разбор и проливку конструкции завершили к 7:30 утра. Аэрофлот выплатит жительнице Екатеринбурга более 100 тысяч рублей за задержку рейса. Свердловский облсуд вынес такое решение в пользу пассажирки, которая из-за задержки не успела на стыковочный перелет на Кубу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. Опоздавшей на рейс женщине пришлось за свой счет покупать новые билеты с вылетом через 3 дня, а также оплачивать проживание и питание. Общая сумма убытков составила 55,5 тысяч рублей. Перевозчик компенсировал только 640 рублей. Это штраф за задержку самолета. После этого женщина обратилась в суд, который в итоге взыскал с Аэрофлота в пользу потерпевшей почти 106 тысяч рублей, включая прямые потери, неустойку и моральный вред, пишет «Коммерсант». Всероссийский библиотечный конгресс стартовал в Екатеринбурге. В город съехались участники из Китая, Индии, Азербайджана и других стран. Кроме того, состоится городской фестиваль книги и чтения. Как сообщили в мэрии, мероприятия проходят на 14 площадках. Это городской библиотечный центр, музей истории Екатеринбурга, кластер «Салют» и другие. На время проведения конгресса введены ограничения на розничную продажу алкоголя. Так, сегодня спиртное нельзя будет купить с 15 часов до 11:30 вечера, а 20-21 мая с 14 часов до 23, сообщает Е1. Российские отцы стали чаще уходить в декрет. Теперь каждый 7-й отпуск по уходу за ребенком оформляют мужчины. Таковы данные соцфонда. В прошлом году число мужских декретов выросло до 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было всего около 30 тысяч в год. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата. Доллар сегодня 72.35, евро 84.07.
2: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
6: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем 26-27 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
7: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге. Лечебный массаж, мануальная терапия, консультации вертебролога. Телефон 228-70-31.
8: Вертеброцентр. Живи легко.
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
9: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
10: 10:06 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинается наш разговорный интерактивный канал. Начинается он программой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
11: Доброе утро.
10: Ну, как всегда, мы обсудим главные автомобильные новости, и, конечно же, вы можете воспользоваться потрясающей опцией получить ответ на ваш персональный вопрос на автомобильную тематику. Может быть, что-то в правилах надо подсказать, может быть, какой-то конкретный дорожный кейс разобрать. Может быть, вы предполагаете, планируете машину поменять, и вам совет нужен. За всем этим можно и нужно к нам сюда обращаться. Пишите нам в формате текстовых сообщений в любом удобном для вас мессенджере, присылайте их нам на номер +7 908 909 104.5. Также можно писать через наше сообщество ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Там идет, кстати, еще и прямая видеотрансляция, так что и слушайте нас, и смотрите. Но если смотрите, лайк ставить не забывайте. Ну и еще, если любопытной дорожной информацией вы готовы с нами поделиться, вы прекрасно знаете, что мы этому очень радуемся. Максим, скажи, пожалуйста, мы с тобой какие-то советы при жаре для водителей и пассажиров давать будем? Или это, может быть, ты считаешь моветон, бессмысленность? Слушай, ну, сегодня все-таки у нас история до +30, а это жарковато.
11: Да, надо было до этого проверить кондиционер. Если он установлен в вашем автомобиле, чтобы он работал точно, да, совершенно. И что, водичку с собой брать. Тем более сейчас время ремонта в Екатеринбурге, время пробок, да, вот, и бутылочка воды с собой вот явно не повредит ни пассажиру, ни водителю.
10: Ну да, если газированная, минеральная, там уже выбирайте сами, какая это будет.
11: Если, да, если мы говорим про передвижение по трассам, то ну, рекомендуют чаще останавливаться. Потому что действительно как-то больше водитель устает, когда яркое солнце, жарко, да. Ну, опять же, если у вас работает кондиционер, то, в принципе, вполне комфортно можно перемещаться в любую погоду.
10: Ну, я с тобой соглашусь. Действительно плохо, когда в такую погоду приходится стоять в пробках. А в Екатеринбурге водителям это действительно приходится делать, потому что ремонты уже начались, и они вот прям, Максим, сильно бьют по трафику. Ну, про Малышевский мост мы уже неоднократно говорили. Кстати, вчера где-то под вечер там авария произошла. И, собственно, там вообще все остановилось совсем. Там и так все плохо из-за того, что сужена в два раза проезжая часть. А так получилось еще хуже. Куйбышево у нас перекрыто. Бебеля открыто, но там асфальт меняют. Я, кстати, в пятницу там застрял примерно в 40-минутной пробке. Не мог понять, что происходит. Оказалось, что на небольшом участке асфальт меняют. И там такая гигантская ступенька. Чтобы преодолеть ее, машины снижают скорость километров, наверное, до 3 в час. Ну, может быть, до 5. Ну и все. Ну, и понятно. Поэтому никто никуда не едет на протяжении километров. И возникает вопрос, ну что, трудно, что ли, ступеньку заменить? Ну на что? Как вот мы это правильно назовем? На аккуратный скат?
11: На пологий спуск.
10: В этом нет ничего сложного.
11: Так это. В этом нет ничего сложного. И более того, это используется по всей стране, в принципе, такая технология, когда асфальт срезается не сразу ступеньки, да, и ты как будто с бордюра спрыгиваешь, а потом еще на бордюр тебе надо обратно заскочить. Скорость движения действительно, она очень сильно падает в этих местах. Вот пологий спуск делают современная дорожная техника, у нас другой нет.
10: Ну просто надо, чтобы кто-то об этом подумал.
11: Может спокойно совершенно это делать. Да.
10: Как вот так получается, что дорожные рабочие не я думают не знаю, о водителях? Знаешь, вот они же для них это делают, для нас, в конце концов.
11: В Екатеринбурге эта
10: правда?
11: История всегда была, вот, знаешь, и меня всегда удивляло, почему не делают вот пологий спуск, как это делают на трассах практически на всех. Так, когда у меня этот асфальт на трассе, вспомню, да, ты спокойно
10: но
11: проезжаешь.
10: Ну, там потому что на скорости, видимо, вообще скорость. Можно разнести себе и подвеску,
11: слушай,
10: и колеса.
11: Ну, в городе как комфорт автомобилистов точно так же, да, я до сих пор помню, как пару лет назад, наверное, в Екатеринбурге, причем, по-моему, с тобой ехали, попали в какую-то гигантскую пробку, потому что на улице Куйбышева-Московская сняли небольшой кусочек асфальта точно так же, да, и все точно так же снижали скорость до 5 км в час и переползали этот маленький участок. И пробки там действительно гигантские. С учетом того, что в Екатеринбурге еще и такие вот крупные артерии, да, можно сказать, чинят, ремонтируют и перекрыли, то, конечно, вот за такой штукой надо следить. Может быть, прописывать в контрактах это все, да, как-то более четко. Я не знаю, сами дорожники, но они же те же самые люди, которые точно так же ездят, да, по нашим дорогам. Почему они так не делают? Дорожники, слушайте нас, напишите, так почему же, вы ненавидите всех водителей?
10: Да, напишите, пожалуйста, Максим очень просит. Тут же еще есть другое измерение, скажем так. Ты правильно говоришь про комфорт, но все ведь это можно посчитать в потерянные минуты, часы, сожженное в пробках топливо. В конечном итоге это экономический ущерб. Ну вот, давайте назовем вещи своими именами. И ну, сколько он составляет, бог весть, но понятно, что он огромный. Почему об этом никто не думает?
11: Да слушай,
10: как это, ущерб народному хозяйству, просто, как да? сказали бы раньше.
11: Да ладно, народное хозяйство там, да, это все как-то незримо. А вот время твое, да, когда ты тратишь час времени в пробке, вот в пробке на ровном месте причем, да,
10: да?
11: Вот это печально, грустно, и так делать нельзя.
10: Ну, единственное, что в этой ситуации успокаивает, ну, так вот, отчасти, скоро школьные каникулы начнутся, Максим, и трафик станет меньше, и утренний, и вечерний, потому что детей не надо будет в школы развозить, потом вывозить обратно. Так что, ну, вот, да, как-то будем справляться, видимо. Напишите нам, в том числе, о ремонтах, где они происходят, в каких пробках из-за этого вы оказывались. А может быть, у вас это не касается, и вас это радует. И вы тоже этим готовы поделиться. Это же прекрасно. Плюс 7-908-909-104.5. Вот там Сергей уже написал, что на ежегодном ТО он обязательно делает дезинфекцию кондиционера. Ну, мелочь, но правильно.
11: Да, почему нет? Действительно, там всякие нехорошие бактерии могут заводиться.
10: Да, и запахи там могут поэтому, заводиться.
11: Да, и запахи тоже появляются со временем в любом случае. Да, поэтому да. Регулярная смена салонного фильтра плюс такая чистка кондиционера.
10: Значит, ваша информация с дорог, ваши вопросы любые, ну и комментарии к тем темам, что мы с Максимом затрагиваем. Плюс 7-908-909-104.5. Это рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Ну а мы к новостям переходим. Ну, например, брошенную десятку «Жигулей» превратили в мусорный бак в Екатеринбурге. Фото есть на портале Е1, например. Ну, я опишу, как будто бы это не очень сложно сделать. Там изображен брошенный автомобиль без части колес. По-моему, задних колес там нет, передние есть. Части окон нет. Его набили всяческим мусором. Вот прям один в один, как мусорный бак набивают. Это вообще как, Максим? Это же бесхозный автомобиль. Ну, вот он стоял и достоялся до того, что в помойку превратился.
11: Ну, он бесхозный, да. Ну, это
10: и никому до этого, конечно, нет дела. И вроде все по закону, я правильно понимаю?
11: Тебе пришло бы в голову, да, засунуть пакет с мусором в закрытое окно стоящего автомобиля? Не в закрытое, в разбитое даже, да? Вот тебе бы такое пришло в голову или нет?
10: Почему ты меня об этом спрашиваешь?
11: Ну, мне интересно.
10: Ответ-то очевиден. А кому-то пришло.
11: Вдруг это ты мусор.
10: Нет, кому-то пришло. Это же как теория разбитых окон. Разбивается одно окно, тут же разбиваются рядом десяток. Так и здесь. Один пакет кто-то поставил, тут же набили доверху.
11: Прекрасно понимаю, но как-то хочется всегда верить в лучшее просто, да, вот хочется посмотреть на этих людей и понять их мотивацию, что смешно они это считают, или вот что сподвигло людей набить вот этот автомобиль мусором, да, у него есть владелец, в конце концов, да, может быть, там что-то случилось с ним, да, и поэтому он пока не может прийти к своему автомобилю, ну, и в очередной раз просто, да, ждем, пока в Екатеринбурге все-таки заработает эта история с эвакуацией вот этих бесхозных брошенных машин. Пока она не работает. Пока ее нет.
10: Да, ну и, соответственно, имеем то, что имеем. Продолжаем рубрику, ну, назовем ее «Неадекватный Екатеринбург». Мужчина вырвал дворники у машин, припаркованных у дома на Визе, на Металлургов 63. Автомобили, по словам соседей, стояли там, где парковка запрещена. То есть это что, как бы, как, какой-то там блюститель такое, порядка, да, такой нашелся?
11: Оправдание пошли.
10: Да-да-да. Все зафиксировано камерой видеонаблюдения. В общей сложности пострадало 4 машины. Далее прямая речь читательницы Е1. Кавычки открываются. «Какой-то полудурок, полупокер, оторвал у меня дворники. Просто взял и оторвал. И еще у машин, которые стояли рядом со мной, мы уже нашли, кто это сделал, он в невминозе был под чем-то». Кавычки закрываются, конец цитаты. Соседи собираются писать коллективное заявление в полиции, чтобы наказать неадеквата. Какой тут может быть комментарий, Максим, по всей этой истории?
11: Это никакого тут комментария не может быть. Заявление в полицию надо написать, да, для того, чтобы его привлекли к ответственности, по крайней мере.
10: Ну, найдут, как ты думаешь? Хотя вроде бы...
11: Ну, соседи же люди, нашли, это такое, да? Да, вот, да, поэтому есть большая вероятность, что найдут.
10: И ситуация номер 2. Продолжаем рубрику «Неадекватный Екатеринбург». Самокатчик врезался в автомобиль и распылил в лицо водителю баллончик. Это в академии произошло. Судя по записи с камер наблюдения, он сделал это специально. То есть врезался... И потом распылил. За рулем машины была женщина, она вышла из салона, чтобы оценить ущерб, оттолкнула мужчины, тот достал баллончик, распылил его ей в лицо. Опять же, по словам соседей, дома на Сахарова 75, конфликты с этим мужчиной случаются регулярно, тот блокирует машины, припаркованные, как он считает, на его месте, а при разбирательствах ведет себя очень агрессивно, указывая на то, что он инвалид и ему все можно, пишет портал Е1. А такое тебе как?
11: Ну, видишь, вот есть в природе биологические виды, да, которые в момент опасности распыляют там что-нибудь. Тут, видимо, тоже вот испугался человек вот просто, да, и...
10: Так он как будто это все намеренно сделал. Тут испуг-то...
11: Слушай, ну, значит, если это намеренно, если это в рамках было хулиганство, не в какой-то самообороны, газовый баллончик — это все-таки оружие самообороны. Это оружие, прежде всего, да. Если не было самообороны, то можно это трактовать как хулиганство, например. То есть полиция должна проверку проводить вот и квалифицировать его действия. Видишь, как у нас много сегодня вопросов к полиции почему-то появилось. В общем, нужно...
10: В общем, заявление в полицию в том и другом случае, наверное.
11: Инвалидность, она дает там некоторую скидку при назначении наказания. Там некоторые виды наказания при некоторой инвалидности нельзя назначать. Но в целом это же не оправдание совершенно.
10: Ну и не надо уподобляться этим людям, тепло, не надо вершить справедливость самостоятельно, жалко,
11: да.
10: Правильно?
11: Да, конечно нет.
10: Как бы эту справедливость мы с вами не понимали. Ну да, наверное, сезонное обострение очередное, почему нет.
11: Да.
10: А в Венгрии заяц в прыжке сбил самокатчика. На загородной дороге это происходило, даже скорее на лесной. Видео есть много где, в том числе у нас в телеграм-канале «Максавто». Пользуясь случаем, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Это такое секретное биологическое оружие против водителей СИМ. Как считаешь, Максим?
11: Ну, это просто показывает то, что не только люди ненавидят самокатчиков, но и некоторые виды животных.
10: Я думал, ты скажешь, это показывает, как очистилась природа в некоторых местах нашей планеты. Что зайцы бегают и прыгают повсюду, кидаются на самокатчиков.
11: Ну, там не повсюду уже, не все-таки, да, это где-то там при лесной местности происходило там, да, не в городе, на тротуаре заяц бежал, да, ну... Такие ситуации бывают, слушай, ну, это же дикое животное, да? Ага. Непонятно, что у него там в голове. Там и лоси выходят на дороге, там, и зубры выходят, переворачивают автомобили в Беловежской пуще. То есть такие ситуации тоже бывают. Да? Ну, тут самокатчику не повезло просто. Но видео прямо супер. Стоит посмотреть.
10: Ноль сочувствия. Вот что тут самое главное. Зайцу, да?
11: Это, наверное, это плохо.
10: Тому, кто ехал и снимал это все GoPro-шкой, видимо, прикрепленной к шлему, вот ну, видимо, ему как-то сочувствие почему-то не высказывают люди. Я посмотрел комментарии. Не только у нас, но и везде, где это видео появилось. Так, давай посмотрим, что у нас есть от слушателей. Потом еще к новостям вернемся. Пишите нам. Обратная связь с нами всячески приветствуется. +7 908 909 104.5 в любом удобном мессенджере для вас. Антон пишет, я бы добавил новомодную красную разметку на разворотах под мостом на Малышево. Многие автолюбители как будто не понимают, как там правильно двигаться. Ну, не знаю, может быть, поможет ли красная разметка только. Вот в чем вопрос. Но там действительно, там же помнишь это этот разворот под Малышевским мостом, там у нас что, Егоршинский подход это называется, да? Там три полосы в каждую сторону с Малышевского моста, и на Малышевский мост заходит две полосы. Но там действительно в моменте сталкивается, ну, в кавычках сталкивается, довольно много автомобилей, и там такой локальный хаос образуется. Поможет ли разметка, не знаю.
11: Не знаю, какие там сложности возникают у людей. Вот, на мой взгляд, их там никогда не было.
10: Одни съезжают, другие заезжают. Потом там же сразу разворот.
11: Ну, то есть съезжайте, заезжайте. Ну, что тебе делать? Там всегда так было организовано.
10: Ну, я тоже, мне кажется, красной разметкой-то точно тут вряд ли что-то можно решить. Кроме того, что она еще будет дополнительным отвлекающим фактором. Все же смотреть начнут, что это такое. Что тут за «Спартак» Москва? От Александра сначала реплика, а потом вопрос. Реплика. У меня кондиционер не работает, купил себе маленький вентилятор, в принципе, помогает. Ну, почему нет?
11: Плюс 30, я боюсь, что может уже не справиться маленький вентилятор.
10: Ну, а почему бы не починить кондиционер?
11: Купите себе большой вентилятор.
10: Или два маленьких. Да. И вопрос от него. Относительно покупки автомобиля. До недавнего времени ходил, смотрел на BLG X70, но в выходные съездил на тест-драйв Tenet T7, и мне он понравился чуть больше. Как думаете, все-таки на чем остановиться? А? Как тебе такой вопрос?
11: Вот с одной стороны за BLG, да, с другой стороны вот Tenet мне как-то больше, откровенно говоря, нравится. Не знаю, вот почему-то ближе у меня душа к нему лежит. Вот насчет там потребительских качеств и эксплуатационных качеств давайте не будем об этом говорить. В китайцах это не главное совершенно, да. Но и та, и другая машина, по крайней мере, она ремонтопригодна. И с запчастями вопросов никаких, как правило, не возникает. Вот это тоже немаловажный вопрос. И здесь
10: потому что они собираются вот тут.
11: Ну да, да,
10: либо
11: да.
10: Либо у нас, либо в Беларуси.
11: У нас там. Ну, почему-то Tenet мне нравится внешне больше.
10: Хорошо. Ответил. Плюс 7-908-909-104-5. Пишите нам ваши вопросы, ваши комментарии, ваши дорожные наблюдения. Делитесь ими с нами тоже. На портале Автоньюз публикация, вот я сейчас процитирую, может быть, кому-то пригодится, кто в такую ситуацию попадал, может быть. А ты прокомментируешь. Итак, водители, которые были остановлены сотрудником ГАИ на дороге, должны дождаться инспектора, даже если он по какой-то причине задерживается. Хорошо сформулировано, да? Остановил, но задержался. Об этом в ответ на запрос Автоньюз сообщили в пресс-службе МВД. Дело в том, что в ходе массовых проверок на дорогах инспекторы ГАИ нередко останавливают сразу несколько транспортных средств, и водителям приходится ждать сотрудника, пока тот разберется в ситуации с другими автомобилистами. В МВД пояснили, что сотрудник, остановив автомобиль, должен незамедлительно подойти к водителю. Но вот незамедлительность, как было сказано выше, она оказалась понятием растяжимым. Так все верно? Вот действительно, что делать? Тебя тормознули и
11: не, ну остановили. Нет, само собой остановка. Должна закончиться проверка документов. Ну, подождать, саму может сходить в конце концов. Тогда узнать там, сколько ждать ты еще.
10: Про или самому сходить, речь обрати же внимание. В МВД ничего не говорят. Тут сказать, сидите, ждите.
11: Нет, не запрещено саму пойти и узнать тоже. Да? Вот, во-первых. Во-вторых, ну, я не припомню ситуацию какую-то, да, даже там теоретическую, чтобы водители ждали, не знаю, по полчаса. Там, 3 минуты, ну да, может быть. Но это не то время, ради которого там можно думать и обращать на это внимание.
10: Подожди, а по этой логике какой смысл выходить куда-то? ГАИшник же явно занят кем-то другим. Ну и ты такой подошел и стоишь там, рядом с ним и нюхаешь, долго, не пахнет там ли от кого-то, что ли? Ну нет,
11: сидишь ты в машине 15 минут, да, например, или даже 5 минут.
10: Да, вот ты пошел размяться, 5 минут, да,
11: пошел бы узнать, все ли там в порядке.
10: Не нужна ли помощь?
11: Ну, в конце концов, да.
10: Ну ладно. В общем, если вдруг у вас в подобных ситуациях возникнет вопрос, как себя вести, ну вот официальный ответ звучит так. Ждите, гаишник вам рано или поздно подойдет, да? Примерно так,
11: да,
10: получается.
11: У нас же еще, кстати, новость, я не знаю, у тебя есть или нет, но какая? У нас же новая модель появилась. Да, причем производство АвтоВАЗа. СКМ. Вчера начали продажи такого автомобиля. Это фургон пассажирский и каких там цельнометаллических называют, да? Угу. Это прям такой фургончик для перевозки там чего-нибудь, либо для перевозки пассажиров, если это пассажирская версия. Вот вчера начали отгружать дилерам такие легковые коммерческие автомобили, они под брендом SKM будут собираться.
10: А как эта аббревиатура расшифровывается, ты не знаешь случайно?
11: Она никак не расшифровывается, там...
10: Ну, хорошо, ладно.
11: Они изначально назывались SVM, вот, но на АвтоВАЗе после сборки они начали называться SKM. Так вот, цена новинки, заявили, да, за цельнометаллический фургон, начинается цена от 2 миллионов 863 тысяч рублей.
10: Угу. Почти 2,8. 3. Почти 3. Прости.
11: Ну, 2,8,5, да. Так вот, моя любимая рубрика. Я все время удивляюсь, да, я же всегда начинаю смотреть, а сколько же это стоит на родине, где это, собственно, начало производиться.
10: А родина где-то на Юго-Востоке, вот, да, как водится?
11: Ну, где-то там. Там, где сейчас наш президент. Там родина. Этого автомобиля, я имею в виду. Угу. Вот, так вот, знаешь, во сколько раз дороже он в Российской Федерации?
10: Ну, раза в 3.
11: Как ты думаешь?
10: Ну, в 2,5.
11: В 4.
10: В 4 все-таки. Ух.
11: То есть там...
10: Нет
11: там
10: предела
11: вот
10: удивления.
11: Стоит 600 тысяч, да. Вот у нас он стоит там 2,8.
10: Ну...
11: Ну, 700, ладно, 700.
10: Ну... Удивительно, но не удивительно.
11: Ну, слушай, ну, я не знаю, я постоянно удивляюсь, конечно. Вот, ну, посмотрим, как их будут покупать и будут ли покупать.
10: Ну, раз уж ты про АвтоВАЗ заговорил, завод подвел итоги майской модернизации завода. Помнишь, мы говорили, что там останавливается производство?
11: На 2 недели,
10: не просто
11: да.
10: Так, а для того, чтобы что-то полезное сделать. Значит, на модернизацию потратили ни много ни мало... 500 миллиардов рублей, даже чуть больше, 543 миллиона.
11: За две недели, да, освоили?
10: Могут люди, да, умеют. Вот отчет пресс-службы автопроизводителя. С 1 по 17 мая были достигнуты следующие результаты. Линия номер 3, где собирается Гранта Искра. Оптимизирована подготовка комплектов компонентов для сборки автомобиля. Автоматизирована загрузка крыши в линию сварки кузовов Гранта. Линия номер 1, Веста Аура. На отдельных постах сварки внедрены автоматизированные сварочные клещи. Линия номер 3. Нива. Установлено новое сварочное оборудование. Организованы дополнительные посты сварки. В производстве двигателей запустили 10 автоматизированных обрабатывающих центров для блоков цилиндров и один для картеров. Вот так. Ты чувствуешь, меняется? Ну, что-то, наверное, значит. Может быть,
11: наверное,
10: автомобили
11: значит,
10: станут
11: автомобили
10: лучше.
11: Автомобили подорожают, что они станут дороже, потому что 500 миллионов отбить же надо теперь.
10: Ну, не знаю, может быть. Но в любом случае, вот такой отчет от нашего крупнейшего автопроизводителя. Ну и последнее, вопрос от нашего слушателя Сергея. У меня срок действия водительского удостоверения закончился в ноябре 2025 года. Правильно ли я понимаю, что права будут действовать до конца 2028 года? И бежать их менять прямо сейчас не нужно, спрашивает он.
11: Странно, почему Сергей задался этим вопросом в мае. Где ноябрь, где май, да, собственно. Ну,
10: может,
11: да,
10: засомневался, да, человек, а вдруг...
11: Совершенно верно, на 3 года водительское удостоверение продлевается автоматически, никаких действий от водителя не требуется, при этом оно действует на территории России и Республики Беларусь, и все, больше оно нигде не действует.
10: Так больше нигде и не надо, может быть. Сергею,
11: ну, мало
10: во всяком случае.
11: В Абхазию, может, соберем.
10: Ну, на всякий случай, да. Имейте в виду, есть нюансы, да? Получается так. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. Благодарим Максима Ядрышова, нашего замечательного автообозревателя. До завтра мы прощаемся с Максимом. Через пару минут в студии появится Павел Рубцов, и мы с ним обсудим главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, спасибо и до завтра.
11: До завтра.
8: Макс Авто. Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами. Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов. Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
12: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
13: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье-365». Алексей Федорович, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите, какие ситуации приводят к тому, что требуются такие операции, при которых менять приходится сустав или даже в какой-то перспективе суставы.
15: Основные причины — это остеоартроз, суставной хрящ, который работает как амортизатор, он стирается практически полностью, и кости начинают тереться друг от друга. На этом фоне боль становится постоянной, происходит ограничение движений в суставе. А второй причиной, при которых меняем суставы, это ревматоидный артрит и другие воспалительные заболевания суставов. То есть это когда здесь разрушается хрящ не механически, сустав изнашивается, а агрессивное происходит воспаление сустава. Третий этап – это, конечно, последствия тяжелых травм. Также причина – асептический некроз. То есть, когда костная ткань отмирает из-за нарушения кровообращения, на этом фоне сустав деформируется, кость разрушается, и на последних стадиях этого заболевания мы приходим к эндопротезированию.
14: Поправьте меня, если я не права, но мне кажется, что проблема изношенных суставов – это все-таки, наверное, проблема людей в возрасте. Или все-таки есть какие-то диагнозы, которые приводят на операцию, скажем так, людей молодых?
15: В основном, ну, процентов 60-70 – это пожилые пациенты, у которых произошел износ естественным путем. Молодые люди обращаются, конечно, на такую операцию после септического некроза, когда косточка разрушается при нарушении кровообращения. Средний возраст, если про молодежь говорить, начинается, ну, лет с 20.
14: Какие симптомы свидетельствуют о том, что операции все-таки не избежать? Вот что должно человека начать на это настраивать?
15: Самый первый симптом – это, конечно, боль. Она не уходит ни в покое, ни при движении. Вторым симптомом является нарушение подвижности сустава, когда происходит ограничение движений в суставе, что мешает пациенту либо одеть носки, либо обувь завязать, либо ходить по лестнице, вставать со стула и так далее, и так далее. А третий момент – это когда консервативное лечение уже не избавляет от этих симптомов. И появляются уже визуальные изменения. То есть нарушается сама форма сустава, нарушается ось конечности. Это тоже приводит к тому, что пациентам нужно задуматься о том, что нужно обратиться к врачу, чтобы решать о дальнейшем плане лечения.
14: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье-365».
12: Если хочешь быть здоров.
16: Реклама.
17: Ух ты, велосипеды!
18: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
17: Сколько же велосипедов!
18: Да это успех!
19: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
20: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
21: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
22: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
23: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
22: Поддержи любимый «Урал».
23: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
24: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 0+.
25: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
0: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
10: 10:34 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете Радио Форум 104,5 FM. Продолжаем наш интерактивный разговорный канал. В эфире рубрика «Горожане. Разговор». В студии ко мне присоединился Павел Рубцов.
1: Доброе утро.
10: Ну, мы будем обсуждать главное... новости, да, наиболее любопытные и важные темы для Екатеринбурга и екатеринбуржцев, по нашему с Павлом мнению. Ну и, конечно же, мы призываем вас участвовать в нашем эфире, да, присылайте ваши комментарии. Куда их присылать, Паша?
1: +7 908 909 104,5 Это номер для ваших сообщений через любой мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104,5 FM называется страничка, там есть чат, туда тоже пишите.
10: Да, сегодня день пионерии, во-первых, нужно об этом сразу сказать, напомнить, может, кто забыл.
1: А стоит еще? Потому что я уже несколько лет...
10: Он ежегодно отмечается 19 мая, Паша.
1: Забывать начал несколько лет
10: назад. Вот ты забыл, а мы напомнили. Дата праздника приурочена к решению Второй Всероссийской конференции комсомола. То есть партия...
1: Ну, комсомол сделал себе сделала маленьких...
10: Комсомол сделал себе пионеров, только пионеры никого не сделали.
1: Октябрят.
10: Да. А, логично, да. Значит, от 19 мая 1922 года, то есть больше 100 лет уже. Больше 100 лет назад это происходило. О повсеместном создании пионерских отрядов в СССР. Ну, в общем, поздравляем всех, кто был и остается
1: в душе.
10: Хотя бы в душе, да. Пионером, ты же был пионером?
1: Был.
10: Успел?
1: Успел, вот как раз
10: я
1: пионером.
10: Я тоже успел. Вот в «Комсомольце» я уже не успел попасть, да. И мы же помним, что пионер — это значит первый. Так что в каком-то смысле все мы чего-нибудь до первого проходим.
1: Все в тайгу.
10: Зачем? Почему?
1: На фронтир, как сказали бы американцы.
10: А, в этом смысле? Да. Тогда, конечно. +7 908 909 104,5 Можете вспомнить какие-нибудь истории забавные, любопытные из вашего счастливого, не сомневаюсь, пионерского детства. Ну, а мы вернемся в день сегодняшний, из дня 1922 года, 19 мая. Тема номер один – библиотекари и сухой закон. Казалось бы, что тут может быть общего?
1: Все.
10: А выяснилось-то, что одно без другого-то не существует?
1: Ну, во-первых, с 18 по 22 мая в Екатеринбурге проходит Всероссийский библиотечный конгресс. Проходит в том числе на площадке киноконцертного зала «Космоса». И в связи с этим... администрация запретила продавать алкоголь в квадрате улиц Первомайской, Пролетарской, Дзержинского, Царской.
10: Ну, то есть литературный квартал
1: дня.
10: И примкнувший к нему киноконцертный «Космос».
1: Там, вот нет, до «Космоса» кусочек. Не доходит. Вот он находится за пределами этой улицы. Понимаешь, в чем еще интерес? Это важная деталь, потому что ограничение будет действовать с сегодняшнего дня с 3 часов.
10: Вчера еще можно было.
1: Вчера не было здесь, было в Белинке, по-моему, первая вот эта вот итерация этого конгресса. Да? Но с сегодняшнего дня с 3 часов нельзя будет купить, с завтрашнего и послезавтрашнего с 2 часов до 23:00. Сегодня до 10:30, кстати.
10: Все стали судорожно вспоминать, а есть ли в указанных границах хотя бы один магазин, где можно было бы что-то подобное купить?
1: Нет. Вот что самое интересное, и это вот меня сейчас вот буквально перед эфиром...
10: То есть сухой закон ввели там, где он и так действует?
1: Где его нет, невозможно. И это вот все начали ржать. Лишь бы показать и так далее.
10: Да, что-то мы не знаем об этой профессии, стали говорить люди.
1: Да, конечно, сразу про библиотекарей подумали, что они так
10: пьют. Что их с алкоголем надо разъединить физически.
1: Не дай бог, библиотекарь увидит красное и белое, все. Он теряет волю, как тот слон в мультике.
10: Наоборот, он обретает волю.
1: А мне сейчас показалось, что это такой, если смыслово говорить, метатроллинг, потому что запрещают там, где запрещать нечего.
10: Бессмысленно.
1: А мы помним сейчас, что с книжками творится в библиотеках. Их изымают, их запрещают, их маркируют.
10: То есть отвечают запретом на запрет.
1: Такой очень-очень тонкий троллинг получился.
10: Как ты это считал-то, интересно?
1: Я вот только что... начал смеяться, библиотекаря, а потом...
10: Но есть как бы и прикладное измерение. Вот на что... тоже люди обратили внимание, что это шикарно с точки зрения продвижения мероприятия. Теперь о нем вообще все знают. Да. Кто знать не мог и не хотел, новость залетела вообще даже в те инфопузыри, где про книги-то не вспоминают никогда, не то что про библиотеки. Это, и я с тобой согласен, что действительно это как вот сказать, что завтра на футбольном матче «Урал-Динамо-Махачкала» будет действовать сухой закон. Будет, будет.
2: Который действует уже несколько лет.
10: Мы молчим о том, что пиво и любой другой алкоголь на спортивных аренах давным-давно не продается. Да? Вот это новость ровно того же порядка. Ну ладно, мы респектуем в любом случае тем, кто эту историю придумал, но это еще не конец.
2: Да, бенефициары есть. Бары и рестораны Екатеринбурга выкатили специальное меню к Всероссийскому библиотечному конгрессу, который в эти дни проходит, пишет «Сигнал Урал». Например, в некоторых барах подготовили алкотест «Вредные советы».
10: Алкосет.
2: Вредные советы по острову. Про запреты. Как раз то же самое можно попробовать. Также по романам Михаила Елизарова «Библиотекарь» такие же напитки предлагают. Рыжий. Рыжий. Да, тоже такой намек. Сприц. Отличающийся легкой горечью вторчермета. Сказки кота Мурлыки и так далее. Можно посмотреть где? На сайте Библиофорума. То есть посмотреть, где можно все-таки купить алкоголь не в зоне запрета, можно на сайте Библиофорума. Зайдешь.
10: А участникам Библиофорума скидки предусмотрены? Пиво только членам профсоюза, как было сказано в классике. Тоже с литературой связано, кстати, было.
2: Да.
10: Ну ладно, на самом деле, давайте ваши комментарии про День пионерии, про библиотеки, книги, сухие законы, плюс 7-908-909-104.5. Уже есть что-то? Нет пока?
2: Ну, есть. Пауль Зиберт вспоминает песенку из 20-х годов про пионеров, правда. Пионеры...
10: 20-х какого века?
2: Ну...
10: А, видимо...
2: Ну, не раньше, тех, не раньше 20-го, не нынешних. Пионеры юные, головы чугунные, сами окаянные, черти оловянные.
10: Ну, может быть, фольклор, он бывал и таким тоже.
2: Про библиотекаря. Если бы это было библиотечное мероприятие имени Венедикта Ерофеева, то, наверное, наоборот, всем выдавали бы херес.
10: Да, да, да. Москва-петушки.
2: А начало-то как раз с ограничениями Москва-петушки связано, когда он не мог найти. То есть все сходится прям.
10: Ну, насчет мета-иронии, прям вот, мне кажется, ты в точку попал. В городе много еще чего интересного происходит. Невозможно пройти мимо этой истории. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сломал ногу, играя в волейбол. Об этом накануне сообщили целый ряд информационных агентств, источников. Ну, мы желаем скорейшего выздоровления.
2: Да,
10: Алексею Валерьевичу.
2: Он работает с документами.
10: И не бросать активный образ жизни. Ну, что тут только не вспомнили действительно сразу. И Черчилля, который сказал, что своему долгожительству благодарен спорту, которым не занимался никогда. И Ельцина, который работал с документами. У него
2: официально
10: было крепкое рукопожатие, как говорил тогдашний пресс-секретарь Кремля, кто забыл, Сергей Естржемский. А что в официальном документе сказано?
2: Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами, сообщили в пресс-службе мэрии. Работает удаленно.
10: Ну, скорейшего выздоровления, что тут скажешь. Надеемся, что в ближайшее время все нормализуется. А вообще, действительно, я знаю, что городские чиновники, и глава, и его заместители, и представители районных администраций, они регулярно собираются, играют в волейбол. Прям вот они кайфуют, им это нравится. Чуть ли не в еженедельном формате это происходит.
2: Опасно.
10: Выходит, опасно, да. Казалось бы. Ну и что еще у нас есть такого местного-регионального? Губернатор нашей области Денис Паслер сейчас работает в Минске. Ну,
2: работает ли сейчас, непонятно, но вчера точно работал, делегация.
10: По-моему, понедельник-вторник у него висит.
2: Ну, может быть.
10: Что он, видимо, еще там.
2: Да, ну то есть вчера он встречался с Александром Лукашенко. Это была основная встреча делегации. Там несколько представителей Свердловской области и, соответственно, представители Беларуси обсуждали, естественно, экономические вопросы, потому что сейчас Белоруссия, ну, конкретно Минск, наверное, выходит на третье место по обороту по товарообороту с Свердловской областью. То есть сейчас Беларусь была на 25-м когда-то месте, а сейчас занимает третье место, более миллиарда
10: долларов. Ну, потому что, скорее всего, это еще и большой перевалочный пункт по
2: это раз, а
10: поставкам товаров из Европы. Они же все равно к нам продолжают поставляться.
2: Да, что у нас изменились логистические цепочки, как любят говорить. И Беларусь теперь становится основой, ну, хаб такой экономический. Вот встречались и думали, что же делать дальше с экономическими связями. Кстати, у нас и иммиграция в Беларусь.
10: Что делать? Укреплять?
2: Ну, естественно, расширять и укреплять.
10: Безусловно.
2: Но Александр Лукашенко высказался по поводу Свердловской области свои ощущения от Свердловской области, он высказал...
10: Предлагаешь послушать?
2: Конечно, ну, невозможно не послушать.
3: Как-то давным-давно я бывал в вашем регионе и убедился, что он очень непростой. И я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей, и Россия, образующая, если можно так сказать, областью. Всегда в советские времена мы гордились все, что там производят. Это, можно было сказать, тогда глубинка наша была. И все, что мы не могли сделать на окраинах, мы все делали и создавали у вас.
2: Вот очень интересное представление. Ну, с одной стороны, понятно, что у Александра Лукашенко о Свердловской области...
10: Он же сразу сказал, давным-давно. Вот-вот. Так надо исправить
2: день
10: это дело.
2: День пионерии
10: сегодня.
2: Пусть
10: приезжает.
2: Ну, вот примерно то же самое. И представление Александра Лукашенко из тех самых времен о Свердловской области.
10: Нет, тебе понравилось слово...
2: Россия образующаяся.
10: Да, которым он заменил, как мне представляется, вот это привычное опорный край державы.
2: Да-да-да, Россия образующая.
10: Фактически же это оно и есть.
2: Да-да, система образующая, Россия образующая. Ну, вот Лукашенко посчитал, что у нас как раз область находится...
10: Кстати, я вчера видел где-то на просторах интернета фотографию с минских улиц. Там такие, знаешь, большие баннеры, не баннеры, а щиты рекламные большие стоят, и там написано «Приветствуем приехавшего к нам с визитом губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера».
2: Денис Владимирович должен быть доволен.
10: Подготовились, видишь, по-серьезному, не пустые слова, уважают.
2: Ну, посмотрим, ну, еще раз, Беларусь не только в экономике, ну, в такой, да, в товарной экономике, но еще и в экономике туризма вполне себе присутствует в Свердловской области.
10: Как всегда,
2: там какой-то дикий поток.
10: Приедут к нам. Они же каждый год приезжают.
2: Приезжают каждый год. Это
10: в этом году, кстати,
2: партнер.
10: Знаешь, какая страна у нас?
2: Индонезия.
10: Правильно. Еще и Республика Индонезия. Вот так надо говорить. Ну, хорошо. Мы про международные связи еще поговорим, да, но, наверное, чуть позже все-таки. История, мимо которой сложно пройти мимо, многие на это обратили внимание, и мы тут не исключение. В Минздраве предложили пересмотреть возрастные границы молодежи. Так хочется сказать в очередной раз. Так хочется спросить, хорошо, а теперь на каком возрасте вы планочку молодежи предлагаете установить? Читаем, ну вот, например, в «Коммерсанте» сегодня публикация. Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева назвала 39-летних молодежью с биологической точки зрения из-за общего роста продолжительности жизни населения и повышения качества жизни. Дискуссия о пересмотре возрастных границ молодости, напоминает нам газета, ведется уже давно. В прошлом году глава Минздрава Михаил Мурашко назвал рациональной идею поднять планку до 40 лет. Ну, что-то, видимо, посовещались, решили, что на годик все-таки надо снизить.
2: 40
10: многовато, а вот 39 уже можно.
2: Это на скидку похоже. Знаешь, 39,99.
10: Да. Эксперты напоминают, что фундаментального скачка в биологической продолжительности жизни пока не произошло, но соглашаются с тем, что в ближайшие десятилетия развитие медицинских технологий может изменить восприятие возраста. Вот смотри, как интересно сформулировано. Восприятие изменится.
2: Вот, самое интересное.
10: А сама-то продолжительность изменится?
2: Изменится. Потому что сейчас, вот смотри, люди, я цитирую, собственно, Ткачеву, люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Ну, понимаем, о чем министерство заботится, о функциональности нас. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, ну и так далее. То есть молодежь, она... Ну, еще, кстати, это не наша фишка-то. ООН предлагала несколько
10: это
2: лет назад...
10: Это всеобщая фишка.
2: Да, что до 42, по-моему, аж лет продлить возраст.
10: Не, ну концепция здорового долголетия, мне кажется, так
2: она
10: это
2: сейчас
10: официально
2: активно
10: называется.
2: Продвигается,
10: она,
2: да.
10: Она торжествует. Она продвигается самыми разными ведомствами, Минздравами, и наш в том числе это активно продвигает. При этом, кстати, вот смотри, еще интересный нюанс. Всемирная организация здравоохранения не устанавливает стандартизированные возрастные группы. В разных странах они могут сильно отличаться в зависимости от заболеваемости, смертности, других факторов. То есть каждая страна сама решает, что считать возрастом молодым, средним, взрослым, там, пожилым, каким угодно. Но при этом эксперты настаивают, что регулярная физическая активность, сбалансированное питание, Павел, поддержание нормальной массы тела, отказ от курения, умеренное потребление алкоголя и полноценный сон –
2: превращает это, вас в роботов.
10: Все это приводит к снижению риска возрастных заболеваний и более медленному ухудшению функционала организма.
2: Вот-вот функциональность-то. Да. У кого? Да. У роботов в основном. А когда жить-то тогда? Как не в молодости? Вот это все,
10: во сне.
2: Все безобразие совершать.
10: С умеренным потреблением и так далее.
2: Но тут же вопрос еще в программах. Если физиологически хорошо, мы молоды, но деньги-то нам выдают до 35.
10: Ладно, началась эта бюрократия с твоей стороны.
2: Это не с моей
10: кто-то
2: стороны.
10: Сразу кто-то написал, ну, значит, пенсионный возраст вот. Тоже пересмотрят.
2: Сказали, ладно. Не будут.
10: Скучные вы.
2: Сегодня пообещали, не
10: смотри,
2: будут.
10: Смотри, меняем тему. Про библиотеки мы поговорили. У нас есть еще важнейшие, ну, не только у нас, вообще везде, культурные институции, это театры. Про них сегодня интересно пишет РБК. Доходы российских театров растут. Причем уже несколько лет подряд и по итогам 2025 года выросли на 18%. Ну, то есть на пятую часть примерно за год. Народ в театры повалил.
2: Театры билеты стали подорожали. Билеты подорожали, да. Потому что...
10: Это официальная статистика Минкульта федерального.
2: Да. РБК ознакомилась, там много-много всяких цифр, процентов и так далее, но главное, что...
10: Но годом ранее эти цифры были еще более внушительными.
2: Да, да.
10: Плюс 22% в 2024 году. Выручка тогда составила 50 миллиардов рублей, а сейчас уже почти 60.
2: Да, 59 там с чем-то.
10: Да.
2: Но общее количество зрителей на театральных мероприятиях в России при этом выросло заметно меньшими темпами, 3,5%. Процента год к году. О чем это говорит? О том, что выручка за счет того, что дороже билеты, а за счет того, что...
10: Так налоги. Это же все зашито в стоимости билетов.
2: Ну, попробуй, не только налоги. Начали интересные объяснения этой тенденции, почему растут билеты. Потому что за зрелищностью театры начали гнаться. Для того, чтобы представить сейчас...
10: Ну, ты имеешь в виду репертуарная часть, в чем заключается.
2: Да, да. Сейчас поход в театр чаще воспринимается аудиторией как элемент праздничного досуга или даже подарок близким. Увеличились, естественно, затраты на постановки, потому что пытаются привлечь новыми техническими возможностями, там, костюмами, еще чем-то. И что самое популярное, это семейные
10: и развлекательные
2: мероприятия.
10: Музыкальные, да. Спектакли, сказки для всей семьи.
2: А, они, естественно, вот мюзикл.
10: Сказки, смотри, как... не только в кино, да? Об этом тренде же давно уже кинокритики говорят. В театре ровно то же самое. И вот смотри, если говорить коротко, театр в России в 26-м году движется в сторону более гибридного, зрительского и рыночного репертуара. Театру все чаще приходится объяснять зрителю, почему именно этот спектакль стоит его вечера и цены билета.
2: Дорого-богато,
10: цену,
2: потому что должно быть.
10: Уперлись.
2: Хотя не всегда.
10: Ну, типа, я вот заплатил, там, не знаю... 3000 рублей. Вот не меньше, чем на 3000 мне зрелище и дайте.
2: Покажите
10: дадите
2: мне
10: меньше,
2: актера в золотом костюме хотя бы. Или во что там Гамлета?
10: Думаешь, этого достаточно?
2: Борисова, Гамлета,
10: не знаю,
2: Борисова.
10: Не знаю.
2: Что-то в такое блестящее облачали. Ну, не знаю, по картинкам, по крайней мере.
10: Борисов это кто?
2: Юра Борисов, который Гамлета тут сыграл, тут были споры.
10: Ну ладно, мы с тобой обещали еще про перелеты сказать.
2: Да.
10: Действительно, тут уникальная, ну не уникальная, интересная, любопытная статистика. Трудно поверить, но Россия соединена авиасообщением прямым с меньшим количеством стран, чем это было во времена Советского Союза. Когда как будто бы было противостояние систем, железный занавес и так далее, да?
2: Но интересно, сейчас у нас, да, прямые перелеты, ну, примерно в 32 страны, 31-32, не знаю,
10: 31 официально говорит АТОР, Ассоциация туроператоров.
2: Ну, в общем, да, страны там, 31, хорошо. В Советском Союзе примерно сотня стран была соединена с нами вот этими прямыми авиаперелетами. И, соответственно, сейчас у нас сокращается возможность. Понятно, есть еще и транзитные перелеты. Может, из-за этого, кстати, потому что не всегда выгодно прямые перелеты. Не все авиакомпании,
10: ну,
2: у нас справляются.
10: Либо выгодно, либо их просто нет. Зато сейчас же действительно некоторые аэропорты, некоторые города стали такими хабами для россиян, откуда уже летишь там куда угодно. Это Стамбул,
2: все уже,
10: это
2: там,
10: Баку,
2: Ереван.
10: Это Тбилиси, иногда. Это Ереван, да, прежде всего. Вот, наверное, эти города. И, значит, официально почему направлений стало меньше? Ну, например, нет прямых рейсов на Кубу и Венесуэлу, рассказали в АТОР. Исчезли перелеты в Кувейт и Бахрейн. Ну, понятно, да, Ближний Восток, обострение, все может вернуться, если там все стабилизируется. В Алжир пропали рейсы, с марта прекратились полеты на Сейшелы.
2: Ну, то
10: но
2: же
10: это
2: самое
10: климатическая все. История, там, типа, вот зимой летаем, а летом смысла нет, там слишком жарко. Шри-Ланка, Филиппины, Малайзия, все это зимой к нам вернется.
2: Ну, я думаю, что
10: в
2: Советском
10: Союзе...
2: В общем,
10: любопытно, но... По большому счету, это статистика, которая не говорит ни о чем.
2: Да, в Советском Союзе, думаю, что таких перелетов прямых в 100 стран было там, раз в квартал, например, чтобы улететь дипломатом.
10: Ну, может быть. Хотя с той же Европой прямое сообщение же было. Особенно с Восточной Европы.
2: Было,
10: там же, конечно, Советский блок туда-сюда.
2: Конечно, да.

0: сумму сделки не разглашают. Ну, тут любопытно, что обычно права на такие большие спортивные мероприятия сильно заранее приобретаются. Ну, вот не в этот раз. Угу. Понятно, с чем это связано, со всеми там деловыми, политическими и прочими сложностями. Ну, в общем, имейте в виду, так что все эти матчи можно будет посмотреть, причем в прямом эфире матчей будет больше, потому что команд будет больше, чем раньше. 48 участвует.
1: Я перестал следить, Иран-то в итоге-то будет участвовать?
0: Ну, вроде как будет. Вроде как, да, будет. Они поначалу сказали, не поедем, потом сказали,
1: требовали, ну, чтобы ладно, пустили, поедем. А потом что-то да. какие-то требования.
0: Но
1: еще
0: тут финальная
1: выставили.
0: Точка не поставлена. Ну, уникальность чемпионата в том, что действительно три страны будет принимать, США, Канада и Мексика. На самом деле, когда так много матчей, много событий, как будто бы хорошо для таких событий подходят платформы типа онлайн-кинотеатров, вот как это зимой с Олимпиадой было, когда одновременно много всего происходит, ты переключаешь внутри одной платформы, смотришь то, что тебе интересно. Ну, вот тут все будет классически, между телеканалами нужно будет поскакать. Ну и коротко, у нас тут свой чемпионат мира, игры на вылет, футбольный плей-офф.
1: На вылет.
0: Урал наш футбольный будет играть с «Динамо» Махачкала. Зарубятся эти команды в стыковых матчах за право играть в РПЛ в следующем сезоне. Тут, кстати, с трансляциями тоже интересно. Права выкупила платформа ВК-видео. И больше нигде никто это дело посмотреть не будет. Возможно, только на ВК-видео. Поэтому вот у кого есть там приложение, там подписка и так далее. Ну, там бесплатно, по-моему, это все. Но главное вот иметь в виду, что только
1: чтобы
0: там.
1: Было приложение.
0: Никакой матч ТВ, никакое областное телевидение, только ВК-видео. Но можно и вживую. Тем более в Екатеринбурге завтра первая игра. Сам Бог велел. Погода, время, отличный стадион. Завтра в 19:30. Вот я посмотрел, эксперты считают «Динамо» Махачкала фаворитом. Но я бы сказал, что это очень условно. Урал ничуть все-таки не слабее. Если сыграем дисциплинированно и терпеливо, то победим.
1: Пусть
0: а потом
1: для Урала это будет игра на влет.
0: На взлет.
1: На взлет.
0: Спасибо большое. Это была рубрика «Горожане. Разговор». С вами были Павел Рубцов.
1: И Максим Путинцев.
0: Оставайтесь с Радиофорум.
1: Не переключайтесь.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Концерты.
3: В Ельцин-центре продолжается серия концертов лауреатов международного конкурса пианистов памяти Веры Латар-Шевченко. И сегодня выступит лауреат первой премии юношеского конкурса Егор Кадников. Ему всего 17 лет. Он родился в 2009 году в Кемерово. Учиться играть на фортепиано начал в 6 лет. А в 10 поступил в филиал Центральной музыкальной школы «Сибирский» в класс Дениса Трунова. В 2023 году Кадников стал стипендиатом благотворительного фонда «Новые имена». А в прошлом и позапрошлом годах Егор становился лауреатом множества значимых конкурсов: Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие», Всероссийской юношеской олимпиады в области искусств «Молодые дарования России», Международного конкурса пианистов имени Лядова в Петербурге, Всероссийского конкурса пианистов в Новосибирске и в сентябре прошлого года принял участие в конкурсе памяти Веры Латар-Шевченко. В программе сегодняшнего концерта Егора Кадникова сочинения Баха, Бетховена, Прокофьева и Рахманинова. Начало в 19 часов, билет стоит 700 рублей.
2: Кроме того,
3: в ближайшее воскресенье, 24 мая, на сцену киноконференц-зала Ельцин-центра выйдет пианистка Вера Воронежская с программой «Концерт для птиц». «Я стремлюсь исчезнуть вслед за птицами», сказал как-то французский композитор 20 века Оливье Мессиан. Переживший войну и плен в 1941-м, Мессиан оказался на пороге творческого кризиса. И именно в этот момент он обратил внимание на пение птиц. В последующие годы Мессиан скрупулезно собирал голоса птиц в каталог, называя пернатых своими главными и лучшими учителями. Окружающие поначалу воспринимали это как шутку, но потом оказалось, что подобный материал действительно может стать почвой для новой композиторской техники. Спустя четверть века после Мессиана канадский композитор русского происхождения Николай Корндорф напишет картину «Пробуждение природы Ярила». И снова музыкальная ткань здесь наполнена голосами птиц. «Ярила», кстати, это пьеса для препарированного, то есть подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты. На концерте Веры Воронежской прозвучат сочинения и Мессиана, и Корндорфа, а еще Клода Дебюсси и Джона Кейджа. Добавлю, что Воронежская окончила Московский

0: Парижскую консерваторию по классу фортепиано и клавесина, стажировалась в Италии в Академии старинной музыки «Вилла Босси». С 2014 года она проводит фестиваль в историческом парке села Подмоклово, который стал популярен среди меломанов, а в 2022 году организовала фестиваль авангардной музыки и науки «Пульсары» на территории обсерватории города Пущино. Ее концерты нередко проходят в формате перформансов и в необычных пространствах – в лесу, в стеклянной оранжерее или на поляне. В Ельцин-центре начало 24 мая в 19 часов. Входной билет стоит 700 рублей.
1: И еще.
0: И последнее в этом выпуске. В субботу, 23 мая, на экскурсии «Люди в обстоятельствах» в музее Бориса Ельцина будут вспоминать Андрея Сахарова, ученого, правозащитника и политика, имя которого стало в конце 80-х годов символом движения за свободу, права человека и демократию в стране. В годы перестройки академик Сахаров и будущий президент России Борис Ельцин вместе выступали против монополии на власть коммунистической партии. За что создатель водородной бомбы Сахаров получил Нобелевскую премию мира? Почему так важны были выступления ученого на первом съезде народных депутатов СССР? Об этом и многом другом расскажут на экскурсии. Начало в субботу в 14 часов. Билет стоит 500 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
5: Доброе утро. Летние каникулы для российских школьников невыпускных классов начнутся уже 27 мая, на 5 дней раньше обычного, напомнили в Минпросвещение. Это нужно, чтобы школы успели подготовить пункты приема экзаменов у 9 и 11 классов, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. У остальных учеников каникулы начнутся сразу после последнего учебного дня. Родителям советуют заранее уточнить график в своей школе. Власти Екатеринбурга с третьей попытки выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Им стала ООО «Автотехком», являющаяся официальным дилером производителя автобусов «Волгобас». Эта же компания осуществляла такую же поставку в прошлом году. Городские власти трижды с февраля этого года объявляли аукцион. В первый раз никто не заявился. Во второй единственный участник подал заявку с техническими недочетами. На третий тендер также заявился один участник, и его заявка была в норме. Автобусы должны быть доставлены до 30 июня. Их планируется отправить на маршруты номер 50, 64 и 67. Суд смягчил приговор Роману Штадлеру за стрельбу в воздух у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. 2 года колонии поселения заменили на 2 года принудительных работ с удержанием 15% доход государства. В один из октябрьских вечеров 2023 года Роман Штадлер, находясь у храма Большой Златоуст, выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Видео со стрельбой вызвало большой общественный резонанс. Запись привлекла внимание общественности и правоохранительных органов. Самая большая зарплата среди ректоров свердловских вузов у ректора Уральского федерального университета. Илья Бабков в 2025 году зарабатывал в среднем 910 тысяч рублей в месяц. На втором месте ректор Горного университета Глеб Батрак с зарплатой 658 тысяч. На третьем руководитель Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик 572 тысячи рублей в месяц. На четвертом ректор архитектурного университета Александр Долгов, который зарабатывает в месяц почти 502 тысячи рублей. Замыкает пятерку ректор Листеха Евгений Платонов с зарплатой в 431 тысячу рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Исчезновение российских туристов разорило туркомпании в Карловых Варах. Около 18 тысяч таких компаний не смогли продолжить свою работу из-за оттока россиян с популярного чешского курорта. Как пишет агентство РИА Новости, самый острый период для местных бизнесменов пришелся на 2023 год. Ранее стало известно, что количество российских туристов в Чехии сократилось более чем на 90%. Доллар сегодня 72.35, евро 84.07.
4: Информация на правах рекламы.
6: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Акция до конца мая.
8: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московская 214А.
9: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем 26-27 градусов выше 0.
10: Информация на правах рекламы.
11: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
12: В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
5: 11:06 на 104.5 радиофорум. Продолжается дневной эфир. По вторникам после 11 утра время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Олег, здравствуйте.
13: Добрый день.
5: Месяц, по-моему, сегодня, как мы с вами вдвоем в эфире. Никто нас с вами, нашу с вами компанию не разделяет и не разбивает. Ну и ладно, будем работать в таком составе. Мы в прямом эфире, поэтому ваши вопросы и комментарии на номер +7 908 909 104.5. СМС-сообщение по этому номеру можно отправлять, а можно на этот номер писать практически в любом мессенджере. Также трансляция юридической консультации на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно, а вопросы можно оставлять в комментариях именно под трансляцией юридической консультации. С чего начнем? Начнем мы с очередного первого чтения. Госдума приняла в первом чтении поправки о подсудности исков жертв мошенников. На самом деле это новые правила, которые в гражданско-правовом, я так понимаю, что кодексе прописаны. И эти самые правила позволят подавать иски о взыскании необоснованного обогащения по месту жительства ответчика, заявителя или месту расследования уголовного дела. Почему важно было это прописать в отдельных поправках, или же мы говорим в очередной раз о том, что у нас стараются прописать и предусмотреть, ну, какие-то вот частные случаи для того, чтобы было, ну, в некоем смысле удобнее работать именно вот по мошенническим делам, которые, ну, настолько разнообразны, полны нюансов и так далее, что вот пытаются формулу какую-то подобрать. В общем, это хорошо или это плохо?
13: Это хорошо. Это, с одной стороны, безусловно, частный случай, но частный случай, который в современных условиях, к сожалению, приобретает достаточно важное значение. Мы с вами уже не первый раз, я бы даже сказал, не первый год в эфире затрагиваем проблему мошенников разного рода, но все, скажем так, разного рода удаленного мошенничества, когда обманом, введением в заблуждение вынуждают конкретного человека перевести свои деньги, передать свои деньги и перевести их какому-то третьему лицу, какому-то другому лицу. И бесспорно у этой сферы есть, у этой проблемы есть несколько измерений. И есть измерения, о которых мы здесь тоже достаточно часто говорили, связанные с предотвращением, с недопущением такого типа мошенничества. И меры принимались и принимаются разнообразные, не всегда абсолютно такие очевидные и однозначные. Это и период охлаждения по сделкам, например. Это ограничение на снятие наличных, это возможность дополнительной проверки со стороны банков и блокировка денежных переводов, что тоже мы с вами обсуждали. Иногда блокируются вполне легальные, как бы нормальные экономические действия, что тормозит и может создать такие и неудобства, и проблемы, иногда даже гражданско-правовые последствия для человека, который пытается перечислить. Есть, и это то, что связано с предотвращением. Но есть и меры, которые связаны, ну, скажем, с устранением последствий. И, конечно, с одной стороны, бесспорно, нужно и можно говорить о уголовном деле, об уголовном расследовании, о привлечении преступников, виновных лиц к уголовной ответственности. И мы в этой части тоже видели определенное такое развитие, уточнение уголовного законодательства, когда вводятся дополнительные квалифицирующие признаки, связанные с совершением того или иного преступления. Но если мы говорим о частном лице, о потерпевшем, то для него, конечно, принципиальное значение, наверное, имеет, первоочередное, имеет восстановление своего положения, получив возврат денег. И это, наверное, ключевое. Справедливое чувство возмездия, там, кары для преступника, это бесспорно, наверное, тоже психологически важно, но если мы будем это ранжировать, то возврат денег будет ключевым. И здесь в связи где-то с объективными, где-то субъективными сложностями и длительностью уголовного расследования на помощь приходят гражданско-правовые механизмы. Потому что если бы у нас механизм уголовно-правового преследования работал бы максимально эффективно, причем я здесь сразу оговорюсь, ну, поостерегусь вот так вот кидать все камни в огород правоохранительных органов, потому что действительно преступления бывают достаточно сложные к расследованию, потому что есть у нас посредники, вот так называемые дропперы, о ком мы, кстати, тоже обсуждали.
7: В этом сложность расследования мошеннических именно преступлений, потому что вот все эти механизмы, которые у нас недопрописаны или недопредусмотрены, они, конечно, идут в ход именно для совершения противоправных действий.
13: Тут даже дело не только в этом. То есть одно дело недопрописанный механизм, а другое дело реальное установление виновного лица. Ну, условно говоря, если вот этот посредник, так называемый дроппер, о ком часто мы говорили, получает банковскую карту и отдает ему кому-то третьему неизвестному, то, что называется, дроппера-то мы найдем. Но
7: конечный бенефициар останется неизвестен.
13: Но конечного преступника, кто получил реальные выгоды, реальные деньги, это может не помочь установить. И, соответственно, в идеальной картине мира должно было бы расследоваться уголовное дело, должен быть установлен преступник, и в рамках рассмотрения уголовного дела, есть такой институт, гражданский иск в рамках уголовного дела, возмещение вреда, причиненного преступлением. И деньги, ущерб должен быть возмещен преступником. Но, как уже сказал, есть определенные проблемы в связи с длительностью расследования, сложностью, дела приостанавливаются. Но, так или иначе, у потерпевшего, как минимум, первое звено, кому деньги перечислены, известно. И поэтому возникает, и как бы на сцену выходят гражданско-правовые механизмы, в частности, механизм взыскания неосновательного обогащения, то есть неосновательно полученного. И вот здесь в связи с, скажем так, с ростом такого количества дел выяснилась абсолютно неожиданная проблема. Дело в том, что Гражданский процессуальный кодекс предполагает и определяет правила подсудности, то есть в какой суд будет лицо должно обратиться с иском тому взыскании, в данном случае, неосновательного обогащения. И общее правило, что у нас истец всегда обращается по месту нахождения ответчика. Что, в общем-то, по-своему вполне логично, потому что, ну, скажем так, истец атакует, ответчик защищается, и для того, чтобы не создавались процессуальные препятствия для эффективной судебной защиты для ответчика, это должно быть там территориально.
7: Ну, или он не создавал этих самых препятствий, не могу приехать и так далее, и тому этот подобное, вопрос, оплатите расходы и прочее.
13: Этот вопрос как раз можно решить достаточно эффективно. Тут все-таки, когда изначально законодатель формулировал положение о подсудности, у нас есть из этого исключение. Например, работник по трудовым спорам может заявлять иск по своему месту нахождения. То есть здесь законодатель такую процессуальную как бы встал на процессуальную сторону заявителя, работника.
7: Но все-таки трудоустройство – это несколько более понятные отношения, нежели мошенничество.
13: Бесспорно, бесспорно. Там, не знаю, или по семейным спорам можно заявлять по месту нахождения заявителя, истца, там, мужа, жены, кто подает соответствующий иск. А вот с таким интернет-мошенничеством это проблема, ну, что называется, стала более значимой. Потому что, ну, я даже могу сказать из нашей собственной практики, что у нас были подобные дела, когда фактически вот мы представляли интересы жертв такого интернет-мошенничества, но там получатели средств, их было несколько, и они были раскиданы по всей России. То есть потерпевший находится в Екатеринбурге, а там была Астрахань, там был Архангельск. То есть,
7: ну, в общем, от Волги до Енисея.
13: Конечно. А это дела судов общей юрисдикции. И если в арбитражных судах уже налажена система онлайн-заседаний, когда можно, ну, в подавляющем большинстве случаев, а по крайней мере в суде первой инстанции, можно, не обязательно приезжать, можно вот через интернет-связь, то, конечно, в судах общей юрисдикции это, мягко говоря, оставляет желать лучшего, даже такого механизма как бы не предусмотрено. И поэтому фактически у нас возникает такое процессуальное препятствие для эффективной защиты своих прав, для получения хотя бы, мы даже не говорим о взыскании денег, хотя бы для получения исполнительного листа решения.
7: По делу.
13: На это обратил внимание Конституционный суд. То есть здесь у нас Конституционный суд, скажем так, встал на защиту. Это решение было принято, постановление, точнее, Конституционного суда было принято вот буквально вот-вот, в декабре 2025 года, где Конституционный суд сказал, что статья 29 Гражданского процессуального кодекса, которая определяет правила подсудности, в подобных ситуациях, в подобных спорах необоснованно смещает баланс интересов в пользу виновного, в пользу ответчика, вот именно с учетом самой особенности возникновения гражданско-правового спора. Поэтому этот законопроект, по сути, является реализацией вот этих правоположений, которые сформулировал Конституционный суд, и корректирует статью 29, которая позволяет по подобным спорам заявлять иски по месту нахождения истца. Отдельный вопрос, тут, учитывая, что это еще первое чтение, во втором чтении могут быть правки, тут нужно отдельно будет проверить после принятия в окончательном виде, как эти положения будут сформулированы, как, условно говоря, как законодатель отграничит взыскание неосновательного обогащения в результате преступления и просто обычного гражданско-правового спора без вот такого преступного элемента. Там, будет ли требоваться возбуждение уголовного дела? Потому что мы понимаем, что иногда и с возбуждением уголовного дела возникают определенные сложности. Или как это нужно будет подтверждать, какими документами. Но в целом это, конечно, вот такое изменение, они направлены на дополнительную защиту, или я бы даже сказал, не на дополнительную защиту, а на выравнивание баланса между потерпевшим и, соответственно, истцом, и потенциальным там, ответчиком, потому что это ведь не предполагает уголовное обвинение. То есть тот, кто получал деньги, это не значит, что и с кого мы можем взыскивать в рамках неосновательного обогащения, не означает, что он совершил преступление, потому что для преступления нужна
7: хотя бы... Но он может быть средством.
13: Для преступления нужна вина. То есть как это произошло, какие обстоятельства. У нас это не в гражданском, как бы в гражданском правоотношении не закладывается. Поэтому, ну и тут ключевое отличие, оно, в общем-то, вполне понятно. Когда мы говорим о неосновательном обогащении в результате, вот, ну, пока я возьму это слово в кавычки, мошеннических действий, то воля лица, который перечисляет деньги, она искажена. То есть он, скажем так, до конца не отдает отчет, не понимает хотя бы даже, кому он перечисляет и где он находится. Потому что если, например, это гражданско-правовой спор, вот классический, о неосновательном обогащении, то, ну, например, мы с вами на словах договорились там, о заключении какого-то договора, который требует обязательной письменной формы. Вы мне перечислили деньги, а договор я не подписал.
7: Ну, не заключили.
13: Но вы хотя бы когда будете обращаться ко мне с иском, вы хотя бы понимаете, кому вы перечисляли, где я нахожусь, в связи с чем. То есть вы...
7: Но мы друг друга видели условно.
13: Да, еженедельно, уже на протяжении месяца. Поэтому, конечно, такое изменение, ну, во-первых, оно было неизбежно в связи с позицией Конституционного суда, во-вторых, оно, конечно, хоть и носит такой относительно частный случай, это, ну, в общем массиве гражданских дел не самый большой процент, но, конечно, для конкретного потерпевшего очень значимо.
7: Если попытаться заглянуть чуть-чуть в будущее, еще раз подчеркну, что мы сейчас говорили с Олегом Сергеевичем о первом чтении. Но если у нас все-таки вот в той виде и в той форме, в котором эта инициатива сейчас оформлена, доходит до третьего чтения и в итоге становится тем, той правкой или тем законом, который был предложен, придется заканчивать те дела или те иски, закрывать те иски, отзывать те иски, которые были поданы, и переподавать, ну, потому что это более удобный механизм. То есть, что будет, если это примут в том виде, в котором предложено?
13: Дело в том, что есть общие, значит, ну, сейчас у нас, вот если посмотреть тот вариант, который предлагается, то речь идет о исках потерпевшего от преступления, связанного с хищением денежных средств. То есть обязательно должно быть уголовное дело, должно быть признание потерпевшим. Если же мы говорим, вот отвечая на ваш вопрос, то нет, не придется, и более того, невозможно, потому что у нас общие правила процессуальные, такой, как бы, все процессы гражданские, арбитражные, уголовные подчиняются этому правилу, что дело рассматривается по тем процессуальным правилам, которые действовали на момент его возникновения. То есть, соответственно...
7: Назад дороги нет.
13: Назад дороги нет. А если от иска, например, отказаться, то...
7: Вопрос, примут ли повторный?
13: Нет, не примут. То есть это тоже отказ от иска препятствует повторному обращению. Другое дело, что... Но в настоящий момент в предложенном законопроекте никаких переходных положений нет, но чисто теоретически у нас законодатель как раз во втором чтении может принять переходные положения. Например, что все иски, которые рассматриваются в настоящий момент, например, по ходатайству истца, могут быть переданы по подсудности. То есть вот это был бы вариант, может быть, какой-то такой компромиссный, когда инициатива о передаче дела, потому что мы понимаем, передача дела – это затягивание, это более длительный срок, новый начинается сначала, то есть есть...
7: Дальше судья должен ознакомиться, конечно, со всем, что было до него,
13: конечно,
7: и так далее.
13: Конечно, поэтому если, вот, например, будет такое положение, когда инициатива о передаче дела может исходить только от самого истца, и это его решение, это, возможно, было бы вполне разумным, потому что какие-то иски только на начальном этапе.
7: Я напомню координаты прямого эфира, плюс 7-908-909-104-5, ваши смс-вопросы и вопросы посредством мессенджеров, трансляция на официальной страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте продолжается. Олег Сергеевич, у меня, на самом деле, по этой теме последний вопрос. Вы в качестве примера приводили историю из собственной практики, когда иски были поданы, вот как я сформулировала, от Волги до Енисея. Во всех судах уже получены решения или это вот прошедшее длящееся, так называемое?
13: Решения получены, но там достаточно сложная история. По первой инстанции решения были как раз вот, которые и определяют, что эти дела не являются столь очевидными. По первой инстанции было решение в пользу заявителя, потом областной суд на стадии апелляции решение изменил, там спор еще
7: продолжается. Но все равно, да, это вот каждый отдельный регион,
13: это каждый отдельный,
7: и приходится,
13: да,
7: это все, да, вести и контролировать. Следующая тема, немножечко поговорим о налогах, я просто прочитаю заголовок, потому что для меня, как для неспециалиста, это в принципе что-то сложное на уровне документов, которые потом заканчиваются деньгами. Госдума одобрила порядок расчета НДС по контрактам, если в налоговый кодекс внесли изменения. Ситуация: договор, по которому будет рассчитан НДС, был заключен в одно время, но тут, пока наш договор длится, в налоговом кодексе произошли изменения. То, кстати, о чем я вас сейчас спрашивала по гражданско-правовым искам, тут-то что и какой порядок расчета одобрен? То есть насколько в пользу, спрошу прямо, насколько в пользу бизнеса эта история? Ну, и вносит ли она ясность в ситуацию?
13: Значит, она, безусловно, вносит ясность. В общем, я скажу сразу, я просто внутренне возмущен таким поведением Государственной Думы, на мой взгляд, абсолютно возмутительно, но возмущен я, конечно же, не как практикующий юрист, адвокат, а как преподаватель. Потому что последние 24 года...
0: Пока вы преподаете.
13: Пока я преподаю, я со студентами решаю подобную задачу. Что если при заключении договора не был предусмотрен НДС, а продавец является налогоплательщиком, то как быть в этой ситуации? Можно ли довзыскать сумму НДС, либо нужно определять ее расчетным путем? И эта задача и эта проблема, она хороша и интересна тем, ну, для с точки зрения рассмотрения студенческой аудитории, что вот за эти там 20, ну, скажем так, за 26 лет, ну, с
0: 2000... Ничего не поменялось?
13: Нет, в том-то все и дело. Менялось, и причем менялось трижды. То есть три раза у нас высший арбитражный суд дважды в 2000 году сформулировал одну правовую позицию, что если НДС не предусмотрен, то его можно довзыскивать. Ну вот, предположим, вот тут ситуации могут быть две. Первое, мы с вами заключили договор, я плательщик НДС, но в договоре я не указал, что цена включает сумму НДС. Это первый вариант. И здесь вот было две позиции с начала 2000 года о том, что если так произошло, я с вас плюсом эти там 20 или 18, как было, довзыскиваю. В 2014 году высший арбитражный суд эту позицию пересмотрел и сказал, нет, ты знал, какой у тебя режим налогообложения, если ты не включил, не указал, никак не предусмотрел, ну, это твоя вина, и все негативные последствия лежат на тебе. Поэтому мы считаем, что цена договора уже включает НДС внутри, и там ее расчетным способом выделяй. Но это все, эта позиция действовала с 2014 года, была абсолютно устоявшаяся, но она действовала в условиях ошибки продавца, потому что у нас длительное время ставка НДС не менялась. Но наступили, что называется, новые времена, и у нас возникла ситуация другая, когда при длительном договоре, например, договор, который захватывает, например, несколько налоговых периодов, да, возьмем так, у нас меняется налоговое законодательство, и оно может измениться двумя способами. Оно может быть, измениться, например, отменена льгота, то есть то, что раньше НДС не облагалось, стало облагаться, а мы, когда заключали договор, мы это не предусмотрели. И вот уже современная история, когда мы заключили договор по ставке 20%, а ставка вдруг раз стала 22%. И, соответственно, размер НДС изменился. Он может, кстати, теоретически...
0: Меняться и в меньшую сторону.
13: Ну, мы были этому свидетелями, когда с 20 уменьшалось до 18. Поэтому такое и на наших...
0: И такое практика
13: тоже знает. И в наших Палестинах такое бывает. Поэтому и здесь, когда вот такое изменение, то у нас Верховный суд, в общем, занял какую-то такую промежуточную позицию, что в каких-то случаях нельзя довзыскивать, в каких-то случаях можно. В общем, была неопределенность. Сейчас все этот вопрос снимается, вносятся изменения в налоговый кодекс, и все очень как бы просто. Если стороны в договоре не предусмотрели действия при таких изменениях, то есть судьбу цены договора, там, возможности довзыскания, либо каким-то иным образом этот вопрос не предусмотрели, то никакого довзыскания НДС не допускается. Все изменение суммы НДС ложится на продавца. Ну и точно так же, если вдруг у нас НДС будет уменьшен, это тоже будет в пользу продавца. Поэтому очень жаль, что Государственная Дума забрала у меня один из интереснейших ученических кейсов.
0: Ну почему? Это же еще первое чтение. Поэтому до конца текущей сессии, или нет, или еще не начавшейся сессии...
13: У меня как раз сегодня первый экзамен, поэтому еще могу поспрашивать.
0: Понятно. Вот, соответственно, до конца текущей сессии задачка еще действует. Ну а там как повезет, вдруг не примут.
13: Ну да. Главное, можно спросить у студентов, насколько они в курсе современных веяний законодательной деятельности.
0: Вот оно, торжество преподавателя. 3 минуты перерыв в эфире юридической консультации. После этого вернемся и продолжим.
2: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
0: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите, какие ситуации приводят к тому, что требуются такие операции, операции, при которых менять приходится сустав или даже в какой-то перспективе суставы.
14: Основные причины — это остеоартроз, суставной хрящ, который работает как амортизатор, он стирается практически полностью, и кости начинают тереться друг от друга. На этом фоне боль становится постоянной, происходит ограничение движений в суставе. Второй причиной, при которых меняем суставы, это ревматоидный артрит и другие воспалительные заболевания суставов. То есть это когда здесь разрушается хрящ не механически, сустав изнашивается, а агрессивное происходит воспаление сустава. Третий этап – это, конечно, последствия тяжелых травм. Также причина – септический некроз. То есть, когда костная ткань отмирает из-за нарушения кровообращения, на этом фоне сустав деформируется, кость разрушается, и на последних стадиях этого заболевания мы приходим к эндопротезированию.
0: Поправьте меня, если я не права, но мне кажется, что проблема изношенных суставов – это все-таки, наверное, проблема людей в возрасте. Или все-таки есть какие-то диагнозы, которые приводят на операцию, скажем так, людей молодых?
14: В основном, ну, процентов 60-70 – это пожилые пациенты, у которых произошел износ естественным путем. Молодые люди обращаются, конечно, на такую операцию после септического некроза, когда косточка разрушается при нарушении кровообращения. Средний возраст, если про молодежь говорить, начинается, ну, лет с 20.
0: Какие симптомы свидетельствуют о том, что операции все-таки не избежать? Вот что должно человека начать на это настраивать?
14: Самый первый симптом – это, конечно, боль. Она не уходит ни в покое, ни при движении. Вторым симптомом является нарушение подвижности сустава, когда происходит ограничение движений в суставе, что мешает пациенту либо одеть носки, либо обувь завязать, либо ходить по лестнице, вставать со стула и так далее, и так далее. А третий момент – это когда консервативное лечение уже не избавляет от этих симптомов. И появляются уже визуальные изменения. То есть нарушается сама форма сустава, нарушается ось конечности. Это тоже приводит к тому, что пациентам нужно задуматься о том, что нужно обратиться к врачу, чтобы решать о дальнейшем плане лечения.
0: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
15: Если хочешь быть здоров.
16: Реклама. Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
17: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
18: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
17: Поддержи любимый «Урал».
18: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
19: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
20: 2026 год. Екатеринбург, 05.
21: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
12: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
0: 11:33 на 104.5 радиофорум продолжается юридическая консультация. Я напомню, что сегодня в этой студии мы вместе с Олегом Жгаревым, кандидатом юридических наук, заместителем председателя экономической коллегии адвокатов. Нам по-прежнему можно написать в эфирную студию, задать свои вопросы на +7 908 909 104.5 и ваши комментарии, оставленные под
7: от трансляции на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте, тоже доберутся до прямого эфира. Есть, наверное, у нас с вами еще одна тема. Опять же, она касается трудового законодательства. И я, в принципе, обратила внимание на этот заголовок, потому что очень много стало в такой вот в повестке информационной вопросов, которые касаются трудового законодательства. Депутаты, опять же, мы говорим об инициативе, она даже еще никакого чтения не прошла, депутаты предложили закрепить в законе понятие «оффер». Под заголовок читаю с портала право.ру. Работодателей обяжут заключать трудовой договор с соискателем на условиях, обозначенных в этом самом оффере. Определение, которое дается, оффер – это гарантированное предложение о трудоустройстве. В общем, это нечто такое, вот, что касается, возможно, и испытательного срока, при котором отказ от работодателя будет, ну, по сути, невозможен за некоторыми исключениями, которые в законодательстве прописаны. Насколько эта история вообще своевременна? И временно, или это больше из разряда депутатских предложений, ну, потому что время такое?
13: Скажу честно, оценить, скажем так, актуальность и своевременность, и вот важность, такую социальную значимость этого предложения мне достаточно затруднительно, потому что это вопрос скорее таких социологических данных, социологических исследований, вряд ли чисто юридических. Но если мы говорим в целом о развитии законодательства и о развитии в том числе трудового законодательства, то, на мой взгляд, сама инициатива и предложение выглядит вполне разумно, учитывая, что все-таки выдача такого, скажем так, обязательного, предложения обязательного для заключения договора является правом, а не обязанностью работодателя. И с этой точки зрения, наверное, если мы говорим об такой гибкости трудового законодательства, о ситуации, когда трудовое законодательство способствует, например, такой трудовой мобильности, трудовой миграции внутренней, внутри государства, я сейчас не говорю о внешней миграции, да и о внешней миграции, наверное, тоже может идти речь, то, конечно, это является, ну, несомненным шагом вперед. Дело в том, что трудовое законодательство, есть разные точки зрения, и я думаю, что представители кафедры трудового права здесь высказали бы такую более взвешенную позицию, но, тем не менее, у трудового законодательства есть достаточно много таких, есть некие общие истоки, я скажу так аккуратно, чтобы не попасть под перекрестный огонь кафедры гражданского права и кафедры трудового права.
7: Оказывается, все сложно.
13: Не, ну, бесспорно, когда мы говорим про вообще сам процесс возникновения отраслей, то там, если мы берем теорию, то считается, что есть некоторые базовые отрасли, гражданская, уголовная, там, административная и соответствующие процессуальные отрасли права, а все остальное так или иначе возникло позднее, где-то в какой-то степени отпочковалось, а где-то...
7: Ну, вот, у юристов тоже есть спор на тему, что было первым, курица, ну, и кто был первым.
13: Конечно,
7: да, курица,
13: но я на своей территории могу сказать, что про налоговое право кто-то говорит, что его не существует, это часть административного, кто-то, ну, это уже очень маргинальная точка зрения, кто-то говорит, что это самостоятельная отрасль и так далее. Так вот, но тем не менее, в трудовом праве, с одной стороны, есть очевидные элементы таких гражданско-правых механизмов регулирования, ну, сам по себе трудовой договор – это все равно соглашение двух сторон, когда стороны вольны вносить туда достаточно серьезные изменения на стадии заключения. Но в то же время трудовое право бесспорно направлено и так сконцентрировано на защите прав слабого субъекта, а слабый субъект – это работник. И с одной стороны, в гражданском праве у нас давно существует, ну как давно, с римского права у нас существует... Совсем давно, да. У нас существует институт оферты, акцепт, то есть оферты как предложение заключить договор, и более, которая должна содержать все существенные условия. И если на поступившую оферту она была акцептована, то считается, что договор заключен, то есть было согласие. Есть механизм, например, безотзывной оферты. То есть когда направляется предложение заключить договор, и оно в течение определенного действия, вот лицо, которое предлагает, не может от этого отказаться. И, на мой взгляд, я не вижу никаких как бы таких содержательных проблем для того, чтобы не распространить этот механизм и на трудовые отношения. Ну, например, в каком-то регионе, в какой-то территории требуются сотрудники, которые в том числе которые готовы привлекать из других регионов. Понятно, что сейчас многие проблемы, связанные с личным собеседованием, они решаются достаточно онлайн, легко через конечно. Онлайн. То есть, если бы мы говорили с вами 20 лет назад, тогда бы, ну, было бы, может быть, это, ну, не то чтобы не вполне актуально, но это было бы не столь значимо.
7: Ну, тогда история с переездом на работу в другой регион, она не была такой частой, привычной, очевидной вообще.
13: Да, сейчас, когда все такие предварительное собеседование, предварительное согласование, сформировать убежденность, что этот сотрудник нам подходит, можно сделать все удаленно. Но потенциальный работник, он ведь должен предпринять определенные действия для того, чтобы, например, даже не переехать. Например, просто уволиться с предыдущего места работы. Я, опять же, могу привести пример на нашем собственном опыте, когда мы собеседовали кандидатов на должность секретаря, то все, с кем мы собеседовали, они все в этот момент были трудоустроены. И поэтому эти потенциальные кандидаты, для того, что когда мы им там сказали «да», они должны были уволиться с предыдущего места работы, но с этой точки зрения у них юридических гарантий, что они там уволятся, а к нам, когда придут, мы заключим с ними трудовой договор, у них юридических гарантий никаких не было. К нам пришли, мы заключили, разумеется.
7: Поэтому, еще бы вы это не предусмотрели.
13: Поэтому с этой точки зрения, на мой взгляд, предложения вполне себе разумные. Отдельно нужно будет посмотреть, конечно, как будет сформулировано вот эти правила. Но сама по себе логика, что я могу дать, по сути, приглашение на работу, и я не смогу потом отказаться от заключения договора, она в тех случаях, когда она не является обязательной, а когда это некая воля работодателя, то расширение возможностей действий, вариантов действий любой из сторон, который при этом может предлагать дополнительные гарантии работнику, не вижу в этом ничего плохого. Считаю, что это естественное развитие трудового законодательства, можно только поддержать.
7: Опять же, мы с вами обсуждаем эту историю на стадии предложения. Прежде чем перейти к вопросам и кейсам от наших слушателей, вот кейс из моей личной практики, который, к счастью, меня не коснулся, но я была непосредственным свидетелем этой истории, когда предварительно работодатель сказал человеку, приходящему там на должность, схожую с моей, да, человек уволился, а в итоге к моменту, когда необходимо было выходить на эту должность, сказали, ой, знаешь, нет, мы тут перераспределили нагрузку, поэтому нет. В этой ситуации, вот до возникновения и вот до утверждения, например, этих поправок, вот вообще в текущей ситуации можно что-то с юридической точки зрения делать в этой ситуации и надо ли? Потому что, ну, в некотором смысле... даже не права нарушены с точки зрения человеческих отношений, мне кажется, так не поступают. Но там все были устные договоренности. Ничего прописано не было, никаких предварительных согласий, естественно, никто не подписывал, поэтому тут документов нет.
13: На мой взгляд, ну, честно говоря, не погружался вот в подобные ситуации глубоко, и трудовое право все-таки не моя сфера профессиональных интересов.
7: Но вы же собеседовали секретарей.
13: Но, на мой взгляд, учитывая общий концепт защиты прав работников, и это не только концептуально в Трудовом кодексе, но и суды исходят все-таки тоже вот из такая как бы парадигма принятия решений. На мой взгляд, если есть достаточные доказательства, вопрос какие? Это может быть электронная переписка, это может быть там связано... То есть есть доказательства того, что было некое ну, обещано, что называется.
0: Да.
13: То есть было принято положительное решение по кандидатуре. Ну, например, там есть официальный ответ, что ваша кандидатура нам подходит, там, ждем вас. То я думаю, что попробовать воспользоваться механизмом взыскания убытков, то есть обязать заключить договор, трудовой договор, я думаю, в этой ситуации будет очень затруднительно, по крайней мере, вот я выскажусь аккуратно. Но попробовать взыскать с такого недобросовестного потенциального работодателя понесенные издержки, ну, например, время там, условного вынужденного простоя на поиск новой работы. Я думаю, что в качестве вот такого гражданского правового механизма можно попробовать.
7: Я думаю, что на этом обсуждение вот таких внутренних студийных кейсов и вопросов мы завершим. Давайте переходить к вопросам от слушателей. Здравствуйте, что должно произойти с дочерним обществом с ограниченной ответственностью, если материнская организация примет решение о своей ликвидации?
13: Ну, когда мы говорим о вообще понятии материнская и дочерняя компания, то, по сути, ведь речь идет вот, содержательно об одной простой ситуации. Компания владеет долей в другой компании. Соответственно, среди многочисленного имущества материнской компании, среди, там, не знаю, недвижимости, станков, товаров на складе, еще что-то, есть еще доля в уставном капитале другой компании. Это могут быть, если это материнская и дочерняя, то здесь именно доля. А это могут быть, например, акции Сбербанка. Это тоже как некий элемент долевого участия, но через акционерный механизм. Соответственно, у нас есть общие правила при ликвидации. Предусмотрена и определяется судьба всего имущества, начиная от офисной мебели и заканчивая долей компании. Имущество реализуется для того, чтобы погасить существующие долги материнской компании, если у нее они есть. Если все долги погашены, имущество осталось, то это имущество распределяется между участниками. Поэтому в соответствии с решением участников, если эти доли не направляются, не реализуются на погашение других долгов, то просто меняется собственник и распределяется между участниками материнской компании.
7: Так, объемный вопрос я прочитала, он на самом деле очень хорошо сформулирован. Андрей интересуется, сначала пишет, что ситуация многим знакомая, но тревожная. Занимаюсь закупкой оборудования, подписали договор поставки, приняли товар по накладной, никаких претензий на тот момент не было. И вот через месяц, после того, как все подписали, изучаю документы и паспорт на оборудование и понимаю, что нам поставили совсем другую модель. В договоре и в накладной указана одна модель, а в паспорте на само изделие совершенно другая. Поставщику говорю, меняйте, это не то, что мы заказывали, он мне, вы сами подписали накладное без замечаний, в замене отказал. И сам вопрос, имею ли я право сейчас, спустя месяц, вообще отказаться от договора в одностороннем порядке, раз мне привезли не тот товар, или подпись в накладной все решает?
13: Действительно, вопрос, с одной стороны, такой ситуация достаточно частая, ну уж, наверное, вот не с такой совсем, не с такой фактурой, когда, по сути, подмена, когда вам продали значительно более лучший мех. То есть, все-таки, не, наверное, это такая достаточно выдающаяся ситуация, но с выявлением недостатков, которые, так называемых очевидных явных недостатков, которые могли быть выявлены при осмотре, но по тем или иным причинам, в связи там, с неаккуратностью осмотра, либо, в принципе, с ненадлежащим осмотром, не выявлены. Ситуация, повторюсь, неоднозначная, и суды у нас подходят тоже такая практика разнородная. То есть, с одной стороны, есть решения, которые свидетельствуют о том, что при принятии товара с недостатками или там, товара ненадлежащего качества без замечаний, если эти недостатки могли быть выявлены при обычном осмотре, при обычной приемке, лицо утрачивает право на предъявление претензий, что, разумеется, не касается скрытых недостатков, но тут речь идет все-таки о таких явных. Но в то же время есть практика и иной подход, когда само по себе подписание вот подобных документов накладной не лишает права предъявлять претензии. На мой взгляд, вот исходя из И тут зависит от поведения, от обстоятельств приемки, от того, что это за товар. То есть, насколько этот товар можно было действительно осмотреть вот, и установить, что это другая модель, не только исходя из документов, а исходя из осмотра самого товара. Когда были переданы документы, то есть они были переданы одновременно с подписанием накладной, или, например, они шли отдельным, условно говоря, отдельным пакетом, то есть товар осмотрели, а мы же понимаем, что товары же бывают, не знаю, какое-нибудь промышленное оборудование в полуразобранном виде, когда десятки ящиков, значит, обитые досками, и как ты это все реально примешь. То есть тут очень много вот таких составных вещей, и очень много зависит от фактических обстоятельств. Но если вот так в целом резюмировать, то подпись в накладной, без указания замечаний, сама по себе автоматически не лишает вас права предъявить соответствующие претензии. Но вот насколько эти претензии реально могут быть удовлетворены судом, зависит от множества обстоятельств, которые просто в вопросе у нас никак не поименованы, да и не могут, наверное, быть.
7: А имеет смысл вот в подобной истории, когда мы говорим именно про какой-то промышленный станок, который будет распакован только к моменту там сборки, потому что это все шло тремя вагонами и так далее, в той же самой накладной взять и пометить, что по документам к товару там претензий не имею, окончательно можно будет что-то об этом судить на момент сверки, допустим, каких-то заводских номеров, которые на данный момент не удается осмотреть, именно вот чтобы сверить сам техпаспорт тот же самый, вот именно с тем, что пришло с тем железом, которое поставили.
13: Ну, вообще, такие вопросы, они должны регулироваться договором. То есть у нас в договоре поставки, как правило,
7: изначально
13: есть,
7: надо было
13: есть отдельный, можно предусмотреть отдельный блок, порядок приемки товара. То есть, например, что товар может быть передан, и первоначально он принимается и констатируется только цельность упаковки, заводской или транспортной упаковки. А, например, при вскрытии упаковки должен быть приглашен представитель поставщика, ну и так далее. То есть в этом же и этим их удобно, и хорошо, и уникально гражданское право, что кроме таких редких, точечных, существенных моментов, все остальное стороны вольны предусмотреть правила так, как они считают нужным, исходя из конкретной ситуации. Потому что ни один даже самый развернутый гражданский кодекс не может предусмотреть все многообразие жизненных, экономических ситуаций и обстоятельств экономических взаимоотношений. Просто вот в такие моменты, исходя из особенностей конкретного договора поставки, мы понимаем значимость вот этого предварительной договоренности, которая оформляется договором.
7: У нас было общество с ограниченной ответственностью. Один из участников – колхоз. 9 лет назад ликвидировали через банкротство. Исключен из ЕГРЮЛ. Его доля в нашем обществе не продавалась с торгов и вообще никак не оформлялась. Прошло больше 9 лет. Как сейчас законно передать эту висящую долю самому обществу, чтобы потом распределить ее между нынешними участниками? У нас с вами 40 секунд.
13: Ну, исходя из того, что 9 лет, и за это время никто не обращался, то есть это имущество не было распределено между участниками там, колхоза конкретного.
7: И востребовано.
13: Все сроки давности, мыслимые и немыслимые, истекли. Я думаю, что это можно толковать как фактические действия по выходу из состава участников, что колхоз из состава участников вышел, соответственно, доля колхоза, она должна быть либо погашена, либо распределена между иными участниками. Тут вопрос ведь всегда в том, что эти действия будут совершены, а кто, чьи права это нарушит, и кто будет жаловаться, кто это оспорит. И раз за 9 лет никто не предъявил свои права, то, полагаю, и при вот таком фактическом констатации выхода тоже претензий никаких быть не должно.
7: Будем мы на сегодня, к сожалению, наверное, заканчивать. Студентам Олега Сергеевича я могу сказать, что, дорогой четвертый курс, у вас есть примерно 3 часа.
13: Ни пуха, ни пера.
7: Подождите, еще рано. Просто у вас есть еще целых 3 часа, чтобы переслушать сегодняшний эфир юридической консультации, потому что Олег Сергеевич сегодня столько полезного сказал в этом эфире, что на поговорить, даже если вы где-то чего-то не доучили, точно хватит. На сегодня все. Олегу Жгареву огромное спасибо.
13: Всего доброго.
1: Культпоход.
0: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: фестиваль.
0: Более 80 событий вошли в программу юбилейного 20-го фестиваля книги «Читай, Екатеринбург», который продолжается до 22 мая. На разных площадках города пройдут встречи с писателями, презентации книг, паблик-токи, театрализованные и музыкальные программы, лекции и экскурсии. Основные события развернутся в библиотечном информационном центре на Антона Валика, в литературном квартале и в разных библиотеках города. Участниками фестиваля станут российские писатели, такие как Яна Вагнер, Павел Басинский, Анна Баснер, а также уральские авторы Алексей Сальников, Сергей Беляков, Светлана Лаврова, Ольга Колпакова и другие. Отдельный блок программы посвящен году уральского рока. В рамках проекта «Рок на Исети» откроется выставка «Уральский рок. Артефакты и истории», который объединит книги, артефакты и пластинки. Дизайнер Первого канала и автор оформления альбомов свердловских рок-групп Александр Коротич представит свою книгу «Rock and Art. Урал», а также прочитает лекцию, посвященную поэту Илье Кормильцеву, пишет портал «Культура Урала».
1: Кроме того,
0: 20 мая в литературном квартале в исполнении хора «Доместик» прозвучат музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова к повести Пушкина «Метель». А 21 мая Содружество театров «Фарандола» и сводный оркестр детских школ искусств представят литературно-музыкальный спектакль «Сказочные приключения».

0: Гастроли.
1: Студия театрального искусства Сергея Жиновача впервые приехала на гастроли в Екатеринбург. Сегодня второй вечер подряд на сцене Екатеринбургского ТЮЗа идет спектакль «Чехов. Вишневый сад. Без слов». Вместе со своим постоянным соавтором, художником Александром Боровским, Сергей Жинович поставил один из лучших спектаклей в карьере. Создатели обошлись не только минимумом слов, убрав из пьесы Чехова все реплики, которые в современных реалиях утратили смысл, они упразднили и сам «Вишневый сад», и даже «Милый старый дом», где выросли Раневская и Гаев. Их играют Ольга Калашникова и Алексей Вертков. Теперь остались только чемоданы. Их вносят в начале первого действия и уносят в конце спектакля. Чемоданы, как и судьбы, у людей разные, и одно другому соответствует. У Раневской, к примеру, это большой кофр, почти переносной шкаф, в котором умещается роскошный гардероб. А у гувернантки Шарлотты крошечный чемоданчик, в котором только реквизит для фокусов. Но есть и то, что роднит всех этих людей – абсолютное неизбывное одиночество. Лопахина играет Иван Янковский, Фирса – Юрий Петрович Горин, 90-летний юбилей которого труппа СТИ отметит во время этих гастролей. Ну а 21 и 22 мая также в ТЮЗе будет представлен спектакль «Чехов, Иванов. Слова, слова, слова». Своеобразное продолжение «Вишневого сада», хотя «Иванов» вообще-то самая ранняя чеховская пьеса. Премьера «Иванова» состоялась в феврале этого года. Начало всех спектаклей в 19 часов. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Что такое свага?
3: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
4: Кто твоя бести?
3: А гэсбингом хоть раз занимались?
4: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
5: Сегодня разбираем глагол «шипперить». Это слово произошло от английского relationship – отношения. Шипперить – фантазировать о том, что какие-то персонажи, вымышленные или реальные, состоят в романтических отношениях. Шипперы изначально так называли фанатов сериала «Секретные материалы», которые писали фанфики, где у агентов Малдера и Скалли был роман.
6: Почему меня прикрепили к тебе, Малдер? Чтобы прекратить твои работы и дать им возможность закрыть проекты.
7: Но ты спасла меня. Как бы трудно это ни было порой, но твой рационализм и подход ученого тысячи раз спасали меня.
5: Позже термин «шипперить» распространился на других героев. Фильмов, книг, видеоигр, на знаменитостей и даже на простых смертных родственников и друзей. Примеры употребления.
8: Моя подруга и мой брат, они так подходят друг другу. Они, конечно, пока еле знакомы, но я их шиперю.
5: Или?
9: Ха, всегда шиперил Гермиону с Гарри Поттером. Это же гораздо логичнее, чем в романе Роулинг.
5: Кстати, про Гермиону. Слышали термин «драмиона»? Это направление фан-арта по мотивам книг о мальчике, который выжил. Только в этих альтернативных историях основная сюжетная линия посвящена романтическим отношениям Гермионы Грейнджер и Драко Малфоя, часто с пометкой 18+. Фанаты шипперят двух таких разных персонажей и получают удовольствие. Важный нюанс. Нельзя сказать «они шипперят», имея в виду «у них любовь». Шипперить можно только кого-либо. Если, конечно, интерес к чужой личной жизни больше, чем к собственной.
4: Не то слово.
10: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
11: Добрый день. Минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА, сообщает Минобороны. Все беспилотники самолетного типа ликвидированы над территориями нескольких регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую и другие области. Система противовоздушной обороны также уничтожила 3 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся на Москву. Об этом минувшей ночью сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Празднование Дня города перенесли на первую субботу августа. Такое решение сегодня приняли депутаты Екатеринбургской гордумы. В этом году праздник выпадает прямо на 1 августа. Как напоминает Новый день, месяц назад комиссия по местному самоуправлению одобрила инициативу о переносе даты Дня города с 3 на 1 субботу августа. С таким предложением обратился мэр Алексей

0: Лов, затем городская общественная палата. Как отметил замглавы города Константин Шевченко, перенос связан с погодой. В начале августа на улице обычно теплее. Также в мэрии учли прошлогоднее предложение Русской Православной Церкви перенести городской праздник на другую дату из-за Успенского поста. В Екатеринбурге 12-летний самокатчик пострадал в ДТП. В понедельник около 17 часов возле дома 42 по улице Фрезеровщиков, по предварительной информации, 12-летний водитель, управляющий средством индивидуальной мобильности, двигаясь по тротуару, упал с электросамоката. Об этом рассказали в ГОРГАИ. Пострадавшего с травмами доставили в 9-ю больницу. В Свердловской области резко подешевели огурцы и помидоры. По данным Свердловскстата, огурцы за неделю потеряли 15%, стоят в среднем 147 рублей за килограмм, помидоры минус 12% и в среднем 261 рубль. В целом по России огурцы стали самым подешевевшим продуктом по итогам апреля. Цены на них снизились на 15% и составили 193,5 рубля. В сравнении с тем же периодом прошлого года огурцы сейчас стоят на 4,5% меньше. Продюсер Игорь Матвиенко объяснил решение группы «Иванушки Интернешнл» зачеркнуть англоязычное слово в названии. О своем решении он рассказал агентству ТАСС. Он подтвердил, что слово «Интернешнл» действительно будет зачеркнуто, по крайней мере, пока актуальна дискуссия вокруг англицизмов. Матвиенко признал, что это, конечно, пиар-ход. С одной стороны, это шутка, но с другой – это позиция. По словам продюсера, он считает, что количество англицизмов уже явно превышает норму. Доллар 72.35, евро 84.07.
1: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». Многопрофильная клиника лечения боли в спине, суставах и нервной системе.
4: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем 26-27 градусов выше 0.
1: Информация на правах рекламы.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
6: Вертеброцентр. Живи легко.
7: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств на Плотинке на днях завершила свою работу выставка «Два авангарда». И на финисаж выставки, то есть на ее закрытие с лекциями, приехала заведующая отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева. И Наталья Михайловна сейчас в студии радиофорум. Здравствуйте.
9: Добрый день.
8: И также сегодня с нами заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств, куратор выставки «Два авангарда» Ольга Горнутк. Ольга Анатольевна, добрый день.
10: Здравствуйте.
8: Выставка закрылась, вот буквально была финальный аккорд в «Ночь музеев». Лекции Натальи Михайловны прошли. Как в целом прошла выставка «Два авангарда»? Ваши впечатления, Ольга Анатольевна?
10: Ну, мои впечатления шикарно прошла. Большой интерес зрителей. Я считаю, что просто даже неожиданный большой интерес. И большая у нас была такая сопроводительная культурная лекционная программа. Приезжали к нам Сергей Фафанов, Ирина Горлова с лекциями. И всегда был аншлаг.
8: Это московские искусствоведы?
10: Да. Московские искусствоведы такие, ведущие. И вот Наталья Михайловна приехала к нам тоже с лекциями.
8: Из Петербурга.
10: И всегда у нас аншлаг, и всегда да, большой интерес.
8: Ну, в цифрах у вас пока нет еще данных статистических.
10: Да, выставка только что закончилась, поэтому пока еще нет статистики. Но по нашим ощущениям, публики было много и был большой интерес.
8: И вот сейчас вопрос, Наталья Михайловна, к вам, и Ольга Анатольевна, и к вам. Как вы полагаете, чем можно объяснить вот такой всплеск интереса к авангарду, который наблюдается и в Екатеринбурге, и в целом по России? Я замечу, что вот практически параллельно с выставкой «Два авангарда» в музее на Палатинке в Ельцин-центре, в арт-галерее Ельцин-центра проходила выставка «Иван Клюн. Светоформы. Постижение пространства». Иван Клюн, один из художников, тоже авангардистов, ближайший друг Малевича. Сейчас в Музее архитектуры и дизайна наискосок от музея на Воеводина проходит выставка графики Василия Кандинского «Цветозвуки» из петербургской Башмаков Гэллери. А в Русском музее выставка «Наш авангард» в прошлом году. Это был хит и блокбастер. «Наш авангард» в Русском музее заканчивается в начале декабря, а в конце декабря уже в Москве, в Третьяковке открывается выставка «Архетипы авангарда», которая сейчас и продолжается. И вот до 7 июня она проходит на Кадашовской набережной в Москве. И это я смотрела вот только Екатеринбург и столицы. Если посмотреть, может быть, по городам и весям, где тоже хранятся работы художников-авангардистов, то там, возможно, еще более примечательная будет картина. Наталья Михайловна кивает.
9: Я согласна вот с этим широким обзором. Я только хочу уточнить, что выставка «Наш авангард», она как-то естественно перешла в положение постоянной экспозиции. То есть изменились некоторые сюжеты, некоторые вещи мы должны были вернуть музеям, с которыми мы сотрудничали. Но в целом вот вся система экспозиционирования вот этих вещей, она сохраняется. Так что пока что мы имеем довольно расширенное представление об этих годах развития отечественного искусства на примере вот этой части нашей экспозиции начала 20 века. Но если вы хотите...
8: А можно уточню? Я видела же у вас же на сайте, да, что работы авангардистов предоставляли, в том числе и наш музей изобразительных искусств, Екатеринбургский.
9: Бесконечная благодарность, любимый Малевич.
8: И Астраханская картинная галерея, и Вятский художественный музей, и Третьяковка, и музей истории Санкт-Петербурга, и вот целый список вплоть до Челябинского музея изобразительных искусств.
9: 25 музеев в прошлом году, в прошлом июне, вот почти год назад, дали нам свои, ну, блистательные вещи, без которых у нас не складывалась полная и единая картина. Но после закрытия выставки официального в декабре прошлого года мы все эти вещи вернули, и мы заполнили те места в экспозиции на стенах, которые оказались пустыми, мы заполнили нашими собственными произведениями. То есть сейчас у нас это действительно постоянная экспозиция фондов Русского музея, и мы можем показать много из нашей коллекции, то, что не всегда выходило на публику. А вот я хотела бы как раз немножко объяснить, с моей точки зрения, почему у нас такой взрыв авангарда.
8: Да.
9: Вот здесь, мне кажется, две причины есть. Одна причина совершенно конкретная, временная, она внешняя. В связи с нашими постоянными санкциями, в которых мы все существуем, музеи перестали сотрудничать с музеями Запада. И у нас очень резко изменились позиции внешних выставок. И те произведения, которые всегда были востребованы, любимы, и без них не обходилась ни одна большая экспозиция в западных музеях, они все остались дома. Они все остались дома, и значит, мы можем с ними работать близко, ну, что называется, смотря глаза в глаза. И сейчас очень сильно оказались востребованы наши внутренние связи между музеями России. И это очень-очень существенный момент, потому что мы и раньше, конечно, сотрудничали с коллегами из разных музеев, но тогда брали вот один-два, как на выставку, да? А теперь ведь не только в одну сторону идет запрос, не только мы просим, но и музеи из других городов просят нас дать им те или иные вещи. И таким образом авангард, что называется, шагает по стране примерно так же, как это было в 20-е годы, когда начиналась организация вот этих первых музеев авангардного искусства. И вот эта внешняя сторона нашей жизни, как мне кажется, ну это абсолютно мое личное мнение, как мне кажется, оно нам позволило включить вот в эту большую программу исследования русского искусства очень многие произведения. И поскольку в каждом музее есть такие вещи, и каждый музей заинтересован, чтобы их показать не просто как 1, 2, 3, но и 10, 20, 30, это значит, что наше сотрудничество, оно может продолжаться долго и по-разному. И поэтому вот эти разные выставки, которые сейчас делаются в разных музеях страны, они дополняют все время друг друга. А процесс исследования, он неисчерпаемый и бесконечен, потому что каждый раз возникают новые атрибуции, новые сопоставления, новые открытия, прямо скажем, несмотря на то, что, казалось бы, 100 лет назад это все было создано, и это очень интересно. И это, вот, на мой взгляд, первая очень важная причина, почему такой резкий всплеск за последние годы этого искусства у нас в стране. А вторая причина, я бы сказала, что она более философская, и она более... такая глубинная, потому что и авангард в 10-е годы, он ведь возник на переломе очень серьезном. Перелом случился в обществе, в стране, в мире, и таким стал 20 век, с которого начиналось авангардное искусство. И они все, в общем-то, это как бы предчувствовали. И сейчас мы ведь тоже живем в процессе перелома, резкого перелома, когда меняется все вокруг нас. То есть здесь можно, вот 100 лет прошло...
11: Плюс-минус, да. Да, плюс, чуть-чуть.
9: Да, ну, плюс-минус. И так далее, но все равно вот ситуация общественная такая вот, и следом за этим мировоззренческая, вот они начинают где-то, ну, зеркально отражаться со всеми условностями, условиями и так далее. Но причина, одна из причин, я бы сказала, что заключается еще и в этом.
11: Ольга Анатольевна, добавьте.
10: Да, я добавлю, конечно, кроме того, что сказала Наталья Михайловна, во-первых, авангард, как это ни странно звучит, уже стал классикой. То есть поменялся фокус восприятия авангарда. Если после того, как он вышел, что ли, в люди из запретной зоны, он сначала был в конце 80-х, в начале 90-х годов, был совершенно непонятен нашим зрителям, то сейчас, после многочисленных, вот опять же, и выставок, и уже несколько десятилетий, и публикаций, и вообще участие там в Олимпиаде, где авангард был важной составной частью
11: на
10: программы.
11: На
10: открытие Олимпиады. То есть авангард вошел уже в сознание людей как классика. И имя Малевича, Кандинского уже не воспринимается, что что-то, ну, может быть, оно и непонятное, но это уже понятно, что это какие-то великие художники, раз их так показывают и про них говорят.
11: И дорогие еще.
10: Да, и кроме того, меняется вообще мировоззрение людей. То есть то, что казалось априори важным в искусстве, там, передвижники, какое-то классическое искусство, сейчас молодежь подрастает, психология и мировоззрение меняется, и другое восприятие авангарда уже. То есть оно близко и понятно становится, интересно. Люди сейчас сложные, и им интересен авангард, причины возникновения этого искусства. Ну, то есть вот такой более глубокие слои, что ли, становятся интересны. И вот удивительно, что на все наши мероприятия, на мои кураторские экскурсии и там,
11: лекции искусствоведов,
10: лекции, да, приходят иногда пенсионеры. И часто, может быть, даже одни и те же, которым интересно вообще, они с таким интересом все слушают и воспринимают, кроме, конечно, молодежи. То есть вот такое вот изменение в мировоззрении психики людей, что авангард стал интересен и понятен.
11: Переспрошу. Вы сказали, в 80-е и в 90-е еще был непонятен авангард?
10: Конечно, но он вышел из запасников музеев только в конце 80-х годов. По-моему, у нас первая выставка, когда авангард был актуализирован, по-моему, 89-й год.
11: То есть перестройку?
10: Да, конечно. Авангард был под запретом, конкретно под запретом. То есть не разрешали выставки. Весь этот формализм, как говорил бывший директор, такой Шаповалов у нас был в... энные времена, в 60-е, 70-е, точно не помню, какие годы, он говорил, что и там ненавидит весь этот формализм, но приходится хранить, потому что вдруг потом спросят, что страшно уничтожить, а вдруг потом спросят. Так оно и произошло. Времена изменились, и авангард стал востребован. А вот я, когда начинала работать в музее, это были подпольные показы, мы приводили там гостей, которые знали о существовании у нас авангарда, показывали такие были закрытые показы своеобразные, потому что выставки не разрешали, конечно, он был под запретом. И только вот в конце 80-х годов, 90-е, по крайней мере, у нас в музее, стали вынимать из запасников, реставрировать. Они же были в плохом состоянии все. И запрос пошел на зарубежные выставки. Первая выставка у нас была в Финляндии. И так далее. И пошел авангард у нас.
11: И поехали на гастроли.
10: Широкими шагами по всему миру. Абсолютно по всему миру проехались. А сейчас такой этап наступил, когда мы показываем у себя. И кроме тех выставок, которые вы обозначили, сейчас идет масштабная выставка Кончаловского в Русском музее. Вот Наталья Михайловна сказала, что готовится выставка Кандинского. Это будет просто...
11: Выставка живописи.
10: Наверное, может, надеюсь, и с графикой. Почему? И графика, наверное, тоже
11: хорошо,
10: Кандинского
11: хорошо.
10: Может быть. То есть это будет вообще бомба. Потому что, ну, Кандинский мой, например, любимый художник. И я думаю, что... Вот правильно Наталья Михайловна сказала, еще неисчерпаемые...
11: Запасники музеев.
10: И не столько запасники, сколько темы и глубинные какие-то осмысления. Вот вы знаете, что у нас вот конференции, когда проходят по авангарду в разных музеях, все время какие-то новые открытия, вроде бы устоявшиеся направления, но все время что-нибудь, какие-нибудь новые открытия, вот какие-то новые взгляды на направление авангарда, новые художники открываются. Это как бы странно, может быть, с точки зрения зрителя, но на самом деле неисчерпаемые какие-то открытия у нас происходят все время.
11: Про открытие обязательно, я уже себе записала вот здесь этот вопрос. Вижу, что Наталья Михайловна тоже что-то хотела добавить, вот когда Ольга Анатольевна говорила про конец 80-х.
9: Немножечко я уточню.
11: Как в Русском музее было?
9: Мы-то вообще у нас в музее рассматриваем вот выход на поверхность этих произведений 66-го года, 1966 год, когда мы сделали выставку Петрова-Водкина.
10: Петров-Водкин все-таки не авангард, Наталья Михайловна.
9: Но это совсем, это было открытие художника тех лет.
10: Даже Петров-Водкин был формализмом. Да. Даже Петров-Водкин был под запретом. Да, вы можете себе представить?
9: Совершенно верно. И поэтому мы вот эту точку нашего исхода из темноты мы начинаем как раз с той выставки Петрова-Водкина, которая была организована благодаря Василию Алексеевичу Пушкареву, нашему старому директору. И именно его трудами у нас хранились многие годы произведения и Малевича, и Филонова, и других наших блестящих художников, которые он никому не отдавал, в отличие от других директоров и других музеев. У нас было закрытое хранение, и туда попадали по разрешением внутренним, не внешним.
10: Вот эти закрытые показы.
9: Да, закрытые фонды. И это можно было увидеть. Но вот когда я пришла в музей вот в 66-м году после школы, вот я тогда первый раз увидела Филонова. Запасники я увидела первый раз. Пир королей – это вот с того времени. А по-настоящему вот друг за дружкой пошли выставки. Действительно, у нас с 1988 года, когда мы сделали сначала 20-е и 30-е, потом в том же году была выставка Малевича, потом Кандинского, и самое главное, в том же году была первая выставка Филонова, после той неоткрытой выставки 30-го года. И вот Филонов, первый Филонов, который вышел на публику, вот он тогда, конечно, произвел очень сильное впечатление. Но потом мы делали еще несколько выставок Филонова, и Кандинский был у нас еще один, а в Малевиче вообще было, по-моему, 4 выставки разные. То есть это было уже, ну, просто путь уже проторенный, но вместе с тем постоянно позволяющий делать какие-то новые, ну, не скажу, что совсем уж открытия, хотя было много интересного, но это было необходимо.
11: Ну, вот давайте про открытия, потому что уже упомянули и Наталья Михайловна, и Ольга Анатольевна, вот какие все-таки последние, может быть, вас больше всего поразившие открытия, которые были сделаны в связи с творчеством художников-авангардистов?
10: Ну, вот сейчас у нас была недавно конференция в центре ЗОТов. Конечно, может быть...
11: Это в Москве.
10: Да, в Москве. Может быть, это не тянет на такие глобальные открытия, но, например, для специалистов, ну, может быть, даже и для посвященной публики, интересен будет такой момент, что Малевич, например, ну, конечно, они соперничали с Татлиным, да, но не было такого, что Малевич полностью отвергал там вот эти контрельефы и материальные подборы Татлина, Сталина, а он как раз-таки шел с самого начала, еще в 18-19 году, когда преподавал в свободных художественных мастерских московских, в ГСХМ. Он преподавал буквально там полтора года, с осени 18-го до осени 19-го, даже меньше. И потом он уехал в ноябре 19-го года в Витебск. То есть по сейчас архивным документам он, например, запрашивал для работы со студентами листы металла, какие-то такие предметы, из которых они что-то мастерили. То есть Малевич уже к этому тоже шел. И все его студенты, они назывались тогда подмастерья, все его основные подмастерья, они все стали конструктивистами. И Тевель Шапиро, и Иван Кудряшов, в общем, тоже частично. И вот Сергей
11: это
10: Сенькин...
11: Это тоже художники авангарда, вот вы перечисляете?
10: Да, конечно, конечно. И Сергей Сенькин, который представлен в нашей экспозиции, в нашем музее его работы, вот тоже совершенно забытый художник, хотя он играл огромное значение, но вот он был учеником Малевича, один из самых активных его учеников и один из таких его любимых учеников Малевича. И он был таким харизматичным лидером, большое влияние оказывал как раз на вхутемасовскую молодежь. И потом он сотрудничал тоже с художником авангарда Густавом Клутцесом, Эль Лисицким, создавали они вместе фотомонтажное искусство. Ну, то есть вот какие-то такие новые сведения и новые, может быть, это действительно нельзя такими открытиями назвать, но какие-то новые страницы в истории авангарда они вписывают. Но вот для меня, например, было очень важно и интересно то, что Малевич, оказывается, вовсе не противостоял в творчестве Татлин. Ну да, может быть, они, да, соперничали, но он, собственно, шел этим же путем к конструктивизму.
11: А почему Сенькин забыт?
10: Сенькин, ну, потому что, ну, кто вот, вы знаете художника Сенькина?
11: Нет, я впервые слышу.
10: Вот, видите, вы впервые слышите. И поэтому многие художники авангарда такие малоизвестные или забытые. Почему забыт? Потому что так история распорядилась. Вот мы сейчас их открываем заново.
11: Я сама вспомнила одно из открытий, ну, таких последних лет, когда, опять же, в арт-галерее Ельцин-центр уже упомянутый, проходила выставка на телеге в 21 век, когда в вяткинских музеях, даже не в самой Вятке, а вот в городах... Да, тоже обнаружились работы художников русского авангарда, которые там хранились много-много лет. Вот тоже как результат вот тех самых выставок, которые делали по России, молодой советской России, Малевич с Кандинским.
10: Ну, они там целая плеяда была целая художников, плеяда, да. Но я уж не говорю про атрибуционные открытия, как бы вот новых имен. Да,
11: новые имена, новые работы.
10: Да, то быть. Есть я имею в виду, что вот картина, например, которая сейчас считалось, как часто бывает в музее, неизвестный художник, портрет неизвестный. Как у нас вот была такая история. И сейчас это атрибутировано, что это Якулов, портрет Натальи Юльевны Шиф. То есть полная атрибуция художнику и кто изображен. И так, я думаю, что и во многих музеях происходит вот такая атрибуционная работа, и открываются какие-то новые, даже не имена, а именно картины обретают художников. То есть это тоже такие открытия важные. Дополняют, например, творчество Якулова. У него не так много таких вот станковых работ, тем более портретов. Жорж Великолепный его называли. Он такой очень значимый фигуры в русском авангарде.
11: Наталья Михайловна?
9: Я могу добавить вот несколько слов об открытии как раз акварели Кандинского. Это особая была история. Еще до того, как туда приехал Андрей Сарабьянов вот со своей командой, они делали эту телегу. А там музей краеведческий, не художественный.
11: Да, да.
9: И там хранились вещи еще вот с 20-30-х годов, и их никогда не рассматривали. Туда приехала Аня Шакина, она сейчас вот директор Вятского Кировского музея художественного. Это была давняя история, уже больше 10 лет, наверное. И они смотрели состояние просто работ в рамках. И когда начали открывать некоторые работы вполне такого вот реалистического плана, они под первым слоем и под вторым слоем этих паспортинок, которые лежат в раме.
11: А, вот они, что значит открывать.
9: Они обнаружили акварели Кандинского. Но так просто утверждать, что это вот Кандинский в нынешних обстоятельствах, ну, нельзя, потому что вновь обнаруженные произведения Кандинского должны утверждаться фондом Кандинского, который находится в Париже, и им нужно представить все эти вновь открытые произведения со всеми доказательствами. Просто так они вот в этот блок произведений того или иного художника не вставляют новые вещи. Это требует научных доказательств. И за этими доказательствами вот сотрудники Слободского и Анна Шакина, они приехали в Русский музей. Потому что у нас хранятся...
11: Почему именно
9: потому что у нас хранятся музей? Акварели Кандинского из той же серии работ, поступивших в разные города России. Когда распределял, кстати, сам Кандинский распределял в разные города произведения вот художников-современников. Ну, авангардистов, прежде всего. И когда мы положили рядом вот наш старый, пожелтевший, потертый, поживший лист, несколько их, и положили вот эти абсолютно новенькие, вот чистые белые бумаги, акварели, я заплакала. Потому что вот где жизнь, вот произведение, которое много лет работало на публику, на исследователей, и вот эти вот абсолютно нетронутые, только что, казалось бы, вот кисточкой дотронулся художник до этих вещей. И это, конечно, одно из самых сильных потрясений, надо сказать, в моей большой жизни, когда мы их рядом...
11: То есть это вы подтвердили, что это Кандинский?
9: Да, это было полное подтверждение, это все было фиксировано специальными протоколами, все было отправлено в Париж, и все это было воспринято. То есть свод произведений Кандинского увеличился за счет вот этих вновь обнаруженных акварелей.
11: А хорошо сохранились они, потому что на них были другие слои?
9: Конечно, они были закрыты. Все эти десятки лет они хранились внутри. Так что если у вас дома есть какие-то старые работы, постарайтесь их посмотреть со спинки. А вдруг там тоже что-нибудь обнаружится. Такое случается.
10: Да, ведь по воспоминаниям, например, когда Костаки, Георгий Костаки, один из первых коллекционеров русского авангарда, начал собирать эти вещи, многие там работы использовались совершенно, там, я не знаю, деревяшки, катки для капусты. То есть, ну, не ценились абсолютно. То есть, и поэтому работы Кандинского, ну, просто их использовали как часть картона для монтировки там других работ. Хорошо, что не выбросили. Это удивительно.
9: Нет, я думаю, что все-таки они хотели сберечь.
10: А, то есть вы думаете,
9: Здесь вообще вот эта особая тема, как сберегали наши предшественники, какими трудами, какими силами, порой вообще...
11: Рискуя
9: очень сильно, они пытались сберечь. И вот поэтому так вот и прятали.
10: Да, но у нас в горнозаводском музее, как он, горнозаводской Урал, в Нижнем Тагиле музей. Там же вот они лежали где-то под шкафом, те работы, которые у них авангардные есть, там Берингов, Суриков, но Суриков не тот Суриков, Лабаз. Они просто вот за шкафом прятали и в Нижнем Тагиле, в художественном музее тоже. В каждом музее такие истории, как сотрудники сохраняли, прятали авангард, потому что были же списки, у нас есть список, подлежит списанию.
11: А списание это что значит?
10: Уничтожение? Конечно.
11: А уничтожение это что? Сжигание?
10: Аутодафе. Ну, не знаю.
9: В основном печки, конечно.
11: Шрёдер.
10: Да, то есть подлежит списанию. То есть в некоторых музеях и уничтожили таким образом. А некоторые музеи, например, в Воронеже, там во время войны все разбомблено и погибли все работы, сохранилось. Вот сейчас восстанавливают. По фотографиям какие были работы?
9: Ну, посмотрите, по фотографиям. Вот что касается Татлина, например, его знаменитых контрельефов, особенно угловые контрельефы, они ведь совершенно исчезли физически. И если бы не замечательный человек Дмитрий Димаков из Пензы и его команда, которые много десятков лет, они по фотографиям, по миллиметрам восстанавливают вот эти произведения Татлина. И все, что находится вот на выставке, вот показывается в центре Зотов, где была большая выставка Татлина, это все восстанавливается. восстановленные, но буквально по миллиметрам восстановленные вещи. То есть они вторую жизнь обрели благодаря замечательным людям, исследователям. Главное, очень как-то настоящим людям, увлеченным и любящим эти произведения. Собственно говоря, настоящий Татлин – это вот наш угловой рельеф, который в Русском музее, и тот, он где-то на 80% только авторский, потому что там тоже вот эти вот веревки, натяжения, все это было доделано реставраторами.
11: А вот здесь вот требуется пояснить, что такое контррельеф Татлина.
10: Ну, я добавлю еще, пока мысль не ушла. Дело в том, что вот как раз наша выставка «Два авангарда», тут такая прямая тоже взаимосвязь. Вячеслав Каличук, один из лидеров группы «Движение», чьи работы представлены у нас были на выставке, он как раз восстанавливал работы Родченко, его объемной композиции. И в Третьяковской галерее такая ниша сделана, восстановленная выставка членов объединения так называемого «Обмаху» молодых художников. «Обмаху» – это общество молодых художников, собственно, так и расшифровывается. Это первая выставка конструктивистов, где участвовали и Родченко, и его ученики, такие Медунецкий, Агансон и другие, которые вот были первыми конструктивистами. Вот Вячеслав Каличук, лидер группы «Движение», нонконформист, он восстановил это все. И более того, он сделал такое открытие, что Карл Агансон, один из участников «Обмаху», он же изобрел тот принцип самодвижущихся конструкций и то, что потом Фуллер развил. Ну, то есть это целая история. А поднял это и актуализировал как раз художник...
11: Вячеслав Каличук.
10: Да, Вячеслав Каличук, художник, нонконформист.
11: Это в середине 20 века уже где-то произошло?
10: Да, 60-70-е годы.
11: Нонконформист.
10: Да. Шестидесятник. Про контррельефы, Наталья Михайловна, давайте вы расскажите, поскольку он у вас этот контррельеф.
9: Нет, ну у нас действительно один только, это угловой рельеф, он должен быть укреплен между... в углу, действительно, в буквальном смысле, между двумя стенами натяжение.
10: То есть он сделан, эти предметы сделаны из материалов. Металл, дерево, веревки. То есть это из конкретных реальных материальные подборы, такие материальные вещи. Это не картина, это не графическое произведение, это не скульптура. Это вот такие материальные подборы. Ведь, ну, это скульптуры можно назвать. Да? Вот расскажите.
11: Объект.
9: Объекты, да. Они старались, вот эти мастера, они старались выйти за пределы плоской живописи.
10: Да.
9: Они отказывались от холста, от кисточек и красок. Они старались, чтобы вот реальная жизнь, реальная материальная среда, она стала тоже объектом культуры. И вернулись к первоначальным вот этим материалам, которыми работали мастера, краснодеревщики, столяры, слесари. То есть вполне рабочие люди, умеющие работать с этими материалами. Об этом очень хорошо, кстати, вспоминал Николай Николаевич Пунин в своих воспоминаниях «Квартира номер 5». Он рассказывал об этой квартире номер 5, где бывшие живописцы, они страшно увлеклись вот этими новыми материалами. Вся квартира была завалена остатками там кожи, стекла, металла, дерева. И все начали пилить, строгать, собирать. А собирали они вот тоже на плоскости все-таки, но плоскостью становилась, как правило, доска. И на эту доску собирали разные предметы. Вот одна из знаменитых сохранившихся работ Татлина, старая басманная из Третьяковской галереи, вот она как раз может служить вот таким образцом. Из чего это складывалось? Вывернутая жестянка, такая полусфера, нарисованные, еще раз наклеенные одни деревяшки на другие, добавлена ткань. То есть художников интересовали еще и фактуры. Вот это было очень важно, потому что дерево отличается от изображения металла, металл отличается от бумаги или железной витой какой-то проволоки. Все шло в ход. Все шло в ход, но это, к сожалению, очень недолговечные были произведения. Поэтому у нас так мало примеров вот из тех времен.
11: А почему они были недолговечны? Металл, дерево.
9: Ну,
11: казалось бы, должно быть долговечнее, чем акварель.
10: Но они
11: на бумаге.
10: Они не создавали это как произведение на века. Тогда это были, в общем, их эксперименты. их эксперименты. Почему не сохранили? Ну, во-первых, веревки там могли перегнить. Потом были времена... Ну, картину можно легче сохранить, чем вот такого рода объект, да? И поэтому не сохранялись, я думаю.
9: Казалось ненужными.
10: Да.
9: Казалось ненужными, хотя все это очень интересно было представлено. И вот у нас на выставке, вот в одной из частей, там, где после Татлина идет конструктивизм, там как раз есть вот эти образцы того, как работают. Вот Стржеминский, например, вообще включал эти самые предметы железа, как они называются, на которые навинчивается большой винт, на котором навинчиваются эти гайки. Они реально представлены, закрепленные на доске. Но все равно должна быть плоскость, чтобы можно было повесить даже такой сложный рельеф. Кроме вот этих угловых контррельефов, которыми Татлин увлекался, они не на плоскости. Им нужна была не просто стена, им нужны были и углы, и какие-то повороты. То есть это пространство. Это уже выход в пространство от плоскости в пространство. Этим как раз и занимались художники, потому что они хотели уйти от этого эстетства старой картины в золотой раме, уйти немножко в другое время.
11: А ну, практический смысл какой-то был у этих контррельефов?
9: Нет, просто конструктивизм в результате из этого вырос.
10: Да. Конструктивизм. Нет, никакого практического смысла не было. Это просто такая абстрактная картина в объеме, если так можно сказать. Да, нет. Ну, собственно, конструктивизм из этого вырос. Это отдельное направление в искусстве авангарда. А потом конструктивизм переродился уже в производственное искусство, когда полностью отказались от таких эстетских, что ли, станковых форм искусства. Собственно, вот такое движение было.
11: Посуда была же, да?
10: Да, вот тут же Татлин, он же создавал костюмы, форму, рабочую одежду.
9: Прозодежда,
10: да, прозодежда. И особенно меня умилило, я на одной выставке видела... Из выставок видела поильнички. Вот дизайн поильничков для младенцев.
11: Для младенцев. Я подумала, для кошек.
10: Нет, такие вместо соски там, такие изумительно красивые, такие керамические, форма изысканная совершенно. Поильнички для младенцев. Они прям с такой коробки, их несколько, как бы для родильных домов, для того, чтобы младенцев поить молочком. Но они такие, настолько эстетски вообще-то сделаны красиво. Многие художники и Родченко ушли как бы такие прикладные формы искусства.
11: Мебель, посуда, одежда.
10: Да. Архитектура, конечно, конструктивистская. А начал все Татлин. Все началось с Татлина.
11: Ольга Анатольевна, а вот Наталья Михайловна нам рассказала уже, что после выставки «Наш авангард» в Русском музее осталась в экспозиции большая часть работы, даже еще что-то добавилось. Какова судьба нашего авангарда? Какие-то гастроли, я слышала, в Китай собираются.
10: Ну, гастроли, вы знаете, вот...
11: Долго еще можно будет увидеть работы в музее?
10: У нас постоянно наши работы бывают востребованы на выставках. Вот, кстати, я сейчас только вспомнила про выставку, которая авангарда, которая готовится в Москве. В музее Коломенское будет выставка.
11: И в Коломенском будет?
10: Да, да, посвященная авангарду. И туда уехала наша картина Ларионова «Улица в провинции». Сейчас запросов, ну вот, наверное, запросит русский музей нашего Кандинского. На самом деле, еще есть запросы, но не всем мы даем. Не все запросы мы удовлетворяем. Пока у нас вот только Ларионов гастролирует, все остальные работы в наличии. Значит, те работы, которые у нас сейчас были на выставке, беспредметные, они все придут обратно в экспозицию, но, конечно, некоторые уйдут в фонды. То есть мы не можем все экспонировать. То есть те работы, которые сейчас, представляющие там бубновый валет, примитивизм, они, к сожалению, многие уйдут в фонды. И беспредметные тоже. Ну, вот мы возьмем, конечно... У нас две Розановых. Ну, вот одну Розанову мы возьмем. Пезнер, который так понравился Наталье Михайловне, к сожалению, он не войдет. И Соколов не войдет.
11: Почему?
10: Ну, Пезнер два зала войдет. Только под авангард у нас. Угу. Два зала авангарда. Если бы у нас была возможность расширения экспозиции за счет каких-то других пространств, других зданий под современное искусство, под отечественное искусство советского этого периода, то, конечно, мы бы включили все. Сейчас у нас будет, конечно, ограниченное количество авангарда, не все войдет. Но, конечно, шедевры наши, Кандинский, Малевич, и Розанова, и все остальные, они будут в экспозиции.
8: А расскажите про выставку «Архетипы авангарда». Мы с вами немножечко за эфиром выяснили, что вы обе ее видели, но только на разных площадках.
10: Это правда. Да, вы, наверное, видели...
8: Наталья Михайловна видела аж
10: раньше,
8: на Дальнем Востоке.
10: Раньше, да? Да? Я сейчас видела, да.
9: Да, я думаю, что, наверное, у меня был как бы первый вариант во Владивостоке. Там Третьяковская галерея имеет свой филиал. И мы-то занимались там своими делами, но я, конечно, отправилась смотреть эту выставку. Здесь что интересно, эту выставку создали молодые кураторы. Угу. Им было, вот совсем молодые сотрудники, им не так часто дается возможность сделать большую собственную выставку, придумать ее, собрать, описать. Это большой, серьезный такой путь, который, ну, не всегда молодежь оправдывает себя, когда ищет что-то новое. Вот. И там была такая неожиданная подача этого уже знакомого материала. Они, эти молодые ребята, они определили по человеческим качествам,
8: по архетипам.
9: Ну, будем говорить,
8: вынесено архетип, в название.
9: Да. А если это по-человечески просто, кто таков каждый из главных героев авангарда? Кто таков ведущий, кто такой ведомый, кто лидер, кто философ, кто исследователь, кто экспериментатор? Они вычислили вот из этого большого круга авторов, они выбрали те фигуры,
8: 12.
9: Которые, да, которые более всего подходят. Ну, 12 – прекрасное число.
8: Да, 12 архетипов.
9: Да, 12 архетипов и прочее, прочее дальше. Вот, они выбрали. Это, честно говоря, на мой взгляд, это очень субъективный взгляд. Потому что и так
8: Ольга Анатольевна можно, кивает.
9: Ну, конечно, можно каждого героя рассмотреть с разных точек зрения. Но у них была некая концепция. И, как обычно бывает, они подтянули какие-то вещи вот для того, чтобы эту концепцию свою оправдать. И я знаю, что в Третьяковке не сразу тогда приняли вот этот проект, но их курировала одна из самых замечательных вот исследователей отечественного искусства Ирина Вакар. И уж Ирине Вакар можно спокойно...
10: Именно по авангарду, да, она, да, известный специалист.
9: Очень, очень известный, серьезный исследователь, и поэтому ей можно было довериться. Вот я бы доверилась.
10: Да.
9: Хотя вопросы остались. Но там, в Владивостоке, у них маленькие залы. И можно было каждого героя вот в эти маленькие залы каждого поместить. То есть 12 залов небольших, они вполне определяли вот это круговое движение. В Москве они сделали в Кадашах.
10: Да.
9: И это большое другое,
10: да,
9: пространство.
10: Я не знаю, какой был дизайн во Владивостоке, но мое впечатление, я слышала тоже разные отзывы, отрицательные отзывы. Мне показалось любопытно и интересно. То есть у меня абсолютно не возникло отторжения и вот такого какого-то негативного отношения, ощущения. Мне показалось любопытно, интересно. А почему бы и нет? Почему бы и не так посмотреть? Потому что действительно, ну, авангард настолько многообразен и всеобъемлющ, что можно и так посмотреть. Действительно, вот я не знала, что это молодая команда делала.
8: А тут так все и прояснилось, получается.
10: Да. Любопытно. Мне интересно было смотреть. Потом, вот я не знаю, как во Владивостоке, здесь интересный дизайн. То есть очень...
8: В Москве, на Кадашевской
10: набережной. Да, в Москве, да, на Кадашах. То есть они сделали как бы такие, как в Эрмитаже говорят, компартименты.
8: Переведите, пожалуйста.
10: Такие локации, как бы такие объемы, но типа зальчиков.
8: Застроили.
10: Да, да, застроили. И каждый был другого цвета. Вот каждый архетип был другого цвета. Идешь как по лабиринту какому-то, вот такого вот этот цвета, там у них мореплаватель. И интересное архитектурное решение, дизайн этого объема, компартимента этого. А переходы по таким деревянным как бы мосткам тоже разного цвета, ты так переходишь, как из одного объема в другой лабиринт, очень интересно. И я думаю, молодежи и детям это нравится. Кстати, много вот детей там было. И достаточно интересные такие сопроводительные тексты. То есть это интересно и неплохо, я считаю.
8: Ну, я могу перечислить, по крайней мере, вот на сайте Третьяковки, какие архетипы выделены: дитям, славный малый, да, воин, мудрец, опекун, эстет, искатель, бунтарь, творец, правитель, маг и шут. И, как я понимаю, кандинский мудрец,
11: Родченко «Воин». Ну, поправляйте мне это.
10: Я думаю, кто
11: Филонов «Бунтарь».
10: Да,
11: ну, то есть от психологического типа художника они как бы танцевали, а работы там могли совершенно быть, да, не иллюстрируя
10: здесь
11: никакой
10: еще
11: тип,
10: для нас большой плюс, что в концепции этой выставки позволяло богатые фонды Третьяковской галереи, хотя там были еще и других. Я сначала думала, что это только из Третьяковки, но они привлекли еще и другие музеи, но не так много. Свои вещи вы ноте показать, которые, они же не могут все показать, которые обычно в фондах. То есть я такого Ларионова вообще не видела, который там представлен был. То есть вот те вещи для меня, как специалиста, интересны были, которые я не видела. Вот они достались из фондов, их повесили на этой выставке. То есть тоже возможность из запасников какие-то вещи сделать актуальными и показать.
11: А у кого самый богатый фонд русского авангарда в стране?
9: У нас.
11: В Русском музее?
9: Это... правда, с которой не поспоришь.
10: Да, Третьяковки меньше?
9: Меньше, много да? меньше. Но да. дело в том, что к нам же из Гинхука, к нам пришла вся коллекция из Гинхука, Государственного музея. Вот,
10: Институт художественной культуры, да. И потом был музей... Да, музей...
9: Ну, вот МХК сначала, музей художественной культуры в Петрограде,
10: да.
9: А потом Гинхук, институт, в котором руководил Малевич, и в котором работал Николай Пунин. И когда закрыли Гинхук, то все коллекции Гинхука, они перешли в Русский музей. А здесь особенность в чем заключалась? Что этот музей, эту коллекцию собирали сами художники и собирали своих современников. Поэтому это первая коллекция вот действительно современного искусства, выбранная самими творцами. Поэтому она очень цельная, очень большая. И поскольку ею занимался такой замечательный человек, как куратор, искусствовед, критик, исследователь, профессор искусства Николай Николаевич Пунин, получив эту коллекцию, он создал первое отделение новейшего искусства в Русском музее. И это была первая попытка совместить академическую институцию, как теперь любят говорят, как большой академический государственный музей, совершенно новым, никогда не виданным в стенах музея искусством. И Пунин это сделал. И первые экспозиции как раз были созданы Пуниным.
10: Да, Пунин такая знаковая фигура в авангарде особенно Петербурга, Петрограда и Русского музея. Это исследователь Татлина, много писал про Татлина. Но мы его знаем, кроме того, как мужа Анны Ахматовой. И, к сожалению, он пострадал. Затем его... В каком году его репрессировали, расстреляли?
9: В 49-м его взяли, в 50-м он умер в Иркуте. Он был арестован, он преподавал в это время в Ленинградском университете, и его арестовали за пропаганду чуждых формальных, формалистических
10: вот взглядов
9: студентам, молодому поколению. Были доносы, были письма против Пунина, и его посадили, его увезли в Иркуту. Ему было 56 лет, когда... По-моему, 56. Нет, побольше, к 60. Он 88-го года рождения был. В общем, все равно по нынешним временам он был еще вполне молодой человек и мог бы еще многое сделать. Но если вы посмотрите на его последние фотографии, они так же страшны, как фотографии Мирхольда.
11: Не хотелось бы вот на такой ноте завершать. Да. У нас время уже заканчивается, коротко о планах ближайших двух музеев. Какое-то, может быть, сотрудничество Екатеринбургского музея изобразительных искусств с Русским музеем намечается в ближайшее время. И что будет, какая выставка откроется на месте двух авангардов в музее на Плотенке?
10: Да.
11: И Русский музей, что вы замышляете? Какие блокбастеры готовите для тех, кто будет в Петербурге?
9: Мне немножко трудно говорить об этих наших глобальных таких планах, потому что программе нашей администрации большие живописные выставки. А поскольку я представитель отдела рисунка, мне очень трудно вклиниться вот в эти большие их проекты. Мы только можем где-то что-то показать. Но, смотрите, сейчас работает вот «Авангард» как экспозиция, где наши два зала есть. Работает «Кончаловский», где есть графический зал целиком один. Есть «Шишкин» открытый, где тоже есть маленький зал с графикой, с печатной графикой, его прекрасная форма. Сейчас открылся Тропинин, чего у нас давно не было, честно говоря. Но вот поскольку наш выбор музейный теперь идет по главным мастерам русского искусства, прежде всего 19 века, там, начиная с Брюлова и компании, да, то я боюсь, что мы до современных каких-то больших открытий пока не дойдем в ближайшее время, если мы не переберем все главные имена 19 века.
10: Ну, Кандинский, вы сказали, в 27-м году.
9: Кандинский, это, да, но да. Пока это план. Что будет в 27-м году, очень трудно говорить. Но Кандинский действительно, во-первых, у нас хороший Кандинский, потом будем собирать, ну, просто точечно, потому что, еще раз говорю, что когда мы делали выставку Кандинского там в каком, 89-м году, у нас была большая часть европейская, и к нам пришел Кандинский, вот тот уже новый, из Парижа, из Нью-Йорка, и это был совсем другой взгляд на творчество художника. Сейчас мы ограничены все-таки вот этим русским путем, русский путь и русское пространство, и это так же, как Шагалом, вот только что, которая выставка была,
10: да,
9: в Москве.
10: Кстати, Шагал уже был.
9: Вот, замечательная выставка Шагала,
10: точно,
9: но
10: да.
9: Она была связана только с темой «Шагал в России», потому что все остальное сейчас у нас недоступно. Вот это вторая сторона медали. Одна сторона, что мы сотрудничаем со всеми музеями страны, а с другой стороны, у нас сейчас отрезаны возможности работать с музеями Запада. Ну, искусство, оно же безграничное, безвременное. Найдем варианты, будем делать выставки.
10: Да. У нас после выставки два авангарда. Совершенно другого плана будет выставка. Будет выставка из Царского села, живопись и декоративно-прикладное искусство, то есть классика. Красивая очень такая к нашему юбилею. Замечательная выставка будет.
11: Да, у нас же юбилейный год продолжается,
10: да,
11: 90
10: да,
11: лет.
10: Да, а вот на так называемой нашей северной антресоли, где сейчас выставка над авангардом, там будет выставка Бориса Атарова, художника, который у нас сейчас на выставке представлен как художник андеграунда, нонконформизма. Это очень интересный художник, который, можно сказать, это открытие нашего директора Никиты Николаевича, который подружился с дочерью Бориса Атарова в Москве. И она передала нам в дар 30 работ Бориса Атарова. Тоже имя не слишком известное, но вот он один из известных художников авангарда для исследователей, по крайней мере, он известен. И из фонда такой галереи Топан московской и семьи художника, из нашей коллекции, будет выставка вот Бориса Атарова. Затем у нас будет большая выставка Глеба Богомолова, выдающегося художника, тоже, по сути, нонконформиста,
9: да,
10: ленинградского художника.
11: Наталья Михайловна кивает.
10: Да, потому что Наталья Михайловна знает творчество этого замечательного художника. И на этой выставке, такой, открою секрет, будет несколько произведений авангарда, тоже как дополнение.
11: Петербургского авангарда.
10: Нет, из нашей коллекции.
9: Классики.
10: То есть это будет такая значимая выставка в залах, в больших выставочных залах в Эрмитаж-Урале.
11: И вот на этом будем прощаться. В студии «Радио Форум» сегодня были в гостях заведующий отделом рисунка Русского музея Наталья Козырева и заведующий отделом отечественного и зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств Ольга Горнунг. Спасибо, что нашли время.
10: Спасибо.
11: Спасибо.
7: Интервью на 104.5 FM.
12: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
7: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите, какие ситуации приводят к тому, что требуются такие операции, при которых менять приходится сустав или даже в какой-то перспективе суставы.
14: Основные причины – это остеоартроз, суставной хрящ, который работает как амортизатор, он стирается практически полностью, и кости начинают тереться друг от друга. На этом фоне боль становится постоянной, происходит ограничение движений в суставе. А второй причиной, при которых меняем суставы – это ревматоидный артрит и другие воспалительные заболевания суставов. То есть это когда Здесь разрушается хрящ не механически, сустав изнашивается, а агрессивное происходит воспаление сустава. Третий этап – это, конечно, последствия тяжелых травм. Также причина – асептический некроз. То есть, когда костная ткань отмирает из-за нарушения кровообращения. На этом фоне сустав деформируется, кость разрушается, и на последних стадиях этого заболевания мы приходим к эндопротезированию.
13: Поправьте меня, если я не права, но мне кажется, что проблема изношенных суставов – это все-таки, наверное, проблема людей в возрасте. Или все-таки есть какие-то диагнозы, которые приводят на операцию, скажем так, людей молодых?
14: В основном, процентов 60-70 – это пожилые пациенты, у которых произошел износ естественным путем. Молодые люди обращаются, конечно, на такую операцию после септического некроза, когда косточка разрушается при нарушении кровообращения. Средний возраст, если про молодежь говорить, начинается лет с 20.
13: Какие симптомы свидетельствуют о том, что операции все-таки не избежать? Вот что должно человека начать на это настраивать?
14: Самый первый симптом – это, конечно, боль. Она не уходит ни в покое, ни при движении. Вторым симптомом является нарушение подвижности сустава, когда происходит ограничение движений в суставе, что мешает пациенту либо одеть носки, либо обувь завязать, либо ходить по лестнице, вставать со стула и так далее, и так далее. А третий момент – это когда консервативное лечение уже не избавляет от этих симптомов. И появляются уже визуальные изменения. То есть нарушается сама форма сустава, нарушается ось конечности. Это тоже приводит к тому, что пациентам нужно задуматься о тому, что нужно обратиться к врачу, чтобы решать о дальнейшем плане лечения.
13: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории.

0: футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
1: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
0: Поддержи любимый «Урал».
1: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: 2026 год.
2: Екатеринбург, 05.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
4: Концерты.
5: В Ельцин-центре продолжается серия концертов лауреатов международного конкурса пианистов памяти Веры Латар-Шевченко. И сегодня выступит лауреат первой премии юношеского конкурса Егор Кадников. Ему всего 17 лет. Он родился в 2009 году в Кемерово. Учиться играть на фортепиано начал в 6 лет. А в 10 поступил в филиал Центральной музыкальной школы «Сибирский» в класс Дениса Трунова. В 2023 году Кадников стал стипендиатом благотворительного фонда «Новые имена». А в прошлом и позапрошлом годах Егор становился лауреатом множества значимых конкурсов: Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие», Всероссийской юношеской олимпиады в области искусств «Молодые дарования России», Международного конкурса пианистов имени Лядова в Петербурге, Всероссийского конкурса пианистов в Новосибирске, и в сентябре прошлого года принял участие в конкурсе памяти Веры Латар-Шевченко. В программе сегодняшнего концерта Егора Кадникова сочинения Баха, Бетховена, Прокофьева и Рахманинова. Начало в 19 часов, билет стоит 700 рублей.
4: Кроме того,
5: в ближайшее воскресенье, 24 мая, на сцену киноконференц-зала Ельцин-центра выйдет пианистка Вера Воронежская с программой «Концерт для птиц». «Я стремлюсь исчезнуть вслед за птицами», сказал как-то французский композитор 20 века Оливье Мессиан. Переживший войну и плен в 1941-м, Мессиан оказался на пороге творческого кризиса. И именно в этот момент он обратил внимание на пение птиц. В последующие годы Мессиан скрупулезно собирал голоса птиц в каталог, называя пернатых своими главными и лучшими учителями. Окружающие поначалу воспринимали это как шутку, но потом оказалось, что подобный материал действительно может стать почвой для новой композиторской техники. Спустя четверть века после Мессиана канадский композитор русского происхождения Николай Корндорф напишет картину «Пробуждение природы Ярила». И снова музыкальная ткань здесь наполнена голосами птиц. «Ярила», кстати, это пьеса для препарированного, то есть подготовленного фортепиано и магнитофонной ленты. На концерте Веры Воронежской прозвучат сочинения и Мессиана, и Корндорфа, а еще Клода Дебюсси и Джона Кейджа. Добавлю, что Воронежская окончила Московскую консерваторию по классу фортепиано и клавесина, стажировалась в Италии в Академии старинной музыки «Вилла Босси». С 2014 года она проводит фестиваль в историческом парке села Подмоклово, который стал популярен среди меломанов, а в 2022 году организовала фестиваль авангардной музыки и науки «Пульсары» на территории обсерватории города Пущино. Ее концерты нередко проходят в формате перформансов и в необычных пространствах – в лесу, в стеклянной оранжерее или на поляне. В Ельцин-центре начало 24 мая в 19 часов, входной билет стоит 700 рублей.
4: И еще.
5: И последнее в этом выпуске. В субботу, 23 мая, на экскурсии «Люди в обстоятельствах» в музее Бориса Ельцина будут вспоминать Андрея Сахарова, ученого, правозащитника и политика, имя которого стало в конце 80-х годов символом движения за свободу, права человека и демократию в стране. В годы перестройки академик Сахаров и будущий президент России Борис Ельцин вместе выступали против монополии на власть коммунистической партии. За что создатель водородной бомбы Сахаров получил Нобелевскую премию мира? Почему так важны были выступления ученого на первом съезде народных депутатов СССР? Об этом и многом другом расскажут на экскурсии. Начало в субботу в 14 часов. Билет стоит 500 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
4: Место встречи. Ельцин-центр.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.

0: специализированный застройщик «Космонавты 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
1: Добрый день. Иран готов передать обогащенный уран России вместо США. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на доработанный Тегераном проект соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Также Тегеран может отказаться от требований к США о компенсации нанесенного в ходе войны ущерба, но планирует добиваться от Вашингтона экономических уступок. Более 50 стран примут участие в работе выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Она пройдет с 6 по 9 июля. Страной-партнером в этом году станет Индонезия. Общая площадь выставочной экспозиции составит около 50 тысяч квадратных метров. В прошлом году на «Иннопроме» Свердловская область заключила соглашение более чем на 65 миллиардов рублей. В частности, они предусматривали увеличение доли уральской продукции в магазинах, улучшение качества воды в реке Чусовой, испытание новых трамваев трех компаний в Екатеринбурге и прочее, сообщает газета «Коммерсант». 40-я больница в Екатеринбурге открыла для пациентов новый приемный покой. Пациентов, которые обратились самостоятельно с 8 утра, будут принимать в зеленой зоне. Корпус пока не открыт для машин скорой помощи. Заканчиваются работы по подъему козырька другого здания, к которому будут подъезжать автомобили. Работы завершатся в середине июня. Тогда приемный покой заработает полноценно, говорит министр здравоохранения региона Татьяна Савинова. При этом прежнее отделение также продолжает работу. В нем также оказывают экстренную помощь пациентам, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге побит температурный рекорд. Вчерашний день стал самым теплым 18 мая за всю историю метеонаблюдений. Как сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге, днем в городе было плюс 30,2 градуса. Среднесуточная температура составила плюс 23,3 градуса. Это на 11 градусов выше нормы. Сегодня днем в Екатеринбурге еще жарко, но уже к ночи регион окажется на восточной периферии антициклона, по которой на юг распространяется холодный воздух. В северной половине области пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами. 21 мая будет тоже прохладно, однако похолодание кратковременное. 22 мая снова потеплеет. Люди с высшим образованием зарабатывают больше тех, кто нигде не учился. В исследовании приняли участие более 900 тысяч человек. На его итоги ссылается портал «Правда.ру». В соответствии с этими данными, бакалавриат приносит примерно 6 миллионов рублей за 15 лет. Айтишники получают на 9,5 миллионов рублей больше людей без образования. Инженеры на 15 миллионов, гуманитарии на 2,5. Даже высокие оценки по математике в школе тоже связаны с дополнительными 8 миллионами рублей за тот же срок. Доллар 72.35, евро 84.07.
0: Информация на правах рекламы. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
2: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
5: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем 26-27 градусов выше 0.
0: Информация на правах рекламы.
6: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
7: Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
8: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5». 16+.
5: 13:06 в Екатеринбурге на радиофорум. На частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Говорит и показывает» в студии Павел Рубцов. Поскольку сегодня вторник, то у нас в студии политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Рад приветствовать.
9: Добрый день.
5: Добрый день. И если у вас есть какие-то сообщения относительно политической жизни, соображения, вопросы, пишите +7 908 909 104.5 через любой мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну что, сегодня городская дума собралась и сразу несколько важных решений приняла. Ну, как минимум два. Во-первых, перенесли День города. День города на первые выходные августа с 3-х.
9: Да, первая суббота получается. Еще год назад, ну, почти год назад, была дискуссия об этом. Инициатором тогда выступили священники, их поддержал митрополит, и внезапно выяснилось, что День города выпадает на Успенский пост, и вот никак нельзя радоваться их и участвовать.
5: До этого никому дела не было.
9: До этого там, больше десятилетия никто про это не вспоминал. Тут вдруг решили, что Успенский пост нужно быть сдержанными, а как вот сдерживаться, когда такой праздник День города? Тогда вроде бы, когда все это начало обсуждаться, наш глава города Алексей Орлов сказал, что вроде никакой проблемы нету, мы ничего не нарушаем, никаких православных канонов, никто не заставляет вас там мясо есть и что-то такое. Ну, в общем, прошел вот год, и вдруг концепция поменялась, и решили, что действительно надо перенести. Правда, сейчас все обставлено так, как будто вот музей истории Екатеринбурга провел исследование, выяснил, что действительно вот 1 августа самая ближайшая дата историческая, когда
5: можно было бы
9: праздновать. И вот давайте 1 субботу отмечать. И вот через Общественную палату это все было оформлено. Сегодня представитель Общественной палаты пришел в Гордуму, его даже слушать никто не стал.
5: Так все понятно.
9: Да, и так все понятно, и проголосовали, в общем, тихо.
5: Один депутат был против, Константин Киселев, который настаивал на том, чтобы мэр города был, а он сломал ногу на волейболе.
9: Там была интересная история, что этот вопрос должны были еще в апреле принять, но он не попал в повестку, потому что Орлов был в командировке и сказал, что Орлов очень хочет лично выступить, и давайте перенесем на май, Орлов точно придет. И так получилось, что Орлов все равно не пришел, но уже по другим причинам. Киселев сказал, ну так давайте еще раз перенесем, дождемся, пока он выздоровеет.
5: Подождите.
9: Уже переносить нельзя, потому что я так понимаю, что...
5: Ну да, уже скоро, в принципе, да. И Дума идет, в общем-то, на каникулы, и принимать будет некогда. Но Алексей Орлов мог бы выступить онлайн, потому что, как нам говорят СМИ, Орлов руководит городом из дома теперь, со сломанной ногой, потому что, ну, сейчас же позволяют эти все технологии, ну, вывести Алексея Валерьевича на экран,
9: да,
5: и что там сказал.
9: Или хотя бы там видеообращение записать, да. Ну, не знаю, может быть, он там не так хорошо себя чувствует или не хочет выходить. Но чисто процедурно и юридически нужно пояснить, что здесь не требовалось, то есть юридически не требовалось участие Алексея Орлова, то есть там докладчиком значился депутат Сергин, и вот уже никто не стал слушать, вообще без доклада это все слушали, то есть, как выяснилось, вообще никаких докладчиков по этому вопросу не требовалось. Угу. Все приняли легко, вот так, без всяких обсуждений.
5: Как вы, кстати, к этой идее относитесь перенести на первые выходные августа День города, празднование Дня города, потому что официально исторический День города 18 ноября.
9: Да.
5: +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат. Туда тоже пишите. Кстати, вот такие конспирологические вещи расходятся в разных средах о том, что 26-й год, год выборов, и поэтому перенесли, чтобы, не дай бог, не пересечься с какой-то формой агитации.
9: Я не вижу вообще здесь никаких пересечений, потому что, наоборот, всегда считается, что День города – это... наоборот, лишний повод засветить кого-то, там выступить губернатору.
5: А вдруг не те засветятся? Ну, какие-нибудь другие нехорошие партии.
9: Да нет, ну, обычно не пускают другие партии, а наоборот, тут соберутся тысячи людей, можно выступить кандидатом, себя засветить нужным кандидатом, естественно. Ненужных же не пустят на трибуну. Поэтому мне-то с точки технологической точки зрения это, наоборот, кажется нелогичным. А логичнее такое мероприятие проводить как можно ближе к выборам. Вот все посмотрят там на губернатора, там какой-нибудь «Единой России» кто-нибудь выступит, еще. И чем ближе это к выборам, тем свежее воспоминания. Вот в Москве День города всегда там чуть ли не за неделю до выборов, там, первые выходные сентября, по-моему, и там как раз это все превращается всегда под выборы в такую презентацию, значит, мэра «Единой России». А у нас, наоборот, отодвигают дальше от выборов, соответственно, к выборам уже все забудут про День города, естественно. Поэтому никакого влияния как раз на выборы-то и не окажет День города.
5: Ладно, второе решение депутатов – это предоставление муниципальных помещений, в том числе дома культуры, театры и так далее, под нужды мобилизации. Зачем-то сейчас.
9: Военкоматом
5: для их нужд, скажем так.
9: Да, для нужд военкоматов. И уже вот в Думе сегодня как раз прозвучали вопросы, да, что зачем вы сейчас этот вроде бы технический вопрос, потому что представители администрации говорят, да, это технический вопрос, мы вот по закону должны предоставить, там какие-то помещения им надо, вот нам, чтобы заключить с ними договор на безвозмездное пользование, вот нужно это решение принять. И, соответственно, депутаты начали спрашивать, а что вдруг? А население сейчас будет волноваться.
5: Слово мобилизация звучит, да, все, сразу
9: да,
5: страх.
9: Раз вам вдруг военкоматам понадобились помещения, значит, зачем-то это надо. Но вот представитель администрации сказал, что нет, таких планов нет. Просто вот так совпало, что вот как-то вот мы пришли к тому, что нам нужно.
5: Потому что призывная кампания теперь у нас не два раза в год, а круглогодично.
9: Да, но здесь, опять же, хотелось бы, чтобы Министерство обороны что-то сказало. Да, потому что они уже вряд ли что-то разъяснит, потому что тот же представитель администрации, там ему задавали вопрос, он говорит, не ко мне, к Министерству обороны, зачем ему это надо. Его спрашивают, вот там призывные пункты, еще что-то. Он говорит, я не знаю, мое дело как бы выделить помещение. А что уж там они будут делать с этими помещениями, Минобороны никогда не отчитывается и не будет отчитываться, зачем они это делают. Поэтому вот такие, да, все равно вопросики остались, безусловно, и тем, кто там хочет какие-то слухи поразгонять, у них будет повод.
5: Конечно. Ну, вопросики остаются в том числе и об организации обороны. Имеется в виду оповещение и предоставление убежищ. Последние, полмесяца, как минимум, мы живем вот в этой самой... С 25 апреля мы живем вот в этой среде, когда обсуждается, а куда бежать, а что делать, и почему нам не приходят СМСки, например, потому что СМСка приходит, в лучшем случае, через 3 часа, и то о том, что уже все кончилось.
9: Да, действительно, тем, кто как-то погружен в информационную среду, вот как мы с вами, мы там подписаны на телеграм-канал губернатора, был хороший совет, не помню, кто его дал, скачайте приложение МЧС. Я вот скачал приложение МЧС, и действительно, там приходят уведомления, поэтому я всем советую, скачайте приложение МЧС, иногда там даже раньше приходят уведомления, чем губернатор.
5: Но они рассылают, СМС-ки-то они рассылают, да.
9: Но СМС-ки может действительно или не прийти, или прийти через 3 часа позже, а вот через приложение, там есть пуш-уведомления, которые приходят на телефон, независимо от СМС. И они более-менее оперативно приходят. Поэтому всем советую, ставьте приложение МЧС, там и другие сообщения, там противопожарный режим приходит и так далее. Ну, в общем...
5: Про ветер.
9: Да, про ветер. Достаточно такой оперативный инструмент, если вы там не подписаны на миллион телеграм-каналов.
5: А вот это проблема.
9: Органов власти, то тогда ставьте приложение МЧС.
5: Если у вас много подписок.
9: А СМС пока, вот по моим ощущениям, СМС сейчас самый ненадежный инструмент. То есть, действительно, то приходит, то не приходит, то два подряд, то, значит, у кого две симки, с одной пришло, с другой не пришло. Это действительно такой очень хаотичный процесс. И доверия нет. Система оповещения, которая там офлайн, она работает странно. Например, в воскресенье утром на Эльмаше выли сирены. Я не знаю, по какому поводу они выли.
5: Оповещения не было.
9: Оповещения не было, тревога беспилотная была только вечером. Утром сирены почему-то два раза на Эльмаше выли. Не знаю, почему. Вот так люди слышат. зачем вводят, почему вводят. Мне кажется, это вот, вот этот инструмент самый сейчас неэффективный.
10: Ну, он еще пугает, потому что зачастую у нас же предупреждение из-за того, что на соседние регионы летят беспилотники или ракеты.
9: То есть физически-то только один раз что-то у нас, к счастью, всего один раз долетело, но действительно стали объявлять чаще, когда вот они подлетают где-то к соседним регионам.
10: Про бомбоубежище. Все, про убежище, в принципе, сейчас их так называют.
9: Все очень
10: и плохо, и непонятно. С одной стороны, как бы говорят, что управляющие компании, уже несколько совещаний было, причем по районам совещания проходит. Да, да. Было в Октябрьском и в Ленинском.
9: Вчера было про Кировский, тоже администрация города выпустила релиз, что управляющие компании должны вам предоставить помещение пригодное, незахламленное. Вы сами, жильцы, пожалуйста, можете провести общее собрание жильцов, определить, что будет в этом помещении, определить, как вы будете сами из общедомовых средств это все закупать, пожалуйста.
10: Если какой вам что-то... тип противогазов?
9: Да, если вам управляющая компания ничего не предоставила, жалуйтесь в прокуратуру, в госжилинспекцию. То есть все, пожалуйста, спасение, что называется, делай рук вас самих. То есть я так понял, что вот управляющие компании должны этим заниматься.
10: Ну, а откуда деньги-то брать? Ну, то есть, ладно, хорошо, они, например, мусор уберут, все уберут, а лавки, стулья, еда, вода?
9: Из средств дома, то есть люди вносят деньги на содержание жилья, и они могут эти деньги тратить. Ну, соответственно,
10: на что-то... решение.
9: Да, решение, безусловно, решение или какой-то дополнительный сбор, пожалуйста. Но это все делается через общее собрание собственников жилья, которое, как правило, раз в год проходит...
10: Можно собрать.
9: Можно собрать,
10: попытаться.
9: Да. Можно собрать,
10: попытаться.
9: Можно собрать. Это все делается непросто. Понятно, что это все очень неповоротливые механизмы. И когда это все будет сделано, когда пройдут, проведут ли внеочередное, не проведут. Там же всегда вопросы с кворумом бывают. Это все разносят, заполняют заочное, потом собирают, считают. То есть это все очень действительно неповоротливо. Я думаю, что подавляющее большинство отнесется к этому формально, и люди так и не будут. Ну, вот я не знаю.
10: Но все-таки у нас всего один был случай, поэтому, мне кажется, это не настолько еще людей...
9: Но... Тем не менее, проблема есть, люди волнуются.
10: Хорошо, но есть другой способ. Священники Русской Православной Церкви в Перми провели молебен. Они объехали город с иконой Божией Матери Пермской и осветили пределы этого города. Говорят, ну, всегда так было.
9: Ну, может,
10: подключаемся.
9: Может поможет. Может, поможет, да. Хуже точно не будет. Точно хуже не будет. Но пусть облетают. У нас в свое время вот Серовский тракт освещали, чтобы там не было было меньше ДТП. Ну, мне кажется, если там это было лет 15 назад, ну, за 15 лет, наверное, стало поменьше.
10: Надо обновить просто.
9: Да,
10: каждый ритуал должен быть обновлен.
9: Да. Нет, ну вот действительно стало, может быть, поменьше за 15 лет. Потому что, может, камеры повесили, дорогу отремонтировали, а может, из-за икон. Никто же не скажет. Поэтому вот...
10: Хуже не будет.
9: Да, хуже это не
10: точно.
9: Будет. От пожаров у нас облетают, от дождей облетают.
10: Ну, в конце концов, действительно, ну, веришь, не веришь. Но насчет веры. Есть опрос, причем опрос не абы кого, а православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, который спросил россиян, как мог, насколько они считают себя православными. Так вот, доля православных сократилась по сравнению с теми же самыми опросами. Если в 2011 году себя идентифицировали как православных 78% россиян, то теперь только 65%.
9: Я посмотрел этот опрос в газете «Ведомости», там подробные выкладки были. И надо сказать, что здесь не все так однозначно, в том плане, что действительно люди реже стали называть себя православными, но они стали более осознанными в своей идентификации религиозной. И среди тех, вроде бы тех, кто называет православным, себя стало меньше, но среди них выросло число тех, кто регулярно ходит в храм, и число тех, кто регулярно причащается. Их, в принципе, до сих пор немного. Я сейчас не вспомню цифры.
10: 33%, между прочим, ходят из тех, кто назвал себя православными, 33% постоянно посещают.
9: Да, но раньше там еще меньше было. Раньше было меньше.
10: Там около 6 что-то было в один момент.
9: То есть, действительно, люди реже стали просто говорить, что я православный, те, кто не ходят в церковь. Раньше так это было, просто какой-то такой общий идентичности. Сейчас таких людей стало меньше, но само качество, да, что называется, качество религиозности, оно выросло. То есть люди стали более осознанно подходить к тому, что вообще значит быть религиозным. Да, это не просто себя называть как-то, но это там ходить в церковь и хоть каким-то, да, какие-то обряды выполнять. В этом плане для церкви, с одной стороны, да, хуже, они не могут уже сейчас говорить, да, почти там 80% православные, но с другой стороны, они могут сказать, что вот наша там миссионерская деятельность какой-то результат приносит, и люди стали действительно как-то более
10: храмов вдумчивы. Храмов понастроили.
9: Да, храмов стало больше, и люди стали, вот, ну, по сути дела, что значит быть христианином, настоящим, да, это участвовать в причастии, да, участвовать в жизни общины, как минимум в этом. Потому что, строго говоря, если человек там не причащается, то он уже...
10: Хоть кем-то тебя назови.
9: Да, да, то он уже не вполне, да, православный, потому что это считается вот, суть жизни церкви, да, это таинство причастия. Поэтому здесь потихоньку какой-то результат есть. На самом деле...
10: А он реальный? Или это все-таки вот эти вот странные опросы, социология так пытается сформировать? Ну, то есть... изменилась методология, изменилось направление социологических опросов. То есть выяснить не то, как человек просто так себя православным называет, здесь, а именно...
9: Да, здесь мы можем сравнивать только динамику, да, то, что было там 10 лет назад или когда предыдущий опрос проводился, с тем, что есть сейчас. Мы видим, что что-то поменялось, да. Мы не знаем, насколько был корректным тот опрос, этот. Мы можем сравнивать только это с этим. Если они проводились по одинаковой методике, мы видим изменения, да, мы видим изменения в структуре религиозности. Дальше уже, ну, да, можно сомневаться, там, насколько были искренними респондентами, но у нас есть две цифры, и мы по ним видим, что все равно что-то поменялось. Насколько там реально ходят из них в церковь тех, кто говорят, мы не можем сказать. Но мы видим, что стали там говорить реже или чаще.
10: Хорошо, про методику как раз опросов. Переходим к политической части от религиозной. ВЦИОМ поменял методику опросов, он теперь пополам делает. Раньше были только телефонные опросы, сейчас телефонные и поквартирные опросы 50 на 50, и тут же изменились показатели у партий.
9: Да, у партий самое резкое, да, это то, что там, рейтинг новых людей просто упал, рухнул. Да. Просто рухнул, да, он просто рухнул, потому что было 13%, стало 9%. То есть понятно, что это чисто из-за изменения методики, мне кажется, в ЦИОМ, конечно, здесь поступил очень нехорошо, потому что вот так посреди политического, в разгар политического сезона, в разгар просто предвыборной, вот уже кампания, она уже идет, взять и изменить методику, ну, это почти преступление против, да, против политической жизни, да. То есть мы сейчас не можем, все, что было раньше, оно все не считается. Все просто выкинуто, потому что методика другая, соответственно, все начинаем считать с нуля. У нас есть ФОМ, где проквартирные опросы и где рейтинги власти выше. Теперь, видимо, решили, что у ВЦИОМа какие-то были низкие
10: рейтинги,
9: неправильные, потому что там несколько недель подряд падали рейтинги «Единой России», президента. Потом несколько недель, две, по-моему, недели ВЦИОМ ничего не публиковал, а потом провел по новой методике, все выросло. Ну, это просто обнуляет вообще какую-то релевантность всех этих опросов. То есть о них дальше говорить вообще нет никакого смысла. То есть если вы так меняете по ходу игры, ну, значит вас просто сказали, что меняйте, чтобы цифры были выше. Но опять же, какие люди открывают двери социологам, это люди, которые сидят дома, которые готовы рассказывать.
10: И которые доверяют власти.
9: Да, доверяют власти, которые готовы в лицо. Вот кто, ладно, по телефону, кто-то еще может сказать, я там...
10: Гадость какую-то.
9: Да, не одобряю деятельность президента. А вот так, лицом к лицу, рассказать, еще меньше людей решится. Вот я, например, не открою дверь, наверное, социологу. Я могу ответить, да, мне иногда звонят с опросами, я иногда отвечаю, иногда нет, но я чисто теоретически могу ответить на вопросы. Открывать дверь, разговаривать кому-то в дверях, еще тем более в дом кого-то приглашать, ну вот я лично не буду. Да, то есть определенная прослойка людей, она сразу вымывается. Да, другой вопрос в том, что ходят ли эти люди на выборы. Да, то есть на выборы кто ходит? Да, в основном люди старшего возраста, которые как раз, может быть, и откроют двери. То есть в этом плане, может быть, это точнее в том плане, что они опрашивают, собственно,
10: правильную аудиторию.
9: Да, тот электорат, который пойдет. Но если мы говорим об общем представлении россиян, да, которые что-то там думают, и, то, наверное, сейчас это еще сильнее искажено.
10: Ну, экзит-пол такой получается уже заранее.
9: Да, да, экзит-пол заранее.
10: Ну, посмотрим, как это все скажется в принципе на выборах, потому что, ну, да, сейчас некоторые партии, те же новые люди, не могут использовать свои... Да, рекордные.
9: Да, потому что они были второе, рейтинги, сейчас сразу скатились на четвертое место. Вот так вот.
10: Ну, у нас грядет событие, значимое событие. Это праймериз «Единой России». И вот перед вами лежит буклетик в Нижнем Тагиле. Да, на прошлой неделе случилась конференция. В Нижнем Тагиле причем. Что удивительно, что не в Екатеринбурге, а в Нижнем Тагиле сделали ее. И это такая отчетно-выборная конференция, и буклетик этому посвящен. Буклетик посвящен тому, что уже сделано, да. Ну и что предстоит сделать, естественно, но нацелен на Екатеринбург.
9: Да, да. Ну, на самом деле, вот я посмотрел, дата выпуска 24 апреля, то есть его выпустили не совсем к этой конференции. Угу. Просто, видимо, надо выпустить, отчитаться, раздавать людям, агитировать на праймере. Здесь угу. Вот агитация на праймере. И вот 300 полезных дел для любимого города. Я 300 не насчитал, я насчитал тут, ну, около 100. Угу. А вот 300... Почему 300?
10: Ну, там еще под дела.
9: Ну, может, где-то под дела, да. Ну, в общем, если бы они пронумеровали, действительно, было бы 300, было бы красиво. Ну, так, поверим на слово, что их 300. Почему в Нижнем Тагиле? Я думаю, что основной электорат «Единой России», он за пределами Екатеринбурга. Mm-hmm. В Екатеринбурге голосуют не очень хорошо. Ну, то есть, традиционно Екатеринбург дает «Единой России» хуже цифры, чем, и, видимо, решили, что надо сначала поработать на тот электорат, который лучше mm-hmm. голосует за «Единую Россию». А Екатеринбург уже потом будут как-то дополнительно убеждать.
10: Отчитаться лучше в лояльной аудитории.
9: Тем более, что в Екатеринбурге же был федеральный форум mm-hmm. там, в феврале mm-hmm. или в марте, федеральный форум с таким же вот слоганом «Есть результаты», поэтому решили, что, наверное, Екатеринбургу двух форумов федерального и регионального будет много, надо еще с кем-то поделиться. Вот поделились с Нижним Тагилом. Но, с другой стороны, наверное, там, для широкой массы избирателей это пока не сильно значимо, это больше вот для такой политической тусовки.
10: Надо отчитаться.
9: Да, да, для истеблишмента. Вот им надо собраться, показать, что вот мы все вместе, мы одна команда. Ну, вот так вот.
10: Один из депутатов городской думы предлагал идти к бабушкам, которые вяжут для СВО сетки, и партийное тепло распространять.
9: Ну, они ходят, они к этим бабушкам, если там почитать отчеты, все депутаты с ними общаются. Mm. Так что к ним ходят, не переживайте за них.
10: Ну, я за них вообще не переживаю, в принципе. Но что меня поразило в айдентике, это то, что некоторые картинки исполнены, по-моему, вот в стиле таком языческом. Скажем так, да, вот это вот Шамбала условная, вот то, что набивает на картинке малых народов того же Урала.
9: Пиктограммы.
10: Пиктограммы, да, вот прям очень похоже.
9: Ну, вот я тоже посмотрел, это вот стиль, который у нас сейчас вот как бы городская, угу. городская власть, этот стиль.
10: Шигирский использует. Идол, условно говоря, ну, вот так вот, да.
9: Шигирского идола
10: нет,
9: в целом, стиль. В целом, да. Ну, с другой стороны, все ж понятно, и каким-то архетипом, может быть, нашим народным отсылает.
10: Ну, опять же, посмотрим, как будет развиваться, в том числе, агитация от «Единой России», потому что партии перехватывают, другие партии перехватывают ту протестную нотку, ну, имеется в виду ограничение интернета, прежде всего. Самая большая тревога сейчас у людей, как показывают опросы, это ограничение интернета. Это не там беспилотники те же самые, не что-то еще, а именно ограничение интернета.
9: Да, людей это волнует, люди этого не понимают, и никто внятно никак объяснить не может. Просто надо потерпите ради вашей безопасности.
10: Вот слово «ради вашей безопасности» туда включают вообще все. Да. Последнее время, неважно, о чем мы разговариваем.
9: Я думаю, что здесь никаких откатов назад в ограничениях не будет, потому что... А зачем?
10: Угу.
9: Есть мнение, что и так проголосуют, и проголосуют, и посчитают как надо, поэтому зачем?
10: Ну ладно, то есть сейчас активная фаза начинается. То есть праймерис, с праймерис «Единой России» обычно начинается,
9: да,
10: активная фаза.
9: Да, если кому-то интересен календарь, да, вот до 1 июня они проводят праймерис, а уже в начале июня, где-то в первой неделе, официально будут объявлены выборы, и начнется юридический предвыборная кампания, потом будут съезды партии по выдвижению кандидатов, потом регистрация кандидатов, потом начало агитационного периода. Вот как-то так это все.
10: К другим темам. Сегодня еще одно назначение, но уже со стороны ЗАГСО, законодательного собрания Свердловской области, решение об утверждении Татьяны Мерзляковой на очередной срок уполномоченным по правам. Шестой. Сначала изменили закон для того, чтобы можно было... Да, дважды.
9: Два раза меняли закон, то есть первый раз там 10 лет назад меняли закон, когда у нее сроки закончились. Теперь вроде бы все сроки, еще раз, уже обнуленные сроки закончились, ей еще раз обнулили сроки, чтобы она еще раз смогла выдвигаться. Мне кажется, вот в Свердловской области, наверное, из таких
10: удивительно,
9: высших чиновников, да, этот человек дольше всех занимает свою
10: должность. Это же параллельные процессы. На федеральном уровне Москальковой не стали продлевать.
9: Говорят, что она сама отказалась.
10: Да?
9: Говорят, что Москальковой предлагали, то есть там можно было такой же финт провернуть, обнулить, что-нибудь изменить в законе, сказать, что
10: это мы умеем.
9: Предыдущие сроки не действуют, у нас новый закон, соответственно, все считается. Но, как говорят, ей предлагали, и она отказалась. Ну, вот работа тяжелая, где-то неблагодарная. Причем, ну, все Москальковы были довольны, но вот она не захотела.
10: Вот как раз Москалькова, она сначала вызывала такую, ну, волну некоторого негатива,
9: да.
10: Потому что она же генерал МВД.
9: Да, она генерал МВД.
10: И все думали, ага, генерал МВД будет наши права защищать. Ну, да. Не тут-то...
9: Но если посмотреть ее биографию в МВД, она еще там с конца 70-х годов занималась вопросами помилования. То есть она всегда к этой теме, несмотря на генеральские погоны, она всегда занималась вот там помилованием, да, рассмотрением всех этих заявок и прочее. То есть всегда к такой официально правозащитной тематике была близка. Поэтому для нее как раз тема была абсолютно понятна. Опять же, она была там из «Справедливой России», депутат нескольких созывов. И, в общем, к ней, как, да, были ее даже там, нехорошо называли, не буду эти слова произносить, но, в общем, в целом, по итогу...
10: Это вначале было.
9: Да, выяснилось, что это было удачное назначение, и она отработала свои два срока хорошо, и к ней вообще даже тем, у правозащитников практически вопросов никаких
10: и
9: нету.
10: Причем не сильно публично, скажем так. Она редко появлялась вот совсем-совсем публично. Ну, что-то там комментировала, понятно.
9: Да,
10: но вот так публичной фигурой она не была.
9: Да, к ней нет вопросов, в отличие там от нового
10: омбудсмена. Вот, а Яна Лантратова явно будет стиль у нее другой.
9: Да, да. Абсолютно с другим бэкграундом человек. Она как-то работала тоже там с Советом по правам человека, но у нее в биографии работа в администрации президента, к «Единой России» имела отношение. Сейчас она от «Справедливой России» избрана, но вы посмотрите, если биографию, никаких связей с «Справедливой Россией» нет. Это человек вот из аппарата. Да, это аппарат администрации президента, Министерства экономического развития, по-моему. То есть чисто аппаратчик не из правозащитного движения, и даже там не как Москалькова, которая занималась всю жизнь вопросами помилования.
10: Тут... И с тягой к публичности.
9: Да, с тягой к публичности, к таким резким заявлениям. Она боролась с компьютерными играми, и вот была прям главным спикером по борьбе с деструктивными компьютерными играми. Посмотрим, как будет сейчас.
10: Просто публичность современная предполагает как раз-таки резкие заявлением. Посмотрим на главу СПЧ, который в последнее время такого понаговорил, что...
9: То есть я думаю, что это будет здесь дубль главы СПЧ, да, где, в общем, понятный крен в какую-то охранительную риторику.
10: Спасибо большое. Это была программа «Говорит и показывает». В студии были Павел Рубцов и политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. До новых встреч.
9: До свидания.
11: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
12: Время информационно-оздоровительной зарядки.
13: Если хочешь быть здоров.
14: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров». Меня зовут Александра Короткова. В этой студии я приветствую Алексея Кузнецова, врача-травматолога-ортопеда, артроскописта, спортивного врача высшей категории, заместителя главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Федорович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: Мы продолжаем говорить об эндопротезировании суставов. Расскажите, какие ситуации приводят приводит к тому, что требуются такие операции, операции, при которых менять приходится сустав или даже в какой-то перспективе суставы.
16: Основные причины – это остеоартроз, суставной хрящ, который работает как амортизатор, он стирается практически полностью, и кости начинают тереться друг от друга. На этом фоне боль становится постоянной, происходит ограничение движений в суставе. Второй причиной, при которых меняем суставы, это ревматоидный артрит и другие воспалительные заболевания суставов. То есть это когда здесь разрушается хрящ не механически, сустав изнашивается, а агрессивное происходит воспаление сустава. Третий этап – это, конечно, последствия тяжелых травм. Также причина – асептический некроз. То есть когда костная ткань отмирает из-за нарушения кровообращения. На этом фоне сустав деформируется, кость разрушается, и на последних стадиях этого заболевания мы приходим к эндопротезированию.
15: Поправьте меня, если я не права, но мне кажется, что проблема изношенных суставов – это все-таки, наверное, проблема людей в возрасте. Или все-таки есть какие-то диагнозы, которые приводят на операцию, скажем так, людей молодых?
16: В основном, ну, процентов 60-70 – это пожилые пациенты, у которых произошел износ естественным путем. Молодые люди обращаются, конечно, на такую операцию после септического некроза, когда косточка разрушается при нарушении кровообращения. Средний возраст, если про молодежь говорить, начинается, ну, лет с 20.
15: Какие симптомы свидетельствуют о том, что операции все-таки не избежать? Вот что должно человека начать на это настраивать?
16: Самый первый симптом – это, конечно, боль. Она не уходит ни в покое, ни при движении. Вторым симптомом является нарушение подвижности сустава, когда происходит ограничение движений в суставе, что мешает пациенту либо одеть носки, либо обувь завязать, либо ходить по лестнице, вставать со стула и так далее, и так далее. А третий момент – это когда консервативное лечение уже не избавляет от этих симптомов. И появляются уже визуальные изменения. То есть нарушается сама форма сустава, нарушается ось конечности. Это тоже приводит к тому, что пациентам нужно задуматься о том, что нужно обратиться к врачу, чтобы решать о дальнейшем плане лечения.
15: Спасибо большое. Я напомню, что в этой студии был Алексей Кузнецов, врач-травматолог-ортопед, артроскопист, спортивный врач высшей категории, заместитель главного врача по хирургии многопрофильной клиники «Здоровье 365».
13: Если хочешь быть здоров.
17: Реклама.
18: Ух ты, велосипеды!
19: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
18: Сколько же велосипедов!
19: Да это успех!
20: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
21: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
22: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
23: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
24: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
23: Поддержи любимый «Урал».
24: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
25: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
26: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
13: Повтор программы.
11: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
27: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
28: Доброе утро.
27: Максим, скажи, пожалуйста, мы с тобой какие-то советы при жаре для водителей и пассажиров давать будем? Или это, может быть, ты считаешь моветон, бессмысленность? Слушай, ну, сегодня все-таки у нас история до плюс 30, а это жарковато.
28: Да, надо было до этого проверить кондиционер. Если он установлен в вашем автомобиле, чтобы он работал точно, да? Совершенно. И что, водичку с собой брать? Тем более сейчас время ремонта в Екатеринбурге, время пробок, да, вот, и бутылочка воды с собой вот явно не повредит ни пассажиру, ни водителю.
27: Ну да, если газированная, минеральная, там уже выбирайте сами, какая это будет.
28: Если, да, если мы говорим про передвижение по трассам, то ну, рекомендуют чаще останавливаться. Потому что действительно как-то больше водитель устает, когда яркое солнце, жарко, да, ну, опять же, если у вас работает кондиционер, то, в принципе, вполне комфортно можно перемещаться в любую погоду.
27: Ну, я с тобой соглашусь, действительно плохо, когда в такую погоду приходится стоять в пробках, а в Екатеринбурге водителям это действительно приходится делать, потому что ремонты уже начались, и они вот прям, Максим, сильно бьют по трафику. Ну, про Малышевский мост мы уже неоднократно говорили. Кстати, вчера где-то под вечер там авария произошла, и, ага, собственно, там вообще все остановилось совсем. Там и так все, ну, плохо из-за того, да, что сужена в два раза проезжая часть. А так получилось еще хуже. Куйбышево у нас перекрыто. Бебеля открыто, но там асфальт меняют. Я, кстати, в пятницу там застрял примерно в 40-минутной пробке. Не мог понять, что происходит. Оказалось, что на небольшом участке асфальт меняют. И там такая гигантская ступенька. Чтобы преодолеть ее, машины снижают скорость километров, наверное, до 3 в час. Ну, может быть, до 5. Ну и все. Ну, и понятно, поэтому никто никуда не едет на протяжении километров. И возникает вопрос, ну что, трудно, что ли, ступеньку заменить? Ну на что? Как вот мы это правильно назовем? На аккуратный скат?
28: На пологий спуск.
27: В этом, да, нет ничего сложного.
28: Так это. В этом нет ничего сложного. И более того, это используется по всей стране, в принципе, такая технология, когда асфальт срезается не сразу ступенькой, да, и ты как будто с бордюра спрыгиваешь, а потом еще на бордюр тебе надо обратно заскочить. Скорость движения действительно, она очень сильно падает в этих местах. Вот пологий спуск делают, современная дорожная техника, у нас другой нет.
27: Ну просто
28: нет,
27: надо,
28: сейчас,
27: чтобы кто-то об этом подумал.
28: Может спокойно совершенно это делать. Да.
27: Как вот так получается, что дорожные рабочие не думают,
28: не знаю,
27: о водителях?
28: Знаешь,
27: они же для них это делают, для нас, в конце концов, правда?
28: Эта история всегда была, вот, знаешь, и меня всегда удивляло, почему не делают вот пологий спуск, как это делают на трассах практически, на всех. Так, когда у меня этот асфальт на трассе, вспомню, да, ты спокойно
27: проезжаешь. Ну, там потому что на скорости, видимо, вообще можно разнести себе и подвеску,
28: слушай,
27: и колеса.
28: Ну, в городе как комфорт автомобилистов точно так же, да, я до сих пор помню, как с пару лет назад, наверное, в Екатеринбурге, причем, по-моему, с тобой ехали, попали в какую-то гигантскую пробку, потому что на улице Куйбышева-Московская сняли небольшой кусочек асфальта точно так же, да, и все точно так же снижали скорость до 5 км в час и переползали этот маленький участок. И пробки там действительно гигантские. С учетом того, что в Екатеринбурге еще и, да, такие вот крупные артерии, да, можно сказать, чинят, ремонтируют и перекрыли, то, конечно, вот за такой штукой надо следить. Может быть, прописывать в контрактах это все, да, как-то более четко. Я не знаю, сами дорожники, но они же те же самые люди, которые точно так же ездят, да, по нашим дорогам. Почему они так не делают? Дорожники, слушайте нас, напишите, так почему же, вы ненавидите это, всех водителей?
27: Да, напишите, пожалуйста, Максим очень просит. Тут же еще есть другое измерение, скажем так. Ты правильно говоришь про комфорт, но все ведь это можно посчитать в потерянные минуты, часы, сожженное в пробках топливо. В конечном итоге это экономический ущерб. Ну вот давайте назовем вещи своими именами. И ну, сколько он составляет, бог весть, но понятно, что он огромный. Почему об этом никто не думает?
28: Да, слушай,
27: как это? Ущерб народному хозяйству, просто, как да, сказали бы раньше.
28: Да ладно, народное хозяйство, там, да, это все как-то незримо, а вот время твое, да, когда ты тратишь час времени в пробке, вот в пробке на ровном месте причем, да,
27: да?
28: Вот это печально, грустно, и так делать нельзя.
27: Ну, единственное, что в этой ситуации успокаивает, ну, так вот, отчасти, скоро что школьные каникулы, да, начнутся, Максим, и трафик станет меньше, и утренний, и вечерний, потому что детей не надо будет в школы развозить, да,
28: ну,
27: потом
28: недельку надо
27: вывозить обратно, терпеть. Так что, ну, вот, да, как-то будем справляться, видимо. Напишите нам, в том числе, о ремонтах, где они происходят, в каких пробках из-за этого вы оказывались, а может быть, у вас это не касается, и вас это радует. И вы тоже этим готовы поделиться. Это же прекрасно. Плюс 7-908-909-104.5. Вот там Сергей уже написал, что на ежегодном ТО он обязательно делает дезинфекцию кондиционера. Ну, мелочь, но правильно.
28: Да, почему нет? Действительно, там всякие нехорошие бактерии могут завариться.
27: Да, и запахи там могут заводиться.
28: Да, и запахи тоже появляются со временем в любом случае. Да, поэтому регулярная смена салонного фильтра плюс такая чистка кондиционера.
27: Ну, а мы к новостям переходим. Ну, например, брошенную десятку «Жигулей» превратили в мусорный бак в Екатеринбурге. Фото есть на портале Е1, например. Но я опишу, как будто бы это не очень сложно сделать. Там изображен брошенный автомобиль без части колес. По-моему, задних колес там нет, передние есть. Части окон нет. Его набили всяческим мусором. Вот прям один в один, как мусорный бак набивают. Это вообще как, Максим? Это же бесхозный автомобиль. Ну, вот он стоял и достоялся до того, что в помойку превратился.
28: Ну, он бесхозный, да. Ну,
27: и никому до этого, конечно, нет дела. И вроде все по закону, я правильно понимаю?
28: Тебе пришло бы в голову, да, засунуть пакет с мусором в закрытое окно стоящего автомобиля? Не в закрытое, в разбитое даже, да? Вот тебе бы такое пришло в голову или нет?
27: Почему ты меня об этом спрашиваешь?
28: Ну, мне интересно.
27: Ответ-то просто очевиден. Ну, а кому-то пришло.
28: Вдруг это ты, мусор.
27: Нет, кому-то пришло. Это же как теория разбитых окон. Разбивается одно окно, тут же разбиваются рядом десяток. Так и здесь. Один пакет кто-то поставил, тут же набили доверху.
28: Прекрасно понимаю, но как-то хочется всегда верить в лучшее просто, да, вот хочется посмотреть на этих людей и понять их мотивацию, что смешного они это считают, или вот что сподвигло людей набить вот этот автомобиль мусором, да, у него есть владелец, в конце концов, да, может быть, там что-то случилось с ним, да, и поэтому он пока не может прийти к своему автомобилю, ну, и в очередной раз просто, да, ждем, пока в Екатеринбурге все-таки заработает эта история с эвакуацией вот этих бесхозных брошенных машин. Пока она не работает. Пока ее нет.
27: Да, ну и, соответственно, имеем то, что имеем. Продолжаем рубрику, ну, назовем ее «Неадекватный Екатеринбург». Мужчина вырвал дворники у машин, припаркованных у дома на Визе, на Металлургов 63. Автомобили, по словам соседей, стояли там, где парковка запрещена. То есть это что, как бы, как какой-то там блюститель такое, порядка, да, такой нашелся?
28: Оправдания пошли.
27: Да. Все зафиксировано камерой видеонаблюдения. В общей сложности пострадало 4 машины. Далее прямая речь читательницы Е1. Кавычки открываются. «Какой-то полудурок, полупокер, оторвал у меня дворники. Просто взял и оторвал. И еще у машин, которые стояли рядом со мной, мы уже нашли, кто это сделал. Он в невминозе был под чем-то». Кавычки закрываются, конец цитаты. Соседи собираются писать коллективное заявление в полиции, чтобы наказать неадеквата. Какой тут может быть комментарий, Максим, по всей этой истории?
28: Да, никакого тут комментария не может быть. Заявление в полицию надо написать, да, для того, чтобы его привлекли к ответственности, по крайней мере.
27: Ну, найдут, как ты думаешь? Хотя вроде бы...
28: Ну, соседи же нашли, я так понимаю, да? Вот, угу. Да, поэтому есть большая вероятность, что найдут.
27: И ситуация номер 2. Продолжаем рубрику «Неадекватный Екатеринбург». Самокатчик врезался в автомобиль и распылил в лицо водителю баллончик. Это в Академии произошло. Судя по записи с камер наблюдения, он сделал это специально. То есть врезался и потом распылил. За рулем машины была женщина, она вышла из салона, чтобы оценить ущерб, оттолкнула мужчины, тот достал баллончик, распылил его ей в лицо. Опять же, по словам соседей, дома на Сахарова 75, конфликты с этим мужчиной случаются регулярно, тот блокирует машины, припаркованные, как он считает, на его месте, а при разбирательствах ведет себя очень агрессивно, указывая на то, что он инвалид и ему все можно, пишет портал Е1. А такое тебе как?
28: Ну, видишь, вот есть в природе биологические виды, да, которые в момент опасности распыляют там что-нибудь. Тут, видимо, тоже вот испугался человек вот просто, да, и...
27: Так он как будто это все намеренно сделал. Тут испуг-то...
28: Слушай, ну, значит, если это намеренно, если это в рамках было хулиганство, не в какой-то самообороны, газовый баллончик — это все-таки оружие самообороны, это оружие, прежде всего, да. Uh-huh. Если не было самообороны, то можно это трактовать как хулиганство, например. То есть полиция должна проверку проводить вот и квалифицировать его действия. Видишь, как у нас много сегодня вопросов к полиции почему-то появилось. В общем, нужно...
27: В общем, заявление в полицию делать. В том и другом случае,
28: инвалидность,
27: наверное.
28: Инвалидность, да? Она дает там некоторую скидку при назначении наказания. Там некоторые виды наказания при некоторой инвалидности нельзя назначать. Но в целом это же не оправдание совершенно.
27: Ну и не надо уподобляться этим людям, тепло, не надо тепло, вершить тепло, справедливость самостоятельно, жарко,
28: да.
27: Правильно?
28: Да, конечно, нет, конечно нет.
27: Как бы эту справедливость мы с вами не понимали. Ну да, наверное, сезонное обострение очередное, почему нет.
28: Да.
27: А в Венгрии заяц в прыжке сбил самокатчика. На загородной дороге это происходило, даже скорее на лесной. Видео есть много где, в том числе у нас в телеграм-канале «Макс Авто». Пользуясь случаем, если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Это такое секретное биологическое оружие против водителей СИМ. Как считаешь, Максим?
28: Ну, это просто показывает то, что не только люди ненавидят самокатчиков, но и некоторые виды животных.
27: Я думал, ты скажешь, это показывает, как очистилась природа в некоторых местах нашей планеты. Что зайцы бегают и прыгают повсюду, кидаются на самокатчиков.
28: Ну, там не повсюду уже, не все-таки, да, это где-то там при лесной местности происходило там, да, не в городе, на тротуаре заяц бежал, да, ну... Такие ситуации бывают, слушай, ну, это же дикое животное, да? Ага. Непонятно, что у него там в голове. Там и лоси выходят на дороге, там, и зубры выходят, переворачивают автомобили в Беловежской пуще. То есть такие ситуации тоже бывают, да? Ну, тут самокатчику не повезло просто. Но видео прямо супер, стоит посмотреть.
27: Причем ноль сочувствия, вот что тут самое главное. Зайцу, да?
28: Это, наверное, это плохо.
27: Тому, кто ехал и снимал это все GoPro-шкой, видимо, прикрепленной к шлему, вот ну, видимо, ему как-то сочувствие почему-то не высказывают люди. Я посмотрел комментарии. Не только у нас, но и везде, где это видео появилось. Так, давай посмотрим, что у нас есть от слушателей. Потом еще к новостям вернемся. Пишите нам. Обратная связь с нами всячески приветствуется. +7 908 909 104.5 в любом удобном мессенджере для вас. Антон пишет, я бы добавил новомодную красную разметку на разворотах под мостом на Малышево. Многие автолюбители как будто не понимают, как там правильно двигаться. Ну, не знаю, может быть, поможет ли красная разметка только. Вот в чем вопрос. Но там действительно, там же, помнишь, этот разворот под Малышевским мостом, там у нас что, Егоршинский подход это называется, да? Там три полосы в каждую сторону с Малышевского моста, и на Малышевский мост заходит две полосы. Но там действительно в моменте сталкивается, ну, в кавычках сталкивается, довольно много автомобилей, и там такой локальный хаос образуется. Поможет ли разметка, не знаю.
28: Не знаю, какие там сложности возникают у людей. Вот, на мой взгляд, их там никогда не было.
27: Одни съезжают, другие заезжают. Потом там же сразу разворот.
28: Ну, то есть съезжайте, заезжайте. Ну, что тебе делать? Там всегда так было организовано.
27: Ну, я тоже, мне кажется, красной разметкой это точно тут вряд ли что-то можно решить. Кроме того, что она еще будет дополнительным отвлекающим фактором. Все же смотреть начнут, что это такое. Что тут за «Спартак» Москва? От Александра сначала реплика, а потом вопрос. Реплика. У меня кондиционер не работает, купил себе маленький вентилятор, в принципе, помогает. Ну, почему нет?
28: Плюс 30, я боюсь, что может уже не справиться маленький вентилятор.
27: Ну, а почему бы не починить кондиционер?
28: Купите себе большой вентилятор.
27: Или два маленьких. Да. И вопрос от него. Относительно покупки автомобиля. До недавнего времени ходил, смотрел на BLG X70, но в выходные съездил на тест-драйв Tenet T7, и мне он понравился чуть больше. Как думаете, все-таки на чем остановиться? А? Как тебе такой вопрос?
28: Вот с одной стороны за BLG, да, с другой стороны вот Tenet... мне как-то больше, откровенно говоря, нравится... Не знаю, вот почему-то ближе у меня душа к нему лежит. Вот насчет там потребительских качеств и эксплуатационных качеств давайте не будем об этом говорить. В китайцах это не главное совершенно, да. Но и та, и другая машина, по крайней мере, она ремонтопригодна. И с запчастями вопросов никаких, как правило, не возникает. Вот это тоже немаловажный вопрос. И здесь
27: потому что они собираются вот тут.
28: Ну да, да,
27: либо
28: да.
27: Либо у нас, либо в Беларуси.
28: У нас там. Ну, почему-то Tenet мне нравится внешне больше.
27: Хорошо. Ответил. +7 908 909 104.5. Пишите нам ваши вопросы, ваши комментарии, ваши дорожные наблюдения. Делитесь ими с нами тоже. На портале Автоньюз публикация, вот я сейчас процитирую, может быть, кому-то пригодится, кто в такую ситуацию попадает, попадет, попадал, может быть. а ты прокомментируешь. Итак, водители, которые были остановлены сотрудником ГАИ на дороге, должны дождаться инспектора, даже если он по какой-то причине задерживается. Хорошо сформулировано, да? Остановил, но задержался. Об этом в ответ на запрос «Автоньюз» сообщили в пресс-службе МВД. Дело в том, что в ходе массовых проверок на дорогах инспекторы ГАИ нередко останавливают сразу несколько транспортных средств, и водителям приходится ждать сотрудника, пока тот разберется в ситуации с другими автомобилистами. В МВД пояснили, что сотрудник, остановив автомобиль, должен незамедлительно подойти к водителю. Но вот незамедлительность, как было сказано выше, она оказалась понятием растяжимым. Так все верно? Вот действительно, что делать? Тебя тормознули и
28: не, ну, остановили. Нет, само собой остановка должна закончиться проверкой документов. Ну, подождать, саму может сходить в конце концов, туда узнать, там, сколько ждать-то еще.
27: Про или самому нет. Сходить, реже... обрати внимание, в МВД ничего не говорят. Вы сказать, сидите, ждите.
28: Нет, не запрещено саму пойти и узнать тоже. Да? Вот, во-первых, во-вторых, ну, я не припомню ситуацию какую-то, да, даже там теоретическую, чтобы водители ждали, там, не знаю, по полчаса. Там, 3 минуты, ну да, может быть. Но это не то время, ради которого там можно думать и обращать на это внимание.
27: Подожди, а по этой логике какой смысл выходить куда-то? ГАИшник же явно занят кем-то другим. Ну и ты такой подошел и стоишь там, рядом с ним, нюхаешь, долго, не пахнет там, ли от кого-то, что ли? Ну нет,
28: сидишь ты в машине 15 минут, да, например, или даже 5 минут.
27: Да, вот ты пошел разняться, минут, да, ты сейчас
28: пошел, про это пошел бы, да, пошел бы узнать, все ли там в порядке.
27: Не нужна ли помощь?
28: Ну, в конце концов, да.
27: Ну ладно, в общем, если вдруг у вас в подобных ситуациях возникнет вопрос, как себя вести,

0: Легковые коммерческие авто.
1: Песня, несмотря на название, под давлением under pressure. Ну, все потому, что кто-то от давления прогибается, а кто-то сопротивляется. Queen, Дэвид Боуи и легендарная на все времена. Всем привет из радиоприемника. Это Рок Арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего, вторник. Сегодня 19 мая. Жаркий день сегодня в Екатеринбурге. Почти что лето, плюс 31. Ну, а что касается рок-календарных событий, тоже яркие даты имеются. В этот день, в 1972 году, Юрай Хип выпускает свой четвертый студийник «Demons and Wizards», откуда синглы «Me» выпускались «The Wizard is the Living», который мы вращаем в активной ротации на рок-арсенале. Ну, а еще именно в этот день, 48 лет тому назад, был выпущен первый и ставший просто эпохальным сингл группы «Dire Straits» «Султаны свинга». Сегодня обязательно продемонстрирую в эфире рок-арсенала. Ну, а что касается именинников, день рождения сегодня отмечает лидер британского коллектива The Who, Пит Таушенд. В этот день родились Джо Рамон, вокалист и основатель группы Рамонс. День рождения сегодня празднуют Грейс Джонс, ямайская певица и киноактриса. А еще в этот день родился Филипп Рот, бывший барабанщик AC/DC, и мог бы отметить свой день рождения один из ярчайших музыкантов 20-го столетия, автор песен, бас-гитарист, второй вокалист группы ZZ Top, это Дасти Хилл. Светлая тебе память и отдельный привет именинникам. Ну а в продолжении нашей музыкальной программы ZZ Top, Дасти Хилл на басу. Ну и знаменитая подушка для булавок, для женских колкостей и для настоящих мужчин. Пинкожан.

Сейчас бы рвануть в этот домик, в деревне, кантри, хаус, блер. Ну, под чьи-то желания, главные возможности, как минимум, предстоящие выходные. Отдельный привет тем, кто заценил новый альбом Mountain группы Gorillaz, детище Дэймона Алберна, который продолжает не только выпускать прекрасные релизы в компании Blur и Gorillaz, но и обладает прекрасной возможностью делать сольные номера. Кто интересуется, тот всегда интересненькое что-нибудь да найдет. Например, для программы «Полезные ископаемые». Сегодня вторник, завтра до 16:00. Вот это финальное время, когда принимаю ваши музыкальные предложения. Конечно, на поражение. Музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале. Тема свободная. Успевайте на мой адрес закинуть. vilka@rockarsenal.ru. Конечно, раритеты всегда жду. Поступают предложения, это не может не радовать. Возвращаются те, кто уходил. Ну и вступайте в наши ряды. Как это сделать? В группе ВКонтакте адреса, пароли, явки найдете. В общем, продолжаем делать совместные релизы каждую пятницу в 9 часов вечера. Музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале. Впереди с концертной площадки Дэвид Гилмор, Aerosmith будут, ну а уже сейчас Гэри Мур. Испанская гитара, спэниш гитара, вокальную партию исполняет сам Гэри Мур.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт «Анжин де Пуатрин» с треком «Шерпа».

Не знаю, какой я вспоминаю свое былое заводное, как только появился этот трек. Ох, я его врубала. В оригинале, кстати, около 5 минут. И мне все время говорили: Виолетка, прекрати ерунду крутить. Chemical Brothers, Black Rock and Beats. Вот, несмотря на наезды некоторых, композиция вообще возглавила чарт Billboard Modern Rock Tracks и получила премию Grammy. Chemical Brothers, один из выдающихся танцевальных дуэтов в пользу рока, делают который год уже самую первоклассную подвижную музыку. Впереди Talking Heads, будут YouTube, а еще Depeche Mode в рубрике «Национальный продукт». Ерема, здесь Виолетта, посылаю пламенный привет, хоть у нас и за окном тоже жарко, но объятия, знаете ли, не бывают лишними в адрес тех, кому не все равно то, что звучит на рок-арсенале. Завтра промежуточные итоги голосования этой недели, новинки поджидают ваше участие в их судьбе в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Спасибо тем, кто проголосовал и собирается это сделать. Ну, а в продолжении нашей музыкальной программы уже сейчас Джон Леннон, «Watching the Wheels», для способных созерцать эту жизнь. Здесь Виолетта, успехов!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор ПО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Добрый день. На Байкале перевернулась аэролодка с туристами. На борту было 14 человек, сообщили в МЧС. ЧП произошло в районе скалы Черепаха. 10 человек удалось спасти. Среди них 14-летний ребенок. Поиски еще четверых продолжаются. На месте работают спасатели, задействованы дополнительные силы. Причины ЧП пока не называются, сообщает РИА Новости. Следственные органы уже начали проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. ЗАГС Собрание Свердловской области сегодня переназначило Татьяну Мерзлякову на пост уполномоченного по правам человека на очередной 5-летний срок. За проголосовали 38 депутатов из 41, против были трое. Татьяна Мерзлякова избиралась омбудсменом уже 5 раз в 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годах. Новый срок станет для нее 6-м. Прием заявок на участие в городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» продлится до 1 июня. В мэрии напомнили, что попробовать свои силы могут незамужние жительницы Екатеринбурга и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет и ростом от 165 сантиметров. Для участия отберут 25 девушек, до финального шоу дойдут 16 из них. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на занятиях. Финал, как обычно, в день города. Заполнить анкету участницы можно на официальном сайте конкурса. Ежегодную встречу выпускников КВН впервые с 2019 года перенесли из Екатеринбурга. В этом году она пройдет в Абхазии. Об этом сообщили газете «Коммерсант Урал» в пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМИК». Там добавили, что встреча выпускников может вновь состояться в 2027 году в Екатеринбурге. Все зависит от того, насколько это будет интересно городу и какие

0: и поступят предложения. В прошлом году во встрече победила команда «Нарды» из Абхазии, второе место заняла сборная «МАИ» и третье – «Четыре татарина». Экспорт российских шоколадных конфет вырос на четверть с начала года. С января по апрель российские производители экспортировали конфет более чем на 60 миллионов долларов. Общий объем поставок превысил 13 тысяч тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральный центр «Агроэкспорт». Среди основных покупателей продукции лидирующие позиции занимают Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан. В прошлом году Россия заработала на шоколадных конфетах 151 миллион долларов, и это пока рекорд. Доллар 72.35, евро 84.07.
1: Информация на правах рекламы.
2: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.
4: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
5: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
6: Итак, на завтра, 20 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность, временами дождь, утром плюс 18 градусов, а днем плюс 21.
1: Информация на правах рекламы.
7: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Музыка мирового класса.
9: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Воскресенье.

Если хотите про круговорот жизни, тайм, автотайм, время от времени приходит другое время и меняет то время, которое было до него. Оззи Осборн, эта композиция вошла в знаменитый альбом No More Tears, 91 год. Всем привет, рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало четвертого. Завтра, кстати, дождик обещают, и вот кто-то говорит, что и сегодня возможен. Ну а в наших планах ловить лучшие погоду сделают Марк Нофлер, Шерил Кроу, Питер Гэбриэл и уже сейчас сегодняшний рок-именинник. Ну, невозможно поверить, 81-й день рождения сегодня встречает легендарнейший британский музыкант, гитарист, вокалист и автор, известен как основатель, лидер и автор почти всех песен легендарных The Who. Это Пит Таунсенд. Ну и в продолжение... Одна из самых влиятельных групп 20-го столетия The Who и Пит Таунсенд, и произведение под названием «Эта музыка должна исчезнуть». Экспансия на территорию плагиаторов, не больше, не меньше The Who. All this music must

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

Самая зеленая группа планеты, несмотря на свой творческий стаж. В следующем году, кстати, им стукнет 40 лет. Отдельный привет тем, кто прям ахнул. Green Day, где Green Day, там и Holiday. Ждем новые работы, тем более, что у парней есть желание не только концертировать, дальше продолжать выпускать альбомы. Хотя иногда говорят, а не пора ли нам остановиться? Поклонники и фанаты говорят нет. Ну и дополнительный привет тем, кто к музыке относится всегда с любовью огромной. Я вот сейчас заглянула в раздел голосования в группе ВКонтакте, и, честно говоря, у меня глаза вылезли на, так сказать, поверхность лица. Завтра по традиции нужно подводить промежуточные итоги голосования, а у нас раз-два, я обчелся. Желающие за новинки выступить, где вы, алло, слушатели рок-арсенала, конечно, надеемся, как всегда, на вашу активность, загляните. В общем, не так сложно оценить 10 новинок. Вот к новому, я не знаю, всегда, мне кажется, хочется относиться с особой радостью, это же свежее впечатление, а вот насколько они нравятся, это как раз и спрашиваем вас, расставляйте свои плюсы, поддерживайте музыку, которая, по вашему мнению, должна украшать нашу активную радиоротацию. Так что спасибо тем, кто рванул сейчас, как за всю десятку проголосуют. Ну и я надеюсь, что на сайте rockarsenal.ru в разделе «Цените музыку» движуха у нас там творческая пошла. Так что спасибо тем, кто будет голосовать в группе ВКонтакте. YouTube с новой песней очень скоро. Джон Леннон впереди, а с концертной площадки Сюзан Вега. И уже сейчас про то, что вместе мы сила. Nickelback, When We Stand Together.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Ирландская группа U2 и трек под названием «Песня для будущего».

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость. 1, 2. 1, 2.
6: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
7: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.

Ну, кто вам еще сделает такое предложение сгонять на концерт во время рабочего дня? Лайв 2020-го, автор-исполнительница под гитару собственных сочинений Сюзан Вега и закусочная Тома Томс Дайна. Одна из самых известных ее песен, у которых есть немало продолжений. Ну, а что касается наших планов, ловите, надеюсь, под ваши бурные... Легендарная канадская группа Rush, Биби Кинг, Эрик Клэптон в тандеме в рубрике «Национальный продукт» группы «Високосный год». Здесь Виолетта, я желаю всем личных побед, а личным и безналичным считайте уже сейчас. Бон Джови, Нетленочка, этот дом не для продаж. This house is not

0: релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

концертное выступление, конечно, дорогого стоит. 2019 год, Ian Gillan, Don Airey, его коллектив, Difficult to Cure, это легендарное произведение, давшее название пластинки одноименной группы Deep Purple. В 1981 году появился этот трудноизлечимый альбом. Ну, а эта композиция, конечно, это блистательные аранжировки Блэкмора, Гловера и Эйри на 9-ю симфонию Людвига ван Бетховена. Классика в классике. Всем горячее пламенное. Это рок-арсенал «Здесь Виолетта». На наших студийных начало 5-го вечера Dead Black Keys, Гэри Мур, а еще из былого заводного «Суит» порадуют. Ну а уже сейчас песня, которая отмечает сегодня 48-й день рождения. Кстати, себестоимость записи этого трека обошелся музыкантам 120 фунтов стерлингов. Но песня-то давно уже получила платину.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе Арсенала ВКонтакте. А ленивым приснится страшный Элис Купер.

Для нашей жары на Урале прям самая подходящая песня. Мятно-перечный твист обжигает не только пятки, вообще весь организм. Sweet из былого заводного. Peppermint Twist. Завтра, кстати, в Екатеринбурге дождик обещают. И спадет жара. Ну а где у нас температура страстей на самой высокой шкале? Так это в группе ВКонтакте. 10 новинок. Очень жаждут узнать ваше мнение. Песни, которые рвутся в нашу активную радиоротацию. Завтра промежуточные итоги. Голосующих, я надеюсь, станет побольше для того, чтобы нам все-таки выяснить, нужны нам эти песни или нет. 10 композиций. Загляните, голосуйте. От вас зависит то, что будет звучать на рок-арсенале. И вам же, в конце концов, слушать. Так что спасибо тем, кто сейчас рванет и проголосует. Нирвана, сэр Пол Маккартни, Кеб Мой Тадж Махал. Продолжение чуть ближе к нам. И уже сейчас песня, которой, кстати, вы в свое время отдали голоса. «Буду спать один». Pearl Jam, «Sleeping by myself». Для самостоятельных.

0: Man Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: One, two. One, two.
3: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, в музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
4: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.
0: Rock and talk.
5: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

Честно признаюсь, всегда, когда я слушаю эту песню, хочу побывать именно там, в кафе на левом берегу. Cafe on the Left Bank, Пол Маккартни, группа Wings. Но эта песня зовет, конечно же, к вечернему отдыху и, скорее всего, к отдыху своих предстоящих отпусков. У меня, кстати, тоже не за горами. Отдельный пламенный привет тем, кто в эти жаркие дни тоже успевает и позагорать, и хорошее дело сделать, предложить отличную музыку для программы «Полезные ископаемые» в эту пятницу. Жду от вас раритетную музыку, из которой сделаю 60 минут, смиксую музыки, которая еще не звучала на рок-арсенале. Спешите, предлагайте, успевайте. Завтра до 16:00. В общем, музыка на поражение, я уверена, порадует всех тех, кто слушает нашу программу каждую пятницу в 9 часов вечера. «Полезные ископаемые» для всех желающих получить свежие впечатления. Вступайте в наши ряды. Впереди Fleetwood Mac, будут White Snake, а в рубрике «Сделано на Урале» смысловые галлюцинации. Здесь Виолетта. Удачи везде и во всем для тех, кто не наигрался в этой жизни. Знаменитая песня впервые исполнил Элвис Пресли. Ну а сейчас версия от Z Top Viva Las Vegas. Вокальную партию здесь исполняет Дасти Хилл, бас-гитарист коллектива, который сегодня мог бы отметить свой

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well,

0: персонал.
1: Новости.
2: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавты-108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
3: Добрый вечер. Курс доллара на межбанковской валютной бирже падал сегодня ниже 71 рубля впервые за 3 года, с 8 февраля 2023-го. Таковы данные торгов. Падение было более чем на 1.5% в моменте до 70 рублей 85 копеек. Как пишет агентство Bloomberg, рубль укрепился в том числе из-за роста валютных поступлений от продажи нефти после начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики агентства отмечают, что с начала апреля российская валюта укрепилась примерно на 12%, и рубль демонстрирует рост вопреки прогнозам экономистов второй год подряд, пишет «Москва-24». Предстоящим летом в 4 микрорайонах Екатеринбурга отключат горячую воду на 2 недели. ЕТК запускает эксперимент для повышения качества горячей воды. После ремонта потребители переключат на круглогодичную циркуляцию. И тогда летом больше будет не надо пропускать воду из-под крана до нужной температуры. Она будет горячей сразу. Эксперимент проведут в юго-западной части города. В микрорайонах Юго-Запад и Широкая речка в середине июня. В начале июля горячей воды 2 недели не будет в Ботаническом и на автовокзале. Зато после ремонта подача горячей воды будет организована по зимней схеме, то есть вода сразу будет горячей, отмечает «Новый день». В Екатеринбурге завершаются работы по созданию памятника кинорежиссеру Алексею Балабанову. Установку памятника возле Дворца молодежи планируют завершить к 18 июня, сообщили в пресс-службе мэрии. Скульптура изображает Балабанова сидящим в пустом грузовом трамвае, транспорте, который часто появлялся в его фильмах. На стенах и кабине отсылки к Свердловскому рок-клубу, а также знаковым кинокартинам и биографии режиссера. Напомню, на конкурсе проектов памятника признали лучшим эскиз

0: Мейрама Баймуханова, пишет Урару. Прием заявок на участие в традиционном городском конкурсе красоты «Мисс Екатеринбург» продлится до 1 июня. В администрации города напомнили о том, что попробовать свои силы могут незамужние горожанки и студентки свердловских вузов и колледжей в возрасте от 18 лет до 25, ростом от 165 сантиметров. Для участия в проекте отберут 25 девушек, до финального шоу дойдут 16. Каждую неделю по решению организаторов конкурс будут покидать те участницы, которые меньше других проявят себя на заявке. Занятиях. Джон Траволта объяснил необычный образ в светлом берете на Каннском кинофестивале. Он признался, что вдохновлялся образами режиссеров старой школы, которые носили береты и очки. «Я сказал себе, в этот раз я режиссер, и решил отдать дань уважения профессии режиссера», пояснил Траволта, пишет Лента.ру. Напомню, Джону Траволте сейчас 72 года. На кинофестивале в Каннах он дебютировал в качестве режиссера, представил свой первый полный метр, картину под названием «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Конец. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
1: Информация на правах рекламы. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
2: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
5: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург-Юг на Московской 214А.
6: Итак, на завтра, 20 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность, временами дождь, утром плюс 18 градусов, а днем плюс 21.
1: Информация на правах рекламы.
7: Subaru. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечаем и мы. Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург-Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46.
8: Музыка мирового класса.
9: Slate. Игги Поп, Виктор Цой и группа Кино.
10: Попробуй спеть вместе со мной.
9: Audio Slave.
11: Только здесь, только на Рок Арсенал.

знаменитое сочинение «Сжечь дотла» Burn It Down в 2012 году с пластинки Living Things звучит сегодня прям как пророчество. Linkin Park уже другой коллектив, и нынче дают полноценные гастроли, но без Честера Беннингтона, светлой ему памяти, ушли из коллектива барабанщик и сооснователь коллектива Роб Бурден, а и также ведущий гитарист Брэд Делсон, который считает, что Linkin Park без Честера — это не Linkin Park. Отдельный привет фанатам, самым настоящим. Всем горячее пламя, это рок-арсенал, здесь Виолетта. На наших студийных начало 6 вечера то ли еще будет Oasis, Red Hot Chili Peppers впереди. Ну и уже сейчас очередной рок-именинник мог бы отметить сегодня свой день рождения. Стив Карри, бас-гитарист группы T-Rex. И с его участием как руководство к действию верить в свои силы T-Rex. Metal Group.

душевные страдания Soul to Squeeze, не было бы их, не было бы пути совершенствовать себя, идти прямо к радости. Да, ведь Red Hot Chili Peppers, эта композиция должна была войти в знаменитую пластинку Blood Sugar Sex Magik, но вышла в качестве сингла и, кстати, вошла еще в саундтрек к фильму «Яйца головые». И вот этот факт помог песне получить первое место в Modern Rock Tracks в 91 году. У нас то ли еще будет для вас впереди Сюзи Куатро с новинкой канадской группы Би Грег. Ну а уже сейчас гоняем вновь на концерт. Врубайте. Депеш Мод. Про то, что вопрос времени главный в нашей жизни. Question of time.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

Да, та самая песня, которая включает в себе желания и возможности. Sex Drive, Rolling Stones. Нынче мы ждем альбом, который они собираются выпустить уже 10 июля. Иностранные языки. И, кстати, опубликован трек-лист в 14 композициях. Можно найти еще две кавер-версии. У меня, кстати, все время спрашивают, когда же у нас будут кавер-версии в программе «Полезные ископаемые». Сообщаю по традиции в последнюю пятницу месяца. То есть уже на следующую пятницу. А вот для этого выпуска программы «Полезные ископаемые» успевайте прислать ваши раритетные композиции, которые еще не звучали в эфире рок-арсенала. У меня уже половина, нет, больше половины плейлиста набрано, так что спешите, успевайте. Завтра до 16:00. Это здорово, когда новички еще принимают участие. Рискните, этот творческий процесс вообще всегда затягивает. Четвертый год уже подряд добываем музыку, которая не звучала на рок-арсенале. Ну а продолжение очень скоро. Джон Фогерти и друзья ZZ Top. Здесь Виолетта, я желаю классного вечера для тех, кто в пути. Да, Тим Тернер, Овердрайв. Легендарная канадская группа. Ну и песня, что называется, со встроенным дизельным настроением. Let it ride.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

отдельный привет всем, кто ловил в этой знаменитой композиции еще и смех Эрика Клэптона. Ну, все потому, что в любых трудностях кроется сама возможность. Было бы желание все преодолеть. Эрик Клэптон, Gotta Get Over, для тех, кого сегодня получилось это сделать. В начале 7 вечера, как минимум. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Подборчика, что надо, впереди Simple Minds, In Excess. И уже сейчас очередной рок-именинник. 72-й день рождения сегодня встречает легендарнейший австралийский барабанщик в списке 50 лучших на все времена по версии журнала Classic Rock. Был в свое время, правда, уволен из состава AC/DC. Это Филипп Хью Норман Рад или Фил Рад. Именно с его участием была записана эта хуковая песня на все времена AC/DC. На барабанах Фил Рад. Highway to Hell.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе Арсенала ВКонтакте. А ленивым приснится страшный Элис.

Конечно, если бездельничать, то делать это нужно красиво. Elegantly Wasted, австралийская группа INXS, ну, для тех, кто как раз предается этой красоте практически в половине седьмого вечера. Но у нас с вами есть культурное дело, уверена, не надоело настоящим меломанам. У нас 10 новинок прямо рвутся в активную нашу радиоротацию. Голосование в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Цените музыку» поджидают вашего участия. Завтра промежуточные итоги. Я в некотором шоке, даже с замешательстве. Как так? В группе ВКонтакте раз, два, три, четыре. Ну, я не знаю, может быть, жара спадет и до полуночи. Больше желающих проголосовать за или против этих новинок появится. В любом случае, ждем вашу активность. Она помогает это определить хорошую музыку, которая, по вашему мнению, должна звучать на рок-арсенале. И спасибо тем, кто сегодня это сделает обязательно. 10 новых песен в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Впереди новинка. Будут Dire Straits, а уже сейчас Better Than Ezra для тех,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
4: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ух ты! Велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех!
7: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.

Как ни крутись, лучший подарок для друзей – это ты, если ты настоящий друг Дэвид. Bad Heart, Джобана Масса, For My Friends. Ну, уверена, наша с вами взаимосвязь особенно укрепляется, когда мы вместе делаем одну программу под названием «Полезные ископаемые». В эту пятницу тема свободная. У меня больше половины плейлиста уже набрано. Завтра до 16:00 успевайте присылать вашу раритетную музыку, композицию с голосовым комментарием. Это особенно красиво и зачетно всегда звучит в эфире рок-арсенала. Так что мой адрес не забывайте, куда нужно прислать свои раритеты и раскопки. vilka@rockarsenal.ru. Кстати, песни я фильтрую, в смысле, сгодится или нет. Я надеюсь, что креативная часть нашей аудитории знает, что такое рок-арсенал, наш формат и что такое вообще рок-музыка. Это разные музыкальные направления. Отыскать любимое, предложить. Это, мне кажется, самое классное культурное дело, которое нам еще вот не надоело. В программе «Полезные ископаемые». Ждите все то, что еще не слышали в эту пятницу. Ну и вливайтесь в наши ряды. Green Day, Eagles, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Мечтать». Вот такие планы. Здесь Виолетта, отличного вечера. Genesis. Ну, для тех, кто чувствует любовь на расстоянии. Invisible Touch.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилби, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Рок Арсенал. Новости.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
2: Добрый вечер. Автомобильная пробка длиной 3 километра собралась сегодня в вечерний час пик на Екатеринбургской объездной из-за массового ДТП. В районе пересечения ЕКАДа с Челябинским трактом столкнулись три легковых автомобиля, в том числе «Лада» и «Хавейл», сообщают очевидцы. У девушки, которая была на пассажирском сиденье в «Хавейле», травма головы. В ГАИ пока не комментировали аварию. Очевидцы ДТП советуют автомобилистам искать пути объезда. Житель Свердловской области отправится на исправительные работы за убийство краснокнижного лебедя-шипуна. Олег Аулов признан виновным в незаконной охоте. Ему назначено наказание на срок 1 год с удержанием и зарплаты ежемесячно 15% в доход государства. Также мужчина лишен водительских прав на 2,5 года, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело по эпизоду незаконного хранения оружия прекращено. Мужчина добровольно сдал ружье. Ущерб 16 тысяч рублей виновник возместил. Напомню, инцидент в селе Байны летом прошлого года очень расстроил местных жителей и вызвал широкий общественный резонанс. Лебедь был почти ручным, пишет «Комсомольская правда». Жители Екатеринбурга сегодня пожаловались на странную взвесь в воздухе. Она похожа на очень мелкий песок или пыль. Горожане в соцсетях пишут, что эта взвесь режет глаза и чешет носу. С большого расстояния взвесь видна невооруженным глазом, пишет «Новый день». Напоминает о том, что с понедельника в Свердловской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Сегодня в центре Екатеринбурга прошел очень слабый дождь. Завтра в прогнозах дождь и гроза. Всего плюс 22 градуса днем. В четверг всего плюс 19 днем, но к выходным вернется жара, плюс 28, и сохранится до понедельника включительно. Это обещает Росгидромет. В Каталонии задержан сын основателя бренда «Манго» по делу об убийстве отца, Джонатан Андик, сообщает «La Vanguardia». Напомним, о гибели 71-летнего испанского миллиардера Исака Андика стало известно в декабре 2024-го. Сообщалось, что он упал в ущелье с высоты 150 метров во время семейной экскурсии в горы недалеко от Барселоны. Позже дело стали расследовать как возможное убийство. Полиция подозревает Джонатана, единственного свидетеля инцидента, и ранее сообщалось, что он дает путанные показания. Экс-артистка «Уральских пельменей» Юлия Михалкова работает над фильмом с участием бывших коллег из знаменитого шоу. По ее словам, сценарий уже почти готов, пишет «Москва-24». Михалкова покинула шоу «Уральские пельмени» 7 лет назад. Она отметила, что благодаря участию в проекте получила большой творческий опыт. Это были веселые 10 лет, проведенные в дружном коллективе, но ей захотелось развития. Например, стало интересно работать над созданием фильмов и написанием сценариев. Но с артистами из «Уральских пельменей» Михалкова поддерживает общение и недавно посетила их концерт в Екатеринбурге. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
1: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в 1 минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
6: Спонсор ООО «Римэкс Моторс». Субару Центр Екатеринбург, юг на Московское 214А.
7: Итак, на завтра, 20 мая, синоптики в Екатеринбурге обещают переменную облачность, временами дождь, утром плюс 18 градусов, а днем плюс 21.
1: Информация на правах рекламы.
8: Субару. Автомобиль, который выбирают головой, а влюбляются всем сердцем. Мощный, комфортный и надежный. Он отвечает всем современным высоким стандартам. Высоким стандартам отвечает...

0: Subaru Center Екатеринбург. Как в работе с клиентами, так и с автомобилями. Нужен Subaru? Выбирай Subaru Center Екатеринбург Юг на Московской 214А. Телефон 346-46-46. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. With the Sultans of Swing. Пикник.

Говорят, что в споре рождается истина, а может, в этом споре снова рождается спор. I can bet, держу пари, сэр Пол Маккартни. Ну, для тех, кто понимает, что в этой жизни спорить нельзя с одним человеком. Тот, кто укладывает, так сказать, твой парашют, перевожу, останешься без крыльев. Сэр Пол Маккартни, вот буквально на следующей неделе гарантируют нам свежие впечатления от пластинки. 19-й его сольник будет называться «Дети подземелья», «The Boys of Dungeon Lane», 14 композиций, где сыграет, кстати, в одной из композиций на барабанах Ринго Стар, ну и вообще воспоминания вся эта пластинка принесет, как говорит сам Маккартни. В этом альбоме будет присутствовать рок в стиле Wings, гармония в стиле Beatles и, конечно же, ритмы в стиле самого Маккартни. Очень ждем на следующей неделе, 29 мая. Рок-арсенал здесь «Виолетта» на наших студийных, начало 8 вечера. Deep Purple, концертные площадки, Дэвид Боуи. Ну, а уже сейчас прямо очень рад за тех, кто будет слушать эту песню как в первый раз.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: 1, 2, 1, 2. В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы Rock and Talk организаторы и участники фестиваля Groove Street, лидер группы Funky Business Gang Александр Рашбель и лидер группы Funk Power Александр Смирнов. С ними мы обсудим уникальную способность музыки фанк проникать во все музыкальные стили, прежде всего, конечно, в музыку рок. Ну и, конечно же, мы поговорим и о самом фестивале
8: Groove Street Dance Special, потому что это будет именно танцевальная история, и рамку всему этому задаст участие танцоров. Мы будем импровизировать, они будут под нас импровизировать.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield»?

Да, это было пожелание. А давайте обойдемся хотя бы сегодня без драки. Шведская группа ГОСТ и песня «Мирное поле Peacefield». Новинка, которая очень зацепила и понравилась нашей слушательнице Олесе. Олеся, тебе привет. Заглядывайте в чате на сайте rockarsenal.ru. Всегда интересные комментарии можно не только от Олеси, вот от Андрея, например, почитать. Наши активисты. Но хотелось бы мнение многих узнать по поводу 10 новинок, которые рвутся в нашу ротацию. Маловато голосов в группе ВКонтакте. Что будет у нас в пятницу, остается только догадываться. Ну, может быть, за эти жаркие дни кто-то получил солнечный удар. В любом случае, завтра уже дождик, обещают, и вечером будет прохладно. Так что обратите внимание, 10 новых песен в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Очень жду вас и вашего мнения. Оззи Осборн, Элтон Джон, очень скоро норвежцы Аха, и уже сейчас, ну а уже сейчас одна из самых некрасочных песен в списке 500 величайших, как ни парадоксально звучит, Rolling Stones, Painted Black.

Привет вам, дорогие арсенальцы! Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
5: Рок-арсенал.

как руководство к действию, живя молитвами, пока веришь, надеешься. Bon Jovi, Living on a Prayer. Продолжение очень скоро в рубрике «Сделано на Урале». Агата Кристи, а уже сейчас сегодняшняя именинница, день рождения сегодня отмечает одна из самых штучных певиц Грейс Джонс. Композиция в ее исполнении «Williams Blood» на этих экстравагантных нотах машинкисточкой. Благодарю за внимание. Здесь

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Возвращение бизнеса к наличным расчетам – это тревожный тренд. Особенно он заметен в сегменте ИП и малого бизнеса. Об этом заявил зампред правления и финансовый директор Сбера Тарас Скворцов. По его словам, в последние годы постоянно росла доля безналичных операций и белой экономики. Но сейчас Банк России фиксирует рост спроса на наличные не первый месяц подряд. Рост объема наличных связан с налоговыми изменениями и адаптацией к ним. Еще один фактор – временные перебои с интернетом и стремление население иметь запас денег, не зависящих от работы цифровой инфраструктуры, отметил специалист, пишет Интерфакс. Российское посольство пока не получало официального уведомления от Таиланда о сокращении срока безвизового режима для россиян с 60 дней до 30. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Бангкоке, но добавили, что это не новое правило, а корректировка с учетом базовых договоренностей, сообщает RTVI. Ранее министр туризма и спорта Таиланда сообщил, что в стране отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. Власти вернули прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. В тайском МИДе сообщили агентству ТАСС, что можно будет платно продлевать безвизовое пребывание в Таиланде еще на 30 дней за $58. Предстоящее лето в Екатеринбурге пройдет без массовых отключений горячей воды. Однако в 4 микрорайонах ее будут отключать на 2 недели. Это связано с переводом 2 зон теплоснабжения на круглогодичную циркуляцию, рассказал исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков. Такой перевод означает, что после ремонта жителям этих районов не придется пропускать горячую воду после ее отключения. Она сразу будет идти горячей. Зоны ограничены улицами Фурманова, Машинная, Белореченская и Ануфриева. В части домов горячую воду отключат в середине июня, у другой части – в начале июля. В Ревде вынесен приговор директору управляющей компании «Уют» за травму младенца, на которого упала глыба снега во время оттепели в марте этого года. Напомню, на коляску с 9-месячной девочкой сошел снег. У малышки были ушибы и ссадины на лице. Мужчина признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает Свердловский облсуд. Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме. При назначении наказания суд учел наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих. Директор УК вину признал, семье пострадавшего ребенка выплатил компенсацию. 100 тысяч рублей. Также ему назначен штраф 150 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге не стали отменять фестиваль барбекю. Его перенесли на другую площадку из исторического сквера в парк Маяковского. Фестиваль пройдет в эти выходные 23 и 24 мая с 10 утра до 10 вечера. Участники традиционных чемпионатов по барбекю будут готовить свинину на косточке. Оценивать вкус и подачу блюда будут сертифицированные кулинарные судьи. Всего состоятся 50 развлекательных мероприятий, в том числе гастрономические и творческие мастер-классы, викторины, презентации, интерактивы и музыкальные выступления. Вход на фестиваль барбекю свободный. Об этом рассказали организаторы, пишет Е1. Официальный доллар 72.35, евро 84.07.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону.

0: телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект 1 Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Музыка мирового класса.

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: музыка мирового класса.
1: Назарат. ZZ Top. Наутилус Помпилиус. Скованные одной цепью. Металлика.

Никто не сомневается, что большинство рок-музыкантов – это мужчины. Точно так же нет сомнений и в том, что юноши берут в руки гитары, чтобы привлечь внимание прекрасного пола.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

Рок-арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-арсенал.

Привет вам, дорогие арсенальцы. Понимаю, что жарко, но все-таки проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за песни в группе «Арсенала ВКонтакте». А ленивым приснится страшный Элис Купер.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен для...